Отвратить суеты, животвори меня на пути Твоем. Утверди слово Твое рабу Твоему ради благоговения пред Тобою. Отврати поношение мое, которого я страшусь, ибо суды Твои благи. Вот я возжелал повелений Твоих. Животвори меня правдою Твоею. Да придут ко мне милости Твои, Господи, спасение Твое по слову Твоему. И я дам ответ поносящему меня, ибо уповаю на слово Твое. Не отнимай совсем от уст моих слово истины, ибо я уповаю на суды Твои, и буду хранить закон Твой всегда, во веки и веки. Буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений Твоих. Буду говорить об откровениях Твоих пред царями и не постыжусь. Буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил. Руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. Вспомни слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать. Это утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня. Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона Твоего, вспоминал суды Твои, Господи, от века и утешался. Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон Твой. Уставы Твои были песнями моими на месте странствований моих. Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой. Он стал моим, ибо повеления Твои храню. Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои. Молился я Тебе всем сердцем. Помилуй меня по слову Твоему. Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям Твоим. Спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои. Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона Твоего. В полночь вставал славословить Тебя за праведные суды Твои. Общник я всем, боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. Милости Твоей, Господи, полна земля. Научи меня уставам Твоим. Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи, по слову Твоему. Доброму разумению и ведению научи меня, ибо заповедям Твоим я верую. Прежде страдания моего я заблуждал, а ныне слово Твое храню. Благ и благодетелен Ты, научи меня уставам Твоим. Гордые сплетают на меня ложь, я же всем сердцем буду хранить повеления Твои. Ожирело сердце их, как тук, я же законом Твоим утешаюсь. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим. Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра. Руки Твои сотворили меня и устроили меня. Вразуми меня и научусь заповедям Твоим. Боящиеся Тебя увидят меня и возрадуются, что я уповаю на слово Твое.
Знаю, Господи,

Господи, что суды Твои праведны, и по справедливости Ты наказал меня. Да будет же милость Твоя утешением моим, по слову Твоему, к рабу Твоему. Да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить, ибо закон Твой – утешение мое. Да будут постыжены гордые, ибо безвинно угнетают меня. Я размышляю о повелениях Твоих. Да обратятся ко мне боящиеся Тебя и знающие откровения Твои. Да будет сердце мое непорочно в уставах Твоих, чтобы я не посрамился. Истаивает душа моя о спасении Твоем. Уповаю на Слово Твое. Истаивают очи мои о Слове Твоем. Я говорю, когда Ты утешишь меня? Я стал как мех в дыму, но уставов Твоих не забыл. Сколько дней раба Твоего? Когда произведешь суд над гонителями моими? Яму вырыли мне гордые, вопреки закону Твоему. Все заповеди Твои, истина, несправедливо преследуют меня. Помоги мне. Едва не погубили меня на земле, но я не оставил повелений Твоих. По милости Твоей оживляй меня, и буду хранить откровения уст Твоих. Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах. Истина Твоя в род и род. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе. Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня. Твой я, спаси меня, ибо я взыскал повелений Твоих. Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить, а я углубляюсь в откровения Твои. Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно обширна. Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем. Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню. От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить Слово Твое. От судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня. Как сладки гортани моей слова Твои, лучше меда устам моим. Повелениями Твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи. Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Я клялся хранить праведные суды Твои и исполню. Сильно угнетен я, Господи, оживи меня по слову Твоему. Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих и судам Твоим научи меня. Душа моя непрестанно в руке моей, но закона Твоего не забываю. Нечестивые поставили для меня сеть, но я не уклонился от повелений Твоих.
Откровения Твои я принял как наследие навеки, ибо они – веселье сердца моего. Я преклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек, до конца. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твой люблю. Ты – покров мой и щит мой. На слово Твое уповаю. Удалитесь от меня, беззаконные, и буду хранить заповеди Бога моего. Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня, и спасусь, и в уставы Твои буду вникать непрестанно. Всех отступающих от уставов Твоих Ты не злагаешь, ибо ухищрение их — ложь. Как изгарь отметаешь Ты всех нечестивых земли, потому я возлюбил откровения Твои. Трепещет от страха Твоего плоть моя, и судов Твоих я боюсь. Я совершал суд и правду, не предай меня гонителям моим. Заступи раба Твоего ко благу его, чтобы не угнетали меня гордые. Истаивают очи мои, ожидая спасения Твоего и слова правды Твоей. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей и уставам Твоим научи меня. Я раб Твой, вразуми меня и познаю откровения Твои. Время Господу действовать. Закон Твой разорили. А я люблю заповеди Твои более золота и золота чистого. Все повеления Твои, все признаю справедливыми. Всякий путь лжи ненавижу. Дивны откровения Твои, потому хранит их душа моя. Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых. Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповедей Твоих жажду. Презри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя Твое. Утверди стопы мои в слове Твоем и не дай овладеть мною никакому беззаконию. Избавь меня от угнетения человеческого и буду хранить повеления Твои. Осияй раба Твоего светом лица Твоего и научи меня уставам Твоим. Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона Твоего. Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои. Откровения Твои, которые Ты заповедал, правда и совершенная истина. Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова Твои. Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его. Мал я и презрен, но повелений Твоих не забываю. Правда Твоя, правда вечная, и закон Твой – истина. Скорбь и горесть постигли меня, заповеди Твои – утешение мое. Правда откровений Твоих вечна. Вразуми меня, и буду жить. Взываю всем сердцем моим. Услышь меня, Господи, и сохраню уставы Твои. Призываю Тебя, спаси меня, и буду хранить откровения Твои. Предваряю рассвет и взываю, на слово Твое уповаю. Очи мои предваряют
утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в Слово Твое. Услышь голос мой по милости Твоей, Господи, по суду Твоему оживи меня». Приблизились замышляющие лукавство. Далеки они от закона Твоего. Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои – истина. Издавна узнал я об откровениях Твоих, что Ты утвердил их навеки. Воззри на бедствие мое и избавь меня, ибо я не забываю закона Твоего. Вступись в дело мое и защити меня, по слову Твоему оживи меня. Далеко от нечестивых спасения, ибо они уставов Твоих не ищут. Много щедрот Твоих, Господи, по суду Твоему оживи меня. Много у меня гонителей и врагов, но от откровений Твоих я не удаляюсь. Вижу отступников и сокрушаюсь, ибо они не хранят Слово Твоего. Зри, как я люблю повеления Твои. По милости Твоей, Господи, оживи меня. Основание Слова Твоего истинно и вечен всякий суд правды Твоей. Князья гонят меня безвинно, но сердце мое боится Слова Твоего. Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль. Ненавижу ложь и гнушаюсь ею. Закон же Твой люблю. Седмикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей. Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения. Уповаю на спасение Твое, Господи, и заповеди Твои исполняю. Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко. Храню повеления Твои и откровения Твои, ибо все пути мои пред Тобою. Да приблизится вопль мой пред лице Твое, Господи, по слову Твоему вразуми меня. Да придет моление мое пред лице Твое, по слову Твоему избавь меня. Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня уставам Твоим. Язык мой возгласит Слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны. Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеления Твои избрал. Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой – утешение мое. Да живет душа моя и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне. Я заблудился, как овца потерянная. Взыщи раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл. Псалом 119. Песнь восхождения. Ко Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Господи, избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого. Что даст тебе и что прибавит тебе язык лукавый? Изощренные стрелы сильного с горящими углями дроковыми. Горе мне, что я пребываю у Мосаха, живу у шатров кидарских. Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Я мирен, но только заговорю, а они к войне. Псалом
20. Песнь восхождения. Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь — хранитель твой, Господь — сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек.

Дорогие друзья, радио Зегенсвелле «Волна благословения» представляет серию радиопередач Веры Кушнир «Христианка».

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка», приготовленную женщиной специально для женщин. Для второго года этой серии мы избрали два стиха из послания апостола Павла римлянам. В этих стихах апостол Павел рекомендует Фиву как служительницу и миссионерку. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому».

Сегодня мы продолжаем говорить о голландской миссионерке Кори тен Бум. За то, что ее семья скрывала во время Второй мировой войны евреев, Кори с другими членами ее семьи была арестована и провела 2 года в концлагере. Проведенное там время многому научило ее, приблизило ко Христу и укрепило ее веру. Теперь, в возрасте более 80 лет, она все еще путешествует по миру со свидетельством о Христе и делится со своими слушателями христианским опытом. Сегодняшний ее рассказ взят, конечно, из жизни и основан на стихе из Деяний апостолов 1:8. «И будете свидетелями мне в Иерусалиме и во всей Иудее, и в Самарии, и даже до края земли». «Это было через неделю после того, как умерла моя сестра Бетси», — рассказывает Кори.

Флоре. Это было в лагере, в Равенсбруке. Я стояла на утренней перекличке в большой группе арестанток на ужасном холоде. 66 730! — прозвучал голос, ведущий перекличку надзирательницы. «Это мой номер», — сказала я слабым голосом и чуть-чуть выдвинулась наперед. «Тенбум, Корнилия!» — снова прозвучал тот же голос. «Это мое имя», — снова тихо сказала я и подумала. «Как странно, что меня вызывают по имени, когда раньше вызывали только по номеру. Выходите наперед!» Мы стояли по 10 в ряд, и я выступила вперед из моего ряда. Мои соседки посмотрели на меня подозрительно и вопросительно. Что это означало? Наказание? Свободу? Газовую камеру? Другой лагерь? Одна только мысль мелькнула у меня в голове. Как хорошо, что Бетси уже на небесах. Что бы теперь ни случилось, ей не придется переносить этого. Надсмотрщица, молодая немецкая девушка, еще раз крикнула на меня, и я выступила еще дальше вперед и повторила известную нам фразу. «Арестантка Тенбум Корнелия к вашим услугам. Займите первое место с краю шеренги». Я пошла и стала с краю, где было еще холоднее, потому что ничего не защищало меня там от ветра, который так и дул сквозь мое тоненькое платьице. Другую женщину, молоденькую и напуганную, поставили рядом со мной. Перекличка продолжалась 3 часа, и мы ужасно замерзли. Она увидела, как мне холодно. И когда надзирательницы отворачивались, она слегка терла мне спину. «Почему меня сюда поставили?» — спросила я сквозь стучащие от холода зубы. Ее ответ был едва уловимым для слуха, потому что ее губы посинели от холода и дрожали. «Смертный приговор», — тихо сказала она. Я снова обратила мысли к Господу. «Господи», — сказала я, — «может быть, я тоже скоро увижу тебя лицом к лицу, как Бетси. Господи, пусть мое убиение не будет слишком жестоким. Ни газ и ни повешение, пусть уж лучше расстреляют, по крайней мере, быстро. Что-то увидел, что-то услышал, и все кончено». Я посмотрела на молоденькую женщину рядом со мной и сказала про себя. «Господи, может быть, это моя последняя возможность привести кого-нибудь к Тебе, прежде чем я попаду на небо. Употреби меня, Господь, дай мне нужную любовь и мудрость». «Как тебя зовут?» — спросила я тихо. «Тайни», — ответила она. «Я Кори», — сказала я шепотом. «Как долго ты здесь?» 2 года. «Ты когда-нибудь читала Библию?» «Нет, никогда». «Веришь ли ты в то, что Бог есть?» «Да, но мне хотелось бы знать больше о Нем. Ты знаешь Его?» «Да, я знаю. Иисус, Его Сын, приходил на землю понести наше наказание за грех на себе. Он умер на кресте, но воскрес из мертвых и обещал быть всегда с нами. Моя сестра умерла здесь. Она так много страдала. Но Иисус всегда с нами. Он чудесно забрал у меня ненависть к врагам, и я не чувствую горечи и озлобления. Иисус может наполнить наши сердца своей любовью. Он делает это Духом Своим Святым». Тайни слушала. И почти 3 часа мы с ней говорили полушепотом на ветру, пока шла перекличка. Это было чудом. Я могла объяснять ей многое о Христе. Другая женщина позади нас тоже слушала. Я была счастлива. Может быть, это была последняя возможность в моей жизни. Какая радость! Какая радость! Я продолжала. «Иисус хочет жить в твоем сердце. Он говорит, все стою у двери и стучу. Кто отворит, к тому войду и вечерю с ним сотворю. Ты хочешь открыть двери твоего сердца и впустить его? Хочу. Тогда говори с ним. Скажи ему все, что ты думаешь и чувствуешь. У тебя теперь есть друг, который никогда не покинет тебя». Сирена прогудела, и все пошли на свои работы. Как муравьи из муравейника разбрелись мы кто куда. Тайни исчезла из виду. Только я осталась стоять на моем месте. Мне было приказано не двигаться. Я все еще не знала, что ожидало меня. Но одно я знала, что Бог, который не дремлет и не спит, теперь с Тайни, которая только что приняла его в сердце. И Тайни тоже знала это. Ни я, ни она не знали в тот момент, насколько важным окажется это решение в последующие несколько дней. Над гулом концлагеря я слышала пение ангелов. Меня снова позвали по имени. Смерть? О нет, слава Богу, это была жизнь. Меня освобождали. Позже я узнала, что это была административная ошибка, но и тогда я знала, что это не конец.
что это начало, что передо мною лежал весь мир».

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу, только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит 16-я часть этой истории.
1: «Вы принесли мне письмо от Урзина?» — спросил Николай, протягивая руку. «Да, пан». Молодой человек достал письмо и передал его Николаю. Затем он снял свой плащ и расстелил его на траве. «Садитесь, пожалуйста. Письмо длинное, и вы устанете стоять», — сказал он искренне. Пока Николай, последовав приглашению, читал письмо, другой стоял, прислонившись к дереву, и ждал. Письмо действительно было таким длинным и таким содержательным, что чтению, казалось, не будет конца. Наконец, рука с письмом опустилась, но и голова читавшего тоже. Некоторое время Степан с участием смотрел на печального Николая. Затем он склонился к нему. «Господин Каримский, Мирослав написал мне, чтобы мы вместе с вами помолились». Помолимся же. Молитва всегда помогает. И если боль и не исчезнет, то появится сила вынести ее. И заботы, сложенные к ногам Христа, больше не угнетают. Николай вздохнул и посмотрел в глаза говорившему. Ему показалось, что с ним разговаривает брат, которому можно довериться. Желание его исполнилось. Появился человек, с которым можно было молиться. Степан был прав. Молитва всегда помогает. Николай Каримский почувствовал прилив силы. Из искренней молитвы Степана он понял, что тот в некоторой степени просвещен в обстоятельства. Ему захотелось полностью открыться перед ним, и он прочитал ему немного из письма. «Степан, моя мать для меня уже давно умерла», — сказал он. «Мне нельзя с ней встречаться. Поверь мне, лучше бы она лежала на кладбище, чем жила бы в доме инженера Райнера. Однако это так ужасно, что она теперь оставлена отцом и детьми. Вы не считаете, что это наказание Божие?» «Нет, пан, вы не могли бы ей ничем помочь. Пане Райнер нужен сейчас один Иисус Христос. Поверьте мне, что иногда близкие мешают увидеть Иисуса Христа. Кто знает,

привыкшая к роскоши, теперь находится в маленькой комнатке и за ней ухаживает, может быть, очень добрая, но совсем незнакомая девушка. Ей, наверное, многого не хватает для поправки, что она имела бы у нас. У Иисуса Христа на кресте не было ничего, но Бог так хотел, чтобы Его страдания послужили нашему спасению, сказал молодой человек. Кроме того, брат Урзин сделает для нее все, что в его силах. Это я знаю, Степан, и меня утешает, что она находится под его присмотром. Но постоянно он не может там находиться. На нем лежат все обязанности по аптеке. Я даже не могу себе представить, как он уделяет ей столько времени. Хотя это и очень неприятно. Мне все же хотелось бы, чтобы пан Райнер появился поскорее. Инженер Райнер? Разве пан барон инженер? Спросил Степан удивленно. Бароном он стал недавно. Когда мы были на курорте, я читал в газете о присвоении ему этого титула. И его нет дома? Нет, Мирослав пишет, что посланное известие его дома не застало. Может быть, он отправился навестить мою мать? Она была на курорте и приехала сюда, чтобы узнать что-то о моем состоянии. Теперь он на курорте напрасно будет искать. Что он может подумать? Последние слова Степан уже не слышал, ибо у него вдруг возникло, хотя и ничем не обоснованное предположение, что тот приветливый господин, который вчера вечером и сегодня утром принимал участие в богослужении на их собрании, и был разыскиваемым паном Райнером. Ведь он был инженером и целый день ходил с Петром по лесу. «Дома я смогу убедиться в этом», – подумал Степан. «И если это он, то я его сразу же направлю к его бедной больной жене». Чтобы отвлечь Николая от его печальных мыслей, Степан сказал, что хочет еще посетить бабушку. Николай сразу же встал и сказал: «Тогда пойдем сейчас же». И они пошли. По дороге Степан рассказывал о любви Божией и как хорошо, что Отец Небесный дал своим детям воскресенье для отдыха. Незаметно и Николай включился в разговор. И так, беседуя, они пришли в Боровце. Степан увидел бабушку во дворе и пошел к ней, пообещав, что он потом зайдет и к господам. Там его застала Маргита и обрадовалась ему. «Не можешь ли ты, Степан, провести с нами маленькое собрание? Ведь мы здесь, как маленькая домашняя церковь. Я позову бабушку, мы сядем вокруг стола, и у нас будет так же, как и у вас там». Маргита не стала спрашивать согласия отца. Она не заметила, как удивленно он смотрел на молодого крестьянского парня, у которого Маргита просила изложения Слова Божия. Она считала, что все должны посвящаться в Божьей истине, и никто ей не возражал. Пока она ходила за бабушкой Степана, Аурелий расставил стулья вокруг стола, и Николай открыл занавески на окнах, чтобы было светлее. Каримский убрал свои газеты со стола. Степан сел и начал подбирать текст из Библии. Когда все расселись, молодой человек помолился и начал читать. «В доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, и я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь.

0: И как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есмь путь и истина и жизнь». «Господа мои, я вас не знаю», – начал Степан, посмотрев на своих слушателей. «Я также не знаю ваших путей и какими путями вы хотите идти. Но здесь нам показан путь, которым необходимо идти, чтобы прийти домой, чтобы вся земная жизнь не была напрасной и чтобы не лишиться жизни вечной. Подумаем, что это значит. Иисус Христос говорит, что в доме Его Отца много прекрасных жилищ, о чем мы также читаем в Откровении Иоанна. Иисус сам пошел приготовить нам место, ибо Он любит нас. Место, где нет ни слез, ни болезней, ни печали о наших ушедших родных, где не будет страхов и ужасов, ибо там нет греха, там, где солнце не заходит и луна не скрывается, где после окончания наших земных печалей начнется мир и радость. Туда Он пошел приготовить нам место. И когда оно будет готово, Он придет и возьмет нас к себе. Да, Он любит нас так, что Сам придет за нами, хотя у Него достаточно ангелов, которых Он мог бы послать. Но когда Он придет, найдет ли Он нас на том пути, где невозможно заблудиться? Кто не будет готов, когда Иисус Христос придет, тот погибнет. Как это ужасно! Я знаю, что значит погибнуть, ибо я когда-то был далеко от Бога и жил во грехах. Бог так меня возлюбил, что отдал Сына Своего за меня. А я Его не благодарил и не прославлял. Я жил, будто Его и не было. Он наблюдал за мной, а я на Его глазах грешил. Иисус Христос знал, что я без Него погибну, ибо наказание за грех – смерть. Я не знаю, господа, что вы думаете о грехе, но так говорит Бог. Когда я был на военной службе, там застрелился один офицер. Он был благородным человеком, хорошо обращался с солдатами. Все удивлялись его поступку, ведь его все уважали. Долгов у него тоже не было. Он часто приходил к моему командиру, и однажды я слышал, как он ему сказал: «Если тебя что-то угнетает, то остается только одно средство – пуля в сердце. Она вылечит все». Друзья, его угнетал грех. Какой, мы не знали, но знал Бог. И если мы Бога и не знаем, то мы чувствуем, что Он знает наши грехи. И вот это нас и угнетает. Даже если никто наших грехов не знает. Когда Иисус Христос дал Своим ученикам такое чудное обетование, они тоже почувствовали свою вину и что они недостойны такого добра. Поэтому говорит Фома: «Господи, как нам знать путь туда, к тем жилищам?» Иисус Христос научил его, что Он сам путь, и не только путь, но и истина, и жизнь. Много я думал, что Иисус Христос хотел сказать этими словами, и просил Его открыть мне их смысл. Я представил себе, что между этой землей и той, где живет Иисус Христос, находится большая пропасть. И только в одном месте есть переход. На этом месте вместо моста лежит крест, обогренный кровью Сына Божия. Кто пройдет через этот крест, того кровь очистит, и он на другом берегу попадет к вратам Божьей истины. По просьбе приходящего они открываются, и истина освободит его от грехов. Они, как тяжелая ноша, упадут в ту пропасть, и начнется новая жизнь. О, я познал, как добр Иисус Христос! Когда я последовал за Ним и ступил на крестный путь, все мои грехи упали с души моей. Изо дня в день я все больше познаю истину и обретаю вечную жизнь. Я хотел бы яснее изложить это место из Библии, но могу свидетельствовать только о том, что сам видел и испытал. Я точно знаю, что Бог противится заносчивым, но милостив к кротким. Я знаю, что Он гневается на безбожников, потому что Он гневался на меня. Я это чувствовал. Я знаю, что Бог прощает все грехи и всем, кто именем Иисуса об этом просит, потому что Он простил и меня, недостойного. Я знаю, что Иисус Христос очень любит своих, что Он пошел приготовить для них место, и что Он его и для меня приготовил. Я знаю, что Он снова придет за теми, которые здесь, на земле, дали очистить себя от грехов и познали истину, и что Он и меня возьмет в ту чудную родину. Я знаю, что спасенный им должен полностью, душой и телом, принадлежать и служить Ему. И то, что я знаю, я должен говорить другим, ибо Иисус Христос сказал: «Вы будете моими свидетелями». И вы, мои господа, должны то, что вы знаете, передавать дальше, ибо есть только один путь в вечную жизнь. Это Иисус Христос. И кто не знает этого пути, рано или поздно погибнут. Аминь. «Чудно», — подумал Аурелий, глаза которого сияли. «Вот это значит свидетельствовать о Господе! Благодарю тебя, Степан. Этот урок я запомню. То, что сам знаю, нужно передавать другим». «С Адамом мне нельзя о церкви говорить», — подумала Маргита. «Нужно не спорить, а свидетельствовать всей своей жизнью. Да, дорогой Иисус, Тебе я хочу служить днем и ночью. И молчать я не буду, особенно перед Тамарой. Я до завтра ждать не буду, а навещу ее еще сегодня». «Если я поправлюсь, — подумал Николай, — я всю свою жизнь, как жертву благодарности, посвящу Тебе, Господи, чтобы Твоих свидетелей стало еще больше. Если же я не поправлюсь, то возьми к себе меня и мою мать, хотя и незаслуженно, из милости». А что думал пан Каримский, который, к удивлению Маргиты, остался сидеть на диване, когда все остальные склонили колени к молитве? Он подумал, что ему не хватало только, чтобы этот крестьянский парень пришел и раскрыл перед ним источник его душевных мучений. Но Бог наблюдал за ним. Каримский чувствовал, что все Бог видел и знал. Степану пора было уходить. Маргита и Аурелий пошли проводить его. Николаю хотелось поговорить с отцом о прошедшем часе. Хотя он никогда не мешал отцу в его занятиях, и несмотря на то, что отец именно теперь набросился на газеты и углубился в чтение их как государственный деятель, от решения которого зависят большие политические изменения. Николай сел рядом на диван и обратился к нему. «Отец, позволь тебе что-то сообщить». «Что, Никуша?» Каримский обнял и привлек его к себе. «Так как мы сейчас наедине, я тебе, родной мой, хотел бы рассказать об изменениях, происшедших со мной во время болезни, особенно за последние дни, и о появившихся у меня твердых намерениях».
1: «Да, я слушаю».
0: «Все, что рассказывал Степан, пережил и я. Может быть, несколько иным образом. Я был духовно мертв, но Иисус Христос открылся мне. И я пошел ко кресту. Тяжесть грехов, с которой так трудно умереть, снята с меня. Теперь и я могу сказать вместе с Иовом: я знаю, Искупитель мой жив».
1: «Николай!»
0: — воскликнул Каримский с болью в душе. «Не прерывай меня, отец. Все, что Бог делает, хорошо, даже если мы не понимаем. Сказал мне однажды это Мирослав, и он прав. Если бы не моя болезнь, я бы никогда не узнал самого себя, и Мирослав не пришел бы в наш дом. Какая польза была бы мне от того, что я провел бы всю свою жизнь в удобствах, богатстве и счастье, а потом все потерял бы? Я тебя прошу, отец, сколько бы моя жизнь ни продлилась, дай мне возможность уйти из нее, сделав доброе дело». И Николай рассказал своему побледневшему отцу о предложении Мирослава относительно евангелистов. Он сообщил ему также о предположении Аурелия, что католическое духовенство вряд ли долго даст Урзину спокойно трудиться, так как собрание он проводил в арендованном для этого доме. Хорошо бы позаботиться о том, чтобы такой запрет стал невозможным. «Я думал о том», — продолжал Николай, несмотря на то, что молчание отца его угнетало, «что ты не любишь общество. Я никогда и не стану собирать его. Но что наш дом для нас слишком велик? Как хорошо было бы освободить большой салон и оборудовать его для собраний. Мы могли бы сказать, что проводим в нем свои домашние богослужения. Никто не мог бы вмешаться, и Мирослав беспрепятственно мог бы работать. Отец, позволь мне выполнить это мое желание, которое, как луч света, озаряет вечер моей молодой жизни. Ты мне не откажешь? Отец, не правда ли? Ты позволишь? Или это для тебя слишком большая жертва?»
1: «Жертва? Проси все, что у меня есть, все к твоим услугам», — вскипел Каримский. «Но насчет евангелиста хоть двух пошли на учебу, только не требуй от меня, чтобы имя наше стало предметом насмешек для людей. Что люди о нас с тобой скажут?»
0: «Люди? Отец, люди распяли Иисуса Христа. С ними мы не можем равняться. А тебе люди сказали бы, что ты в отношении меня проявил слабость. А что они обо мне скажут, мне не важно. Прошу тебя, отец, позволь».
1: «Нет, Николай, этого я тебе позволить не могу. Ты требуешь такое, что противоречит моим принципам. Я не позволю опозорить мое имя. Довольно того, что однажды случилось. Не будем больше об этом говорить.
0: Каримский встал и оставил сына одного с его разрушенными надеждами. Он не хочет посвятить дом свой прославлению Бога, перед которым дрожит, но перед которым не хочет склониться.

0: В прекрасном Подолинском парке в мягком кресле покоилась его юная владелица. Вокруг нее благоухали нарциссы и гиацинты. Над ее головой шумела молодой листвой столетняя липа. Неподалеку плескался ручеек, берега которого украшали незабудки. Вокруг дочери Востока простиралась райская красота западного майского дня. Однако Тамара не обращала на нее внимания. Ее голубые глаза за темными очками смотрели в безоблачное небо таким вопросительным взглядом, будто она ждала оттуда ответа на все волнующие ее вопросы и мысли. «Значит, там живет Бог», — думала она, имея в виду не только бесконечные миры, солнце, луну, нет. Над ними она представляла себе другое небо, где жил истинный Бог, который все видит и всем управляет. И там был теперь и его единородный Сын Иисус Христос. Как странно! Как она до сих пор ничего об этом не знала? Какую чудесную книгу подарила ей Маргита! Она еще очень мало в ней прочитала. Только начало первой и начало второй части о создании мира и о рождении Иисуса Христа. Какое это было странное и чудное событие! Ах, скорее ей бы получить английскую Библию, чтобы ее компаньонки могли читать ей вслух. Это, наверное, было чудно, когда с неба, с многочисленным воинством небесным, явился ангел, который воскликнул: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам Спаситель, который есть Христос Господь». Если Он родился всем людям, если это радость для всех, то это касается и меня, размышляла Тамара. Это было мировое событие. А я до сих пор не знала ничего о нем. Почему мне ничего об этом не сказали? Или оно касалось только мира того времени? Невозможно! Николай Каримский сказал, что Иисус жив, и что Он и Ему даровал жизнь, и Его скорбь заменил радостью, о которой возвещал ангел. Но если то событие коснулось Николая, то почему оно меня не касается? И если Бог своим всесильным словом в течение 6 дней сотворил небо и землю, и вообще всю природу и небесные тела, даже самого человека, почему меня тогда учили, что все это само собой возникло и развивалось в течение миллионов лет, и что человек появился в результате эволюции? Разве не гораздо легче понять и поверить в существование всесильного, вечного, любящего Творца, который все создал, в том числе и человека? Что Он создал его по образу своему и дал ему власть над всем остальным творением? О, я верю в это и рада, что мне не нужно уже думать о том, что человечество когда-то стояло на очень низкой ступени развития. Девушка рассматривала небо, где живет Бог. Но если Создатель там, как Он тогда все видит и слышит? Откуда Он все знает? Заботится ли Он о своих созданиях? Ведь Он же не мертвый, как идолы язычников. Если Он даровал Николаю радость, Маргите свет, если Он услышал молитвы Лермонтова за Николая, значит, Он заботится. А обо мне он тоже заботится? Ах, что бы она дала за то, чтобы ей кто-нибудь дал ответ на эти вопросы? Тихо и величественно синел небосвод над ней. Издали доносилась соловьиная трель, как хвалебная песнь, как молитвенный псалом. Цветы распространяли свой аромат. Вода плескалась, деревья шумели. Вся природа, казалось, просила своего Создателя: «Откройся этой душе, чтобы она узнала, что ты заботился о ней день и ночь, что это ты в ее жизни все так устроил, чтобы она, наконец, познала тебя и великую твою любовь». Вдруг мысли ее прервал радостный возглас. «Тамара, ты здесь?» Оглянувшись, она тотчас вскочила. «Маргита! Ах, Маргита!» ликовала она, побежав навстречу всаднице. Молодые дамы уже обнимали друг друга. «Извините меня, Тамара, за мое неожиданное вторжение, но мне нужно было вас увидеть. Сердце мое не могло ждать до завтра. О, Маргита, мне не за что вас извинять. Наоборот, я так счастлива. Вы сами видите, как я одинока и как мне скучно». «Вы одна, Тамара?» спросила Маргита озабоченно. «А почему? Где ваши компаньонки? Где ваш отец?» «Отец занят», сказала девушка, нахмурившись. «У него много дел. Сейчас у него пан Орловский. Они вместе разбирают древности. Ася разучивает пьесу, которую вы ей вчера дали. А Орфа пишет за меня письма в Египет. Так как мне делать ничего нельзя, я вышла. Однако, что мы стоим? Вы все еще держите своего коня!» Тамара достала серебряный свисток, и на ее зов сразу же появился слуга и увел коня. Обе дамы сели на диван. «Вас, собственно, нужно бы ввести в дом!» извинилась Тамара и встала, после того, как они немного поговорили. «Простите, что я это сделала не сразу!» Но Маргита усадила ее снова на диван. «Ах, прошу вас, останемся здесь, в этой райской красоте. У вас наверху, конечно, тоже очень красиво, но то все сотворенное человеком, когда здесь, вокруг нас, жизнь, созданная нашим чудным Отцом Небесным». «Вы правы». Щеки Тамары загорелись. «Вы знаете, о чем я думала до вашего прихода? Заботится ли Бог и обо мне?» «О вас?» – переспросила Маргита удивленно. «Вам кажется странным, что я так по-детски спрашиваю?» – сказала девушка, смутившись. «Но подумайте, разве не естественно было бы, чтобы он обо мне не заботился, так как я его совсем не знала и никогда не думала о нем?» «Для человека это было бы естественно», ответила Маргита серьезно, но сердечно. «Но Господь говорит, что если даже отец и мать оставляют дитя, то он не оставит. О, Тамара, посмотрите на Подолин! Я знаю, что у вас есть еще много других имений, но посмотрите только на Подолин! Какой дивный замок! Этот парк как рай! Там ваш отец, у вас все есть, в то время как другие живут в бедности. И вы спрашиваете, заботится ли Господь о вас? Вы считаете, что все это, в том числе и Подолин, от Бога?» спросила Тамара, удивленно качая головой. «Это же отец мне купил за унаследованные мной от матери деньги». «Это так. Но кто дал вашим предкам богатство? Раньше я тоже так думала и считала, что горку мне подарил дедушка. Сегодня я знаю, что горка — дар от моего Отца Небесного. В таком случае у нас нет ничего собственного? — спросила Тамара. Я ничего в этот мир не принесла. Улыбнулась Маргита весело. Значит, у меня и нет ничего. И если бы у меня было в 1000 раз больше богатств, я бы все положила к ногам Господа, ибо Он меня искупил, и я принадлежу не себе, а Ему. Когда я ехала к вам, я как раз думала о том, какое это блаженство быть слугой Христа, подчинить Ему всю свою волю. Так как Он меня искупил, я по праву принадлежу Ему. Какая честь! Вы только подумайте, Тамара. Мы Иисусу Христу так дороги, что Он искупил нас самым дорогим, Своей кровью. Как я после этого могу сказать, что у меня есть собственность, которая принадлежит мне одной, и которую я Ему не отдала бы? Нет, никогда. Ах, Маргита! Тамара обняла ее обеими руками. Научи меня тоже так верить, как ты веришь. И ты говоришь, что Он и меня искупил своей кровью. Как? Когда? Когда? Ты разве не знаешь? Там, на кресте. Когда смерть сделала свое ужасное дело, когда Иисус Христос опустил свою голову, умирая, Он сказал: «Совершилось! Кровью из Его ран Он нас искупил!» Из глаз Маргиты катились слезы. «Тамара, моя дорогая Тамара, так Он тебя возлюбил! Но зачем Он за меня умер? Николай говорит, что Он умер за наши грехи. Но меня тогда еще не было. И не грешила тогда еще я». Вся неуверенность незнания отразилась в глазах испуганной девушки. «В то время и меня еще не было на свете. И я еще не грешила, Тамара», сказала Маргита серьезно. «Но не было и тех людей, грешивших со времен Адама. Миллионы уже умерли, и миллионы живут и грешат в наше время. И за всех этих людей умер Иисус Христос. Бог послал Своего Сына спасти мир. У Бога был только один Сын, и этот Сын мог умереть только один раз». Он умер за всех, в том числе и за тех, которые уже умерли, как и за тех, которые еще жили. Значит, за тебя и за меня. И если бы Он не умер, нас никто больше не мог бы спасти. Ибо написано в Библии, что Христос больше не умрет, смерть над Ним не властна. Ты этому веришь, Тамара? Девушка покачала головой, задумавшись. «Я как моряк, увидевший вдали свет, но не различающий еще суши и не знающий, где ему бросить якорь. Как ты нашла в Библии свет, который ты раньше не знала, так и я верю, что найду его. И думаю, что тогда тоже пойму то, о чем ты сейчас говоришь». «Ах!» — вздыхала Маргита в душе. «Она меня не понимает, потому что ничего не знает об Иисусе Христе. Мне было легче. Мать моя перешла в евангелическую церковь, и в школе я учила Слово Божье. Нужно иметь терпение. Маргита попросила показать ей парк. Там Тамара, собирая для нее букет цветов, рассказала Маргите, как она размышляла о сотворении мира. Маргита стала фантазировать и, сравнивая Подолинский парк с райским садом Эдема, заговорила о том, какими счастливыми, наверное, были в нем Адам и Ева, где их посещал сам Господь и Творец, и какими несчастными они стали, когда согрешили. Они не только должны были оставить райский сад, но и Бог их покинул. Маргита сама не знала, откуда у нее брались слова, словно кто-то зажег свет в ее сердце. И она должна была зажечь его в сердце своей милой соседки. Она рассказывала ей об Иисусе Христе, о том, кто поразил змея в голову. «Знаешь, Тамара, между падшим человеком и святым Богом стал грех, и поэтому человек не мог вернуться к Богу. Но пришел Иисус Христос и победил грех, омыл нас кровью своей от грехов. И кто в Него верит, снова может прильнуть к Нему, к сердцу нашего любящего Отца. И Господь Иисус Христос говорит: «В доме Отца Моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Так Маргита разъясняла Тамаре, что она сама узнала из Библии. Теперь, когда Дух Святой помог ей все это вспомнить, она этим воспользовалась. Чем больше она говорила, тем светлее становилось в ее душе. Но не только в ее душе. Сначала Тамара только слушала, но потом она начала задавать вопросы один за другим. Так, за беседой, они обошли весь парк и теперь приближались к дому. Навстречу им уже шел маркиз Арана, и Тамара радостно обняла своего отца. Но почему-то он так пристально смотрел на миловидное, радостное личико Маргиты, пока Тамара их не представляла друг другу. И Маргита несколько смущенно извинялась за свое посещение. «Зачем вы извиняетесь, сударыня?» Маркиз поспешил уверить ее, что она у них всегда желанная гостья, хотя ее посещение для него было неожиданностью, так как Адам Орловский его не предупредил. «Адам и не знает, что я здесь», — сказала Маргита краснее. «Мы, собственно, хотели встретиться с Тамарой только завтра, но я так заскучала по своей дорогой соседке, что забыла обо всем и поспешила сюда». За эти слова маркиз поцеловал Маргите руку. Они его так обрадовали, что он этого не мог скрыть. Он повел дам к дому, так как сам вышел лишь для того, чтобы посмотреть, что делает Тамара. Вскоре пришли и обе компаньонки. Обрадованные неожиданным посещением, они все вместе направились к пану Адаму, чтобы осмотреть его запыленные сокровища. Он чуть было не сломал один из драгоценных предметов, когда перед ним неожиданно появилась его прелестная Маргита. По-разному оценили посещение Маргиты управляющие Зарканы, его жена и дочери. Однако одно они заметили все. Хотя ее первое посещение было и не ко времени, оно все же явилось как бы светом благотворным, лучи которого оживили весь Подолин, даже самого маркиза. Когда они вечером возвращались домой, до креста их провожали не только три дамы, но и сам маркиз. Там произошла еще одна неожиданная встреча. На ступенях у креста, беседуя, сидели Николай Каримский и доктор Лермонтов. А Каримский стоял, прислонившись к кресту. Маргита была счастлива, что она здесь, среди этой чудной природы, так непринужденно могла познакомить своего отца и брата с отцом Тамары. «Если бы мы знали, что ты идешь в таком почетном сопровождении, мы бы не беспокоились о тебе», — сказал пан Каримский.
1: «Неужели вы подумали, что мы отпустим Маргиту одну?» — спросила Тамара.
0: «Милостивая сударыня нас слишком обрадовала своим посещением, чтобы не воспользоваться возможностью проводить ее, когда рядом нет ее законного защитника».
2: «А обо мне дядя не подумал», — пошутил Адам.
1: «Мы могли бы здесь еще немного погулять»,
0: — предложила Тамара и подала руку Николаю Каримскому. Она увела его несколько в сторону, чего остальные в разговоре и не заметили. Там они остановились, и ее голубые печальные глаза с нескрываемым сочувствием смотрели в его прозрачно-бледное лицо. Она заметила сразу, что он выглядел еще бледнее, и почувствовала в сердце своем незнакомую боль.
1: «Не хуже ли вы себя чувствуете, пан Каримский?»
0: Он покраснел от счастья.
2: «Слава Богу, нет!» Он поднес маленькую ее руку к своим губам.
1: «Но вы так печальны!»
2: «Вам кажется?»
1: «Я это вижу, и мне больно от этого. Мы, Маргита и я, и все так счастливы, а вы нет. Не может ли Иисус Христос, в Которого вы верите, утешить вас?»
2: «Это Он может, маркиза Тамара. Он меня уже утешил и в будущем не оставит меня. Я только должен верить, что то, что Он делает, хорошо, даже если мы Его и не понимаем».
0: По тону его голоса она убедилась еще больше, что у него какая-то скорбь, и она ему сочувствовала.
1: «А вы мне не можете сказать, что вас так угнетает? Я Маргите не расскажу», — просила она, привыкшая повелевать.
0: Снова он привлек ее руку к своим губам.
2: «Я благодарю вас за ваше участие. Но этого я не могу сделать. Бывают вещи, которые нужно оставлять при себе. Это тот крест, о котором говорит Иисус Христос. Кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня».
0: Подошли остальные, и разговор прервался. Но в сердце девушки все еще звучали слова и печальный голос юноши. А он в самом потаенном местечке своего сердца сокрыл драгоценное воспоминание о чистосердечном сострадании девушки. В радостном настроении маленькая компания распрощалась и разошлась. В горке ждал их посланец с телеграммой, адресованной Каримскому. «Если возможно, приезжайте все в Орлов. Если всем невозможно, пусть приедет Маргита ночным поездом. Николай Орловский».
3: «В Орлов? Что это значит?» — воскликнул Адам.
1: «Не с дедушкой ли что-нибудь случилось?» — забеспокоилась Маргита.
0: Каримский еще раз внимательно прочел телеграмму. Никто не обращал внимания на юношу, который прижал руку к сердцу. С поникшей головой он вышел из салона. В спальне Маргиты он бросился на колени и, уткнувшись лицом в подушки, тихо зарыдал.
4: «Она уже там, матушка моя! И если нас всех зовут, значит, она близка к смерти. О, я это чувствовала сегодня весь день. Нас всех, отца, меня, Маргиту просят прийти. что на земле не могло жить в мире и согласии, смерть соединит. Но вечен ли будет этот союз? Ах, я должен убедиться, в Господе ли она умрет. Как бы меня не оставили здесь. О, Господь мой, если отец мой не позволит жить для тебя, то дай мне умереть вместе с матерью.
1: Никуша, что ты здесь делаешь? Услышал он вдруг над собой голос сестры. Нежная рука обвила его шею. «Ты плачешь? Отчего? Что с тобой случилось?»
0: Юноша вскочил и заключил свою сестру в объятия. Слезы блестели еще в его глазах.
4: «Маргита! Нас зовут к маме! Она смертельно больна!»
1: «Кому?»
0: – переспросила Маргита бледнее.
4: «К маме!»
1: «Никуша, как она может быть в Орлове?»
4: «Маргита, разве у нее там нет отца? Разве там нет места для нее? О, дедушка добр! Он взял ее к себе из той комнатки!» «Ты знаешь, Маргита, тот домик на Орловском переулке, где проводятся собрания. В том доме находилась наша мать. Сегодня уже третий день, как она там лежит, тяжело больная. За ней ухаживает пани Хэ и Мирослав».
1: «И ты это знал, Никуша? Кто тебе сказал это? Почему я ничего не знаю об этом? Такого не может быть. Пан Райнер ее так любит. Он этого никогда не допустил бы. Ты, наверное, ошибаешься».
4: «Я не ошибаюсь. 1 мая утром я ее сам там видел. Мирослав привел меня к ней. Потому что она из-за меня оставила курорт, где лечилась. Она хотела убедиться в том, что она слышала. И так как у нее не было никого, к кому она могла бы обратиться, она сама отправилась в Орлов. Но там она никого не застала. И оставаться там не могла. Мирослав нашел ее на скамье возле того домика и позаботился о ней».
5: Сегодня вы прослушали 16-ю часть книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
6: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
5: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Сегодня наша первая беседа, и мы начнем от сотворения мира, от книги Бытия, первой книги Библии, и будем читать всю первую главу и 3 стиха 2. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один. И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделит она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью, и стало так. И назвал Бог твердь небом, и был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша, и стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями, и увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя, породу ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его, породу его. И увидел Бог, что и это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий. И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной, для отделения дня от ночи, и для знамений времен, дней и годов, и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем, и светило меньшее для управления ночью, и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы, и увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день четвертый. И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землею по тверди небесной. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее, и увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. И был вечер, и было утро, день пятый.

И сказал Бог: «Да произведет земля душу живую, породу ее, скотов и гадов, и зверей земных, породу их». И стало так. И создал Бог зверей земных, породу их, и скот, породу его, и всех гадов земных, породу их, и увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». И сказал Бог: «Вот я дал вам всякую

от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо в этот день почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал».

Милые дети, страница, которую я сейчас прочитала вам, замечательна тем, что она является самой первой страницей Библии. Она также одна из прекраснейших ее страниц. Страница эта рассказывает нам о величайшем из событий и рассказывает в удивительно простой форме. Дело идет о самых обыденных вещах. Вначале Бог сотворил небо и землю. Бог сказал: «Да будет свет», и стал свет. Какая поразительная противоположность между величием предмета и простотой рассказа. Не так рассказывают люди. Да, с первой же страницы чувствуется, что Библия действительно книга Божия, что она действительно божественного происхождения. Первая страница Библии отвечает на вопрос, который часто ставят себе люди, на вопрос о происхождении мира. Как могло произойти, что существует земля, растения, животные, люди? Любознательность — это вполне законное чувство у человека. В основе ее лежит потребность знания, потребность, которую сам Бог вложил в душу человека и которая свойственна всем нам, и также вам, милые дети. Ведь вы постоянно задаете взрослым вопросы и часто даже затрудняете их своими «от чего, почему и зачем». Некоторые из вас даже ломают иногда свои игрушки, чтобы посмотреть, что там внутри. Жажда знания естественна, и вот почему люди во все времена озабочены были вопросом, откуда и как произошел мир. Но и до сих пор никто еще, кроме Священного Писания, не мог ответить на этот вопрос. Ответить, по крайней мере, так, чтобы ответ мог удовлетворить ум человека. Некоторые полагают, что происхождение мира — это дело случая. В один прекрасный день все частицы, все атомы, из которых состоит Вселенная, случайно, видите ли, встретились, соединились один с другим и образовали тот чудный мир, в котором мы живем. Какое безрассудное мнение! Уж лучше предположить, что вот стены и часы, которые висят у вас на стене, произошли сами собой, что все их колесики сами собой сначала вырезались из тонкой медной пластинки, потом разделились на маленькие, похожие друг на друга, зубчики, равномерно отделенные один от другого, и поместились на должном месте. В свою очередь появилась сама собою и пружина, затем мелкие винтики, скрепляющие разные части часов, сами собой ввинтились на свои места, и, наконец, часы вполне готовые, завелись сами собою и стали ходить. Даже Вольтер, человек неверующий, чувствовал, как нелепо такое утверждение, как нелепо утверждать, что мир произошел сам собою, случайно. И он писал: «Этот мир меня смущает, и я не могу себе представить, чтобы существовали эти часы, так он называет мир, и чтобы не было часовщика». Один отец, желая показать своему маленькому сыну, как неразумно полагать, что мир произошел сам собою, придумал следующий способ. Он взял палочку и концом ее написал на сырой земле в своем саду имя мальчика — Ваня. Потом, в углублении букв, проведенных палочкой, он посеял крес, такой салат. Несколько дней спустя салат вырос, и вот имя мальчика оказалось написанным в саду красивыми зелеными буквами. — Пап, иди посмотри! — позвал его изумленный мальчик. — Что такое? — спросил отец. — Мое имя написано в нашем саду. — А! — заметил отец, делая вид, что это вполне естественно. «Но как же случилось это?» — спросил мальчик. «Я думаю, что это салат пожелал доставить тебе удовольствие», — ответил отец. Но мальчик стоял в недоумении. «Папа», — сказал он наконец, — «ведь салат не знает моего имени». «Ну так это должно быть происходящее».

произошло случайно. Однако такое объяснение еще меньше удовлетворило ребенка. И он ответил: «Нет, нет, это ты или мама, или садовник посеяли салат с моим именем». «Да», — сказал тогда отец, — «это сделал я, с той целью, чтобы показать тебе, как неразумно думать, что мир произошел случайно». «Нет, не случай создал этот прекрасный мир, так хорошо устроенный, и не какие-нибудь физические силы или машины создали его. Смотрели ли вы когда-нибудь, как работает машина? Это одно из лучших удовольствий любого человека. Когда я, бывало, еду на пароходе, я тоже присматриваюсь к машинам, смотрю, как поршни работают. Также в автомобиле, когда приходится ехать, поднять капот и посмотреть, как работает мотор. Мы восхищаемся работой машины. Есть еще одна замечательная машина, еще более удивительная, это магнитофон. Он отмечает на ленте все слова, которые при нем произносят в микрофон, и которые он сохраняет и повторяет впоследствии, и повторяет столько раз, сколько мы этого пожелаем. Но кто знает, может быть, в начале всех начал, миллион столетий тому назад, существовали какие-либо особые элементы, или было особое соединение элементов, существовали какие-нибудь особенные необычайные силы или особые необычайные машины, все это, пожалуй, и могло создать наш мир и все существа, его населяющие. Возможно ли это? Как ни странно это покажется, но представьте себе, дети, есть люди, которые так думают. Однако, если мы и допустим, что так было, и на самом деле так все произошло, то необходимо еще узнать, кто же создал эти первоначальные элементы или силы, или кто построил эти машины. Нет, таких элементов, таких сил и машин, которые могли бы создать мир, не существовало. Никакая машина, никакая вещь не может произвести живое существо, не может создать муравья, муху, даже былинку. Между тем мир полон живых существ, растений и животных. Жизнь кишит везде, даже в малейшей капле воды. Следовательно, для сотворения мира необходимо было существо, живое и разумное. Необходим был кто-то, а не что-то, потому что великое не может выйти из малого. Существа живые и разумные не могли быть созданы машиною или какой-нибудь силою, которая не живет и не мыслит. Да, живое и разумное существо, создавшее весь мир, это тот, кого мы с благоговением называем Богом. Но кто же создал Бога, спросите вы? Никто. Он всегда был. Он существует вечно. Я знаю одного маленького мальчика, который сказал однажды своей матери: «Должно быть, Бог очень старый, потому что ты сказала, что он был всегда». Друзья мои, Бог не стар и не молод. Он тот, который существует. Он сущий. Он вечный. И в книге «Исход», в Библии, в 3 главе, в 14 стихе, он сказал Моисею: «Я есмь сущий».

0: Меня зовут Мария Петровна, а моего внука Миша, а ласково Михасик. Мы часто заходим к одинокой старушке, которая живет напротив нас. Мы приносим ей продукты и беседуем с ней. Одним словом, помогаем ей справиться с одиночеством. Вот и сегодня я напекла пирожков с капустой, положила несколько штук на тарелочку и отправила Мишеньку к Надежде Ивановне. Так зовут эту старушку.
1: Возвращение внука домой было не столь радостным и торжественным. Сдерживая слезы, он протянул бабушке руку, которая была в крови.
0: Что случилось?
2: Я упал. Тарелка разбилась. Я порезался.
1: Конечно же, преодолеть расстояние до дома старушки Михасик мог только подпрыгивая и перескакивая через несколько лестничных ступенек. И вот результат. Боль, кровь, слезы. Нужно было срочно остановить кровотечение, обезболить, не допустить попадания микробов в организм через поврежденную кожу. Пока бабушка оказывала медицинскую помощь, внук шептал, глотая слезы.
2: «Больно, больно!»
1: Успокоившись, он спросил.
2: «Бабушка, почему потекла кровь из пальчика? Зачем ты сначала чем-то протерла кожу, а потом только перевязала? Почему кровь перестала идти?»
0: «Мишенька, наша кожа защищает наше тело от различных воздействий. Вот, например, луковица. Сверху она покрыта кожурой, которая защищает ее от порчи. Перед тем, как употреблять лук в пищу, мы должны его обязательно почистить».
2: «Бабушка, а картошка тоже в кожуре? Ты тоже ведь ее чистишь?»
0: «Да, Мишенька. Если очистить лук или картошку и оставить их без кожуры, то они быстро испортятся. Они станут вялыми, изменятся в цвете, станут невкусными. Кожура – их защитная одежда. У человека тоже есть природная кожаная куртка. Она прочная, выдерживает атаку солнечных лучей. Кожа может загорать и даже сгорать».
2: «Я помню, когда мы были на море, мои щеки и нос стали красными, и больно было трогать их. Но потом перестали болеть и стали шелушиться».
0: «Помню, помню, как ты плакал, когда сгорел. Но сгорала у тебя только кожа, а мышцы и органы под кожей оставались невредимыми. Кожа – это своего рода крепостная стена для наших внутренних органов. Она как пограничная застава и для другого внешнего противника, маленьких, которых можно только под микроскопом рассмотреть, но очень коварных микробов. Однако кожа может быть таким надежным щитом для нас только в том случае, если она не повреждена, цела».
2: «А я осколками тарелки разрезал кожу».
0: «Правильно. Ты нарушил целостность кожи. В месте пореза кожа как бы разошлась, приоткрыла двери внутрь нашего организма. А микробы, которых очень много на коже, только и ждут того момента, когда они могут отправиться в гости к нашим органам – сердцу, печени, желудку».
2: «А почему мы должны бояться этих гостей?»
0: «Потому что они могут стать причиной всевозможных заболеваний. Нельзя их пускать к себе. Даже если кожа не повреждена, ты, Мишенька, придя из школы или прогулки, обязательно должен помыть руки с мылом. Умываться по утрам и вечерам, тщательно мыть руки перед едой. Микробы особенно любят неряшливых мальчиков и девочек».
2: «Надо же, какие микробы злые! Мне было больно, а микробы радовались».
0: «Да, они такие. Поэтому нужно было срочно обработать кожу вокруг ранки. И обязательно надо закрыть ранку, эту дверь, повязкой из стерильного бинта, чтобы быстрее прекратилось кровотечение из кровеносных сосудиков, которых очень много в коже».
2: «Так вот почему у меня шла кровь. Я их поранил. Но сейчас она уже перестала капать».
0: «Теперь все в порядке. Через некоторое время ранка заживет, кожа снова станет целой, и можно будет снять повязку».
2: «Наша кожа как пленка на нас. Вот интересно».
0: «Ты Ты правильно заметил. Кожа – удивительно защитная пленка нашего организма. Например, ты плаваешь в море, кругом вода, но ты выходишь из нее. Капельки воды высыхают на коже, и внутрь соленая вода не попадает. Если, конечно, ты будешь держать рот закрытым. Удивительно, правда?
2: И правда, бабушка.
0: Оказывается, в коже есть специальное вещество, которое не пропускает внутрь ничего. Слава Богу за то, что Он чудесно защитил наше тело от окружающей среды, одел нас в кожу.
1: Чудное творение Божие – человек. Знаете ли вы, что кожа – самый большой орган нашего тела? Костюм, подаренный ко дню рождения, размер которого всегда соответствует нашему росту.
3: Этот орган весит в среднем 3 килограмма.
1: Имеет площадь около 2 квадратных метров. У малорослых людей меньше, а у крупных – больше.
3: Прослушав этот рассказ, мы только можем благодарить Творца за Его премудрость и заботу о нас. Как записано в Псалме 3, 11 стихом, «Все соделал Он прекрасным в свое время».

Наступила снова осень, вновь деревья листья сбросят, и наступит холода, превратится в лед вода. Я люблю весну и лето, все вокруг теплом согрето. Но зачем нужна зима, не пойму никак сама. Я серьезно загрустила, маму вечером спросила, для чего дожди и снег, ведь замерзнет человек. Мама Библию достала, из нее мне прочитала. Бог создал все времена, чтоб жилось прекрасно нам. Если Богу доверяем, доведет Он нас до рая. А растение, чтоб росло, нужен холод и тепло. Бог нас солнцем согревает и морозом закаляет. Тем, кто с Богом, хорошо, даже если дождь пошел. Не останусь я упрямой, соглашусь во всем я с мамой. Холод вовсе и неплох, лишь бы был со мною Бог.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение третьей главы послания к евреям. Вся первая половина этого произведения посвящена демонстрации превосходства Христа над всем, что существовало в ветхозаветные времена. В предыдущих главах автор уже показал превосходство Христа над пророками и ангелами, а в начале этой главы автор говорит о превосходстве Иисуса Христа по сравнению с Моисеем. Давайте прочтем стихи с 1 по 4. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, который верен поставившему его, как и Моисей, во всем доме его. Ибо он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. Моисей был верен в Божьем доме, но Господь Иисус — это тот, кто построил сам дом, ибо всякий дом устрояется кем-либо. Не может быть дома, если нет строителя, поскольку дома не растут сами по себе. Каждый дом был когда-то кем-то построен. Так вот, устроивший все есть Бог. Господь Иисус — это Бог, и Он является Творцом. Моисей никогда не мог сказать ничего подобного о себе. Господь является Творцом, тогда как Моисей является всего лишь Его творением. И в этом состоит колоссальная разница между ними. Прочтем стихи 5 и 6. «И Моисей верен во всем доме его как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Христос как сын в доме его, дом же его — мы». Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Христос стоит выше Моисея не только потому, что он является Творцом, а сам Моисей является творением. Дело в том, что самое большее, что можно было сказать о Моисее, это то, что он являлся Божьим слугой. Но никогда Бог не называл его своим сыном, а Христос — это Сын Бога. Есть колоссальная разница между сыном в каком-то доме и рабом в этом же доме. Так что Христос выше Моисея по двум причинам. Во-первых, Христос — Творец, а во-вторых, Он является Сыном. Это очень важно видеть. И в свете всего сказанного ранее, автор призывает нас задуматься о следующем. Поскольку слова, произнесенные пророками и явленные ангелами, а также слова Моисея, были весьма важны для всех иудеев, что же мы можем сказать о важности всего того, что говорил Иисус? Мы должны быть весьма осторожны, чтобы не усомниться в нем, ибо мы его дом. Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Апостолу Павлу было свойственно особенное использование союза «если» не в качестве условного союза, но как метод ведения логических рассуждений. Поэтому я думаю, что именно апостол был автором этих строк. Мы бы поняли его лучше, если бы он сказал: «Поскольку дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Иными словами, поскольку мы являемся сынами Бога, и поскольку мы являемся участниками в небесном звании, то мы будем верны и будем твердо держаться до самого конца. Это и есть доказательство того, что мы являемся Божьим домом. Апостол Иоанн в своем первом послании, во второй главе, в 19 стихе, выражает эту же мысль следующим образом. «Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Я всегда считал, что Бог допускает появление всевозможных культов и сект именно для того, чтобы очистить церковь от тех людей, которые на самом деле не являются истинными верующими. Культы и секты служат в качестве некоего Божьего фильтра.
Ибо доказательством того, что вы являетесь чадом Бога, становится тот факт, что вы держитесь веры. Причем это вовсе не делает вас Божьим чадом, но зато доказывает, что вы являетесь Его чадом. Если вы являетесь верующим, вы будете держаться. И вовсе не потому, что вы способны на это, но потому, что Он способен сделать это. Кстати, я всегда использовал Библию в качестве способа проверки. Если человек действительно является чадом Бога, он будет держаться Слова Бога. И он будет любить Слово Бога, потому что ему хочется слушать то, что говорит ему Отец. Так что автор послания к евреям, которым, как я считаю, был именно апостол Павел, использует здесь «если» в качестве логической связки. И фраза «если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца», означает, что его читатели уже являлись участниками небесного звания и находились среди своих братьев. А теперь, друзья, давайте двинемся дальше и посмотрим на контраст между Моисеем и Господом Иисусом Христом. Как Моисей, так и Господь Иисус являлись основоположниками великих этических систем. Даже среди тех, кто не принадлежит к числу детей Христа, безоговорочно признается, что Моисей стоял у истоков величайшей системы законов в древнем мире. А Иисус в своей Нагорной проповеди сформулировал удивительную систему этических принципов. И тем не менее, между этими двумя фигурами существует колоссальная разница. Дело в том, что законы, которые были даны от Бога через Моисея, имели отношение к поведению и поступкам людей. Однако, когда Господь Иисус произнес свое знаменитое учение, которое мы теперь называем Нагорной проповедью, в нем речь шла уже не о поведении и не о поступках, но о характере человека. Именно поэтому Нагорная проповедь начинается с замечательных заповедей блаженства. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Однако все эти этические требования Христа представляют собой недостижимую высокую систему стандартов без спасительной благодати Господа Иисуса Христа, выразившейся в Его смерти и воскресении. Вот почему Нагорная проповедь, без упоминания искупления, которое мы имеем во Христе, произвела в Церкви больше лицемеров, чем что-либо другое. Сегодня люди проповедуют этику и говорят, что они соблюдают заповеди Нагорной проповеди. Друзья мои, лишь только через искупление во Христе мы можем начать движение к этим высоким стандартам. Когда Бог говорил с Моисеем на вершине горы Синаи, над горой раздавались громы и сверкали молнии, а вся земля тряслась, навевая ужас. Тем самым Бог предостерегал людей Израиля, чтобы они не смели не только подниматься на эту гору, но даже приближаться к ней, так что даже животные были не вправе прикоснуться к ее подножью. Но в эпоху благодати Бог обращается к людям по-другому. Он обратился к людям с вершины горы, носившей название Голгофа. На этой горе стоял крест, а на кресте висел изувеченный, умирающий человек, который, однако, был не просто человеком. Он являлся Богом, и посредством его смерти на Голгофском кресте на весь этот мир излилась благодать Бога. Я не могу выразить, насколько я благодарен Богу за то, что Он спасает нас не при помощи закона. Если бы Он спасал нас с помощью закона, мне бы пришлось признать, что этот путь закрыт для меня. Я был бы вынужден искать себе иной путь. И слава Богу, что существует иной путь, путь благодати Бога. Так что, друзья мои, Иисус выше пророков, выше ангелов, а также выше Моисея. И неудивительно, что нам заповедано уразуметь Его.
В первом стихе этой главы нам дается наставление уразуметь посланника и первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа. А в 12 главе, в 3 стихе этого произведения, мы получаем еще одно увещевание. «Помыслить о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы не изнемочь и не ослабеть душами». Человек будет весьма разочарован, если все, что у него есть, — это Нагорная проповедь. И мне жаль вас, если вы пытаетесь сделать Нагорную проповедь своей религией. Если вы не имеете искупления во Христе, вы обманываете себя и других. Вот почему нам так важно уразуметь Его в этом самом послании. И мы нуждаемся в Божьем Духе, чтобы Он сделал его реальным для нас. Если вы помните, в этом послании нам даются 6 предостережений об опасности. Все они являются предостережениями для детей Израиля, говоря им о том, что они рискуют пропустить всю полноту Божьих благословений, которые Небесный Отец приготовил для них через Христа. В оставшейся части этой главы автор упоминает еще одну опасность, которая предостерегала не только иудейских верующих, но и всех нас. Здесь речь идет об опасности сомнений по причине ожесточения сердца. Прочтем стихи с 7 по 11. «Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на он и род и сказал: непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих, посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». В этом отрывке мы встречаем почти дословную выдержку из 94-го псалма. Надо сказать, что я верю, что личность Иисуса Христа присутствует в каждом ветхозаветном псалме. Но я, к сожалению, вынужден признать, что мне не всегда удается найти его в каждом псалме. Однако здесь, в 94-м псалме, мы явственно видим нашего Господа. Давайте прочтем слова этого псалма, а именно стихи с 7 по 11. «Ибо Он есть Бог наш, а мы народ паствы Его, и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали гласа Его! Не ожесточите сердце вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое. 40 лет я был раздражаем родом сим, и сказал: это народ, заблуждающийся сердцем, они не познали путей моих, и потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Здесь, в послании к евреям, мы находим толкование этого отрывка из 94-го псалма. Причем Израиль используется просто в качестве примера. Давайте ненадолго остановимся над этим толкованием, а также на истории упоминаемых здесь событий. Целое поколение вышедших из Египта израильтян так и не сумело вступить в землю Ханаана. Это произошло вследствие того, что они усомнились в своем Боге. «Они не войдут в покой мой», — пообещал им Бог. В своей Библии я отметил это слово «покой». В этой, а также в следующих главах, мы встречаем упоминание слова «покой» по крайней мере около 10 раз. Однако далеко не во всех случаях имеется в виду одно и то же. Во-первых, существует покой спасения. Господь Иисус Христос говорил об этом покое, и в Евангелии от Матфея, в 28 стихе 11 главы, мы можем прочесть его слова: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». То есть Он снимет с наших плеч эту тяжкую ношу греха.
Поскольку на кресте Он понес за нас наши грехи, эти грехи теперь забыты, и через Его кровь мы имеем искупление и прощение этих грехов. Поэтому нам не нужно ничего делать, чтобы Бог простил нас. Христос уже сделал все необходимое, когда умер за нас. Все, что нам нужно сделать, это поверить в Спасителя и принять Его. Автор обращается здесь к народу Израиля, который уже знал этот покой искупления. «Ибо некогда они являлись рабами в Египте, но теперь они уже не рабы, они вышли из этого рабства посредством крови, крови, помазанной на косяках дверей. Они вышли из Египта посредством могучей силы, той силы, с помощью которой Бог перевел их через Черное море. Бог избавил их и ввел их в покой. Это был покой Его избавления». Но в том же отрывке из Евангелия от Матфея Господь Иисус говорит также о другом покое. Давайте прочтем 29 стих 11 главы. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Друзья мои, это уже совсем другой покой. Это уже не покой искупления. Я бы назвал этот покой покоем послушания, покоем радости христианской жизни. Когда дети Израиля вышли из Египта и перешли через Черное море, они пели хвалебную песнь избавления, где были такие слова. «Пойте Господу, ибо высоко превознесся Он». «Коня и всадника его ввергнул в море». Дети Израиля радовались, что их Бог избавил их. Но давайте вспомним, что было дальше. После того, как они получили от Бога закон у горы Синай, они двинулись в путь в обетованную землю. Всего за 11 дней пути израильтяне могли попасть в данную им Богом землю. Но нет, они предпочли послать вперед соглядатаев для того, чтобы разведать путь. В этом не было нужды. Бог сказал, что Он сам позаботится о них. Однако они не поверили Ему. Поэтому Бог, потворствуя их желанию, позволил им выслать вперед соглядатаев. Но соглядатаи не смогли увидеть чудес этой земли. Все, что они увидели, это исполинов, на фоне которых они показали сами себе крошечными, как саранча. А главное, что за всем этим они не увидели Бога. Эти соглядатаи возвратились к народу с рассказами, порожденными их собственными страхами и неверием. Все соглядатаи, за исключением Халева и Иисуса Навина, убеждали народ в их бессилии против жителей этой земли. И только эти двое настаивали, что Бог может справиться даже с исполинами, если дети Израиля доверятся Ему. Но люди поверили словам большинства. И именно по этой причине я не считаю, что всевозможные комитеты, где все решает голос большинства, способны эффективно совершать работу Господа. И вот, в результате всех этих страхов, народ Израиля был вынужден провести 40 лет в путешествии, которое могло занять всего несколько дней. В чем состояла причина столь долгого странствования? В их собственном неверии. Дело в том, что их вера в Бога не была столь сильна, чтобы они могли вступить в эту землю. Они верили Ему достаточно, чтобы выйти из Египта. Но этой веры оказалось недостаточно, чтобы войти в Ханаан. И в результате Бог сказал, что целое поколение этих неверующих умрет в пустыне, а Он введет в обетованную землю их детей. И позднее из книги Иисуса Навина мы узнаем, что Иисус Навин действительно привел детей Израиля в землю обетованную. Для этого им пришлось еще один раз пройти сквозь воды, но на этот раз это были воды реки Иордан.
Причем весьма любопытно посмотреть, как именно они сделали это. Бог послал вперед ковчег Завета, символ Божьего присутствия, который несли на плечах священники. Когда их ноги коснулись края воды, воды Иордана расступились. Мы читаем об этом в третьей главе книги Иисуса Навина. «И народ переходил против Иерихона. Священники же, несшие ковчег Завета Господня, стояли на суше, среди Иордана твердою ногою. Все сыны Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан». Это сказано в 17 стихе 3 главы. «Затем израильтяне взяли 12 камней из середины реки, из того самого места, где стояли священники с ковчегом Завета, и построили из этих камней на берегу памятник. А взятые из реки камни они заменили 12 камнями из обетованной земли. Так что, когда воды Иордана возвратились на свое место и покрыли эти 12 камней, это было символом смерти Христа. А 12 камней, которые были взяты из реки и поставлены в виде памятника на берегу, говорили о воскресении Христа». Павел говорит об этом в послании к римлянам в 4 стихе 6 главы, где пишет: «Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Друзья мои, сегодня мы соединены с живым Христом, и это единственный путь, как мы сможем насладиться Ханааном. Ханаан — это вовсе не небеса. Мы с вами убедимся, что имеем вечный покой, и дает этот покой только Иисус. Однако сегодня весьма актуально звучит вопрос: вступили ли мы в этот покой, который должны иметь верующие в своем земном странствовании? И единственный способ, как мы с вами можем насладиться богатством и плодами этой земли, ее красотой и благословениями, это посредством изучения Слова Бога. Без личного знакомства со Словом Бога быть членом церкви — это то же самое, что носить на себе тяжелое ярмо рабства. Ибо как еще назвать ситуацию, когда вас заставляют делать совершенно непонятные вам вещи, как, например, приносить пожертвования или совершать какое-то служение? Все это будет являться тягостными обязанностями, вместо того, чтобы приближать нас к чудесной личности Христа. Давайте помнить об этом, дорогие друзья. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на Сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: А кто мой ближний? В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин.
3: Спешите доброе творить. Чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 16. Спешите доброе творить. Творить всегда, творить повсюду. О светлом только говорить. И доброе лишь делать людям. Нам в Господе Христе дано столь драгоценное спасение. Как нужно, чтобы в нас оно свое имело отражение, и виден был бы этот свет в делах, поступках, в нашей вере. Все оставляет в жизни след, а доброта в двойном размере. Пусть люди видят доброту, с которой мы живем на свете, и это высветит черту, что характерно Божьим детям. А жизнь, она так коротка. Спешите быть благословением. Пусть будет щедрую рука и зорко чутким сердце зренье. Чтоб видеть, чтобы замечать, где и кому сейчас ты нужен. Как важно это – помогать тем, кто своей бедой натружен. Как нужно нам благодарить Иисуса добрыми делами, ведь Он сроднил нас с небесами. Спешите доброе творить. Автор Анна Вельгдейр, 2023 год.
2: Вера и жизнь. Колонка редактора.
4: Весь закон. Моше бен Маймон, известный на Западе как Маймонит, собрал в один свод все заповеди Торы, обязательные для исполнения всем иудеям. Всего основных предписаний оказалось 613. Маймонит разделил их на две категории. 248 по числу членов тела человека, предписывающие определенные действия, и 365 по числу дней солнечного года, запрещающие. В Евангелии есть удивительный сюжет. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим. Это первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждаются весь закон и пророки». Матфея, глава 22, стихи с 35 по 40. Очень просто и очень даже понятно, не так ли? Но наша подлинная натура тут же задает вопрос: «А кто мой ближний?» Тем самым подразумевая, что заповедь понятна, а применение ее – вопрос обстоятельств, возможностей и отношений. Отвечая на этот вопрос, который задал законник, Иисус рассказал притчу о милосердном самарянине. Этой притчей Он не оставляет нам никакой лазейки для сведения этой конкретной заповеди на уровень относительного. Есть в Новом Завете по этому поводу одно удивительное и радикальное высказывание. Его тоже двояко понять невозможно. Записал его Иаков, младший брат Иисуса Христа, пресвитер Иерусалимской общины. Звучит оно так: «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Этой теме мы и посвятили номер журнала, который вы слушаете. Благословений вам! Автор Вальдемар Цорн.
2: Вера и жизнь. Проповедь.
4: Кто мой ближний? Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойником. Уроки принятия чужих. Если хотите запомнить, как выглядит карта Святой Земли времен Иисуса, представьте себе гамбургер. Нижняя булка – это Иудея, там живут евреи. Верхняя булка – Галилея, там тоже живут евреи, правда, говорят с акцентом. А посередине – толстая котлета – это Самария, там живут самаряне. Кратчайший путь из Иудеи в Галилею – через Самарию. Наверное, самый знаменитый текст о самарянах – это притча о добром самарянине. Законник, то есть знаток Библии, приходит к Иисусу и спрашивает: «А что ему делать, чтобы получить вечную жизнь?» Иисус отвечает вопросом: «А что написано? Как читаешь?» В Библии многое написано. Весь вопрос в том, как мы ее читаем. Законник цитирует две заповеди: «Возлюби Господа» и «Возлюби ближнего». Иисус и сам неоднократно

Могу же я любить весь народ? Может, имеется в виду только мой город, моя деревня? И именно в ответ на этот вопрос Иисус рассказывает притчу о добром самарянине. Интересно следующее. Разговор идет ведь о том, что является главным во всей Библии. Библия – довольно толстая книга. В ней о многом написано. И неудивительно, что у людей возникают вопросы. Что тут главное, что второстепенное? В чем суть вопроса? И вот отвечая именно на этот вопрос, Иисус рассказывает историю, главный герой которой – самарянин. Чужой. Другой. Чтобы глубже понять эту историю, давайте рассмотрим тему «Иисус и самаряне». Что Иисус говорил о самарянах? Как Он общался с ними и чему мы можем научиться из этого? В Евангелии есть 6 мест, где упоминаются самаряне. И во всех этих местах Иисус заступается за них, делает их положительными героями, выступает на их стороне. Хотя самаряне не всегда отвечают ему тем же. Давайте коротко вспомним эти истории. Кто такие самаряне? Этот народ существует и по сей день. Правда, сегодня насчитывается около 800 его представителей. Большинство самарян живет неподалеку от горы Горизим, на западном берегу реки Иордан. Они до сих пор приносят жертвы на этой горе. Еще часть самарян проживает в городе Холон, недалеко от Тель-Авива. То есть самаряне являются частью одновременно израильского и арабского обществ. Центральным священным текстом самарянской религии является самарянское пятикнижье, которое самаряне считают оригинальной неизменной версией Торы. Они считают, что их религия началась с Моисея и не изменилась на протяжении тысячелетий. Когда ассирийцы захватили Северное Израильское царство, 10 колен Израиля были депортированы в другие регионы Ассирийской империи. Четвертая книга царств рассказывает, что ассирийцы заселили землю 10 колен Израиля людьми с других завоеванных ими территорий. Эти переселенцы столкнулись с нападениями львов, поскольку не поклонялись Богу должным образом. В ответ на это царь Ассирии приказал вернуть одного из изгнанных священников, чтобы он научил новых жителей правильному поклонению. Эти переселенцы, согласно Библии, и стали предками самарян. Сами самаряне утверждают, что происходит от библейских колен Ефрема и Манасии, которые остались в Израиле после ассирийского завоевания, чему можно найти подтверждение в Библии. Современные генетические исследования подтверждают, что самаряне действительно произошли от коренных израильтян. При этом имели место смешанные браки с женщинами-иностранками, то есть в течение веков евреи смешались с язычниками. В результате во времена Иисуса самарян презирали и даже ненавидели как евреи, так и язычники. Иосиф Флавий рассказывает о сражениях между евреями и самарянами во время правления римского императора Клавдия в первом веке от Рождества Христова. Все это объясняет, почему, когда Иисус общался с самарянами, это вызывало удивление и у самих самарян, и у евреев, в том числе и у его собственных учеников. Благодарный самарянин. Однажды Иисус встретил 10 прокаженных на границе Самарии и Галилеи. Прокаженные не имели права приближаться к здоровым людям. Они стояли вдали и взывали к Иисусу. «Иисус, наставник, помилуй нас!» Иисус увидел их и поручил пойти показаться священникам. По пути они были исцелены от проказы. Однако из 10 прокаженных только один вернулся к Иисусу, прославляя Бога. Евангелие подчеркивает, что единственный вернувшийся благодарить Иисуса был самарянином. Иисус сказал, «Не 10 ли очистились? Где же 9?» Иисус учит нас ценить Божьи благодеяния и проявлять благодарность Богу и людям в нашей жизни. Он также подчеркивает, что самаряне –
Люди, которых мы считаем чужими, другими, недостаточными.

0: достойными еретиками порой гораздо больше проявляют благодарность по отношению к Богу и людям, чем мы сами. Иисус защищает самарян. Впрочем, не всегда самаряне ценили Иисуса. Событие произошло во время последнего путешествия Иисуса в Иерусалим. Иисус и его ученики пришли в одно самарянское селение, где их отказались принять. Это вызвало негодование у двух учеников, Иакова и Иоанна. Они пришли к Иисусу и сказали: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их?» Однако Иисус категорически осуждает так называемый «праведный гнев учеников». Он не поддержал идею мести, а напомнил своим ученикам о милосердии и прощении. Когда мы видим грехи людей, которые не похожи на нас, грехи других, чужих, нас обуревает такой же праведный гнев. И если бы мы могли, то точно свели бы огонь с неба, чтобы покарать их. На самом деле, в такие моменты в нас говорит совсем не желание Божьей справедливости, а обычная человеческая ненависть к другим, чужим. Они не похожи на нас, и их грехи не похожи на наши. К нашим собственным грехам мы привыкли и легко прощаем их себе. Грехи других мы не готовы простить просто потому, что они другие. Запомним слова Иисуса, которыми Он ответил ученикам, собиравшимся свести огонь на самарянскую деревню: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Иисус не опускается до национализма. Когда Иисуса назвали самарянином, Он не стал этого отрицать. Об этом мы читаем в 8 главе Евангелия от Иоанна. Некоторые из слушателей Иисуса начинают обвинять Его, говоря: «Ты самарянин и бес в тебе». Обозвать еврея самарянином, полукровкой, полуязычником, еретиком было таким же оскорблением, как и слова «бес в тебе». Иисус дает на это интересный ответ: «Во мне беса нет, но я чту Отца моего, а вы бесчестите меня». Иисус отвечает на одно из двух обвинений, на второе. Он не отвечает на первое, не говорит, что он не самарянин. Иисус готов оспаривать факты, но здесь риторика ненависти к чужим, и Иисус отказывается опускаться на этот уровень. Конечно, Иисус не был самарянином, у него не было проблем с самоидентификацией. Иисус был евреем, иудеем, он соблюдал еврейскую Тору, а не самарянскую. Когда доходило до богословских споров с самарянами, у Иисуса не было проблем заявить, чье богословие правильное, а чье неправильное, как в истории с самарянкой у колодца. Его жизнь и служение были посвящены в первую очередь погибшим овцам дома Израилева. Но когда ему говорят «ты самарянин», Иисус даже не пытается отрицать это. Для всех еврейских антисамарян Иисус Христос готов был быть самарянином, и потому он оставался настоящим иудеем. Когда речь заходила о ненависти к чужим, Иисус вставал на сторону чужих. Иисус и самарянка у колодца. В городе Сихарь в Самарии у колодца Иисус встречает одинокую самарянку, пришедшую набрать воды. Она пришла туда в полдень, что было необычно. Из того, что мы узнаем о ней, мы понимаем, что у нее были причины избегать встреч с другими женщинами. У нее была, что называется, пестрая биография. Она была чужой не только для евреев, но и для своих соотечественников. Иисус попросил ее дать ему попить. Библейский текст не передает интонаций, но мне кажется, ее ответы в начале разговора полны горечи. Похоже, что на этого незнакомца у колодца она решила выплеснуть всю горечь своей жизни. Горечь всех ее пяти неудачных браков и тех странных отношений, в которых она жила в тот момент. И вот Иисус постепенно открывает ей глаза на ее собственную жизнь, на ее потребность в истинной живой воде, которая ведет к вечной жизни. Всю жизнь она искала эту живую воду, искала любви и принятия у всех своих шести мужчин, а нашла только горечь, презрение и отвержение. Иисус вместо осуждения предложил ей милость и прощение. Мы знаем, чем закончился этот разговор. Встреча с одной отверженной женщиной переросла во встречу с отверженным народом. Весь город уверовал в Иисуса. Эта встреча Иисуса с самарянами учит нас выходить за пределы наших зон комфорта, наших предубеждений. Иисус призывает открыть свое сердце для чужих, для других, кто отвергнут, кто не похож на нас. Выводы из притчи о добром самарянине. Вернемся к истории, с которой мы начали. На путешественника нападают разбойники, грабят, избивают и бросают на дороге умирать. Священник и левит, служители, люди с абсолютно правильным богословием, проходят мимо и не оказывают помощи. Затем по той же дороге идет самарянин, человек с совершенно неправильным богословием, но он увидел пострадавшего, сжалился над ним и оказал помощь. Отвечая на вопрос о том, кто является нашим ближним, Иисус вынуждает законника признать, что самарянин проявил к еврею ту самую любовь, которую заповедал проявлять Бог, и делает вывод: «Иди и поступай так же». Правильное богословие – это еще не все. Мы можем хорошо знать Библию, но что, если мы позволяем нашим предубеждениям мешать нам видеть в чужом человека? Что, если наши предрассудки мешают нам проявлять милосердие к тем, кто не похож на нас? Если это так, то мы на самом деле ничего не поняли. Мы неправильно прочитали Библию, мы не поняли ее суть. Кто твои и мои самаряне сегодня? Самаряне – это чужие. Не такие чужие, которые находятся где-то на другой стороне земного шара, а такие, которые рядом физически, но с которыми мы предпочитаем не сообщаться, не встречаться, не пересекаться. Это христиане, у которых другое богословие. Люди, которые говорят на другом языке, у которых другая культура. Люди, у которых другие политические убеждения. Люди, у которых другие грехи, не такие, как у нас. Иудеи с самарянами не сообщаются. Это безопасно. Зачем нам чужие? Зачем нам риски, которые с этим связаны? Все это очень логичные утверждения и вопросы. Однако Иисус учит нас чему-то совершенно другому. Иисус общается с самарянами, с чужими. Он делает их главными героями своих притч. Он ставит их в пример правоверным. При этом он не поступается принципами и богословием, остается тем, кто он есть. Но отвечая на вопрос о том, что самое главное в Библии, Иисус говорит: «Главное – это когда чужой становится своим». Зачем ты это делаешь, Иисус? Зачем бросаешь нам такой вызов? Мир, где иудеи с самарянами не сообщаются, это очень уютный, комфортный мир. Но это не мир Иисуса. Поразмыслим над этими евангельскими историями. Позволим этим историям формировать наше отношение к чужим, к другим, к тем, кто не похож на нас. Давайте стремиться смотреть на других глазами Иисуса, преодолевать свои предубеждения, предрассудки и принимать своих самарян в свою жизнь. Игорь Рейхельгаус.
1: Вера и жизнь. О слове вечном.
0: Сохраним ли веру? Представьте себе, что вы живете мирно и благополучно. Стараетесь любить Бога и ближних, поступать правильно и справедливо. И вдруг происходит неожиданное. Землетрясение, наводнение и разные бедствия. Много беженцев. Дома, города, вся жизнь в руинах. и, сидя на пепелище, вы задаете вопрос: «А где же справедливый Бог?» Да, простите, сегодня это даже не нужно представлять. Это стало реальностью для многих из нас. И война, и страшные вопросы о справедливости и о Боге. Но даже если у вас пока все хорошо, и вы наслаждаетесь мирным небом над головой, вы не можете не знать о чужих бедах, не можете не слышать тревожных новостей, не можете не читать книг о том, как люди несправедливо страдают и отчаянно требуют справедливости. Одна из таких книг включена в Библию. Это книга Иов. Это книга о человеке, который в несправедливом мире дерзнул жить жизнью праведника. Это книга для всех тех, кто, видя несправедливость, переживая ее на себе, все же верит в справедливого Бога. Я надеюсь, вы отнесете себя к таковым. Если это так, то вам каждый день приходится отвечать на сложные вопросы. Можно ли назвать Бога справедливым и поклоняться Ему, если вокруг так много очевидной несправедливости? И смогу ли я остаться праведным в своем отношении к Богу, когда череда несправедливых ударов превратит мою жизнь в кошмар? Как долго я выдержу? Как долго выдержит моя вера? Я предлагаю посмотреть в начало и конец этой истории. В первой главе мы видим, как Иов наслаждается жизнью, но затем теряет все. В последней же главе благословения возвращаются к нему. В других главах много поэзии и философии. Мы не будем в них углубляться. Нас интересует лишь сжатое описание тех событий, которые вначале стали испытанием веры для нашего героя, а в конце принесли ему справедливое вознаграждение. Итак, это история о справедливом Иове и справедливом Боге. Хотя книга носит имя Иова и повествует о его жизни, большую ее часть занимают размышления о Боге. Почему Бог позволяет хорошим людям страдать? Иов мучается болью и больными вопросами, но при этом защищает собой Бога. Его жизнь становится убедительным аргументом в пользу Бога как доброго и справедливого. В самом деле, если на земле найдется хоть один праведник, сохранивший веру в справедливого Бога вопреки всем испытаниям, это будет лучшим доказательством бытия Бога. Иов стал таким доказательством, стал важным прецедентом, на который ссылаются все желающие сохранить и передать другим веру в справедливого Бога. Подумать только, эта история передается через поколения почти 4000 лет и утверждает многих в вере. Что мы знаем об Иове? Не так много. Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла. Благодаря своей праведности он имел успех и славное имя среди людей Востока. Он заботился о своей семье и праведности перед Богом больше, чем о бизнесе. Но благодаря этому процветало все – и он сам, и семья, и бизнес. И родились у него 7 сыновей и 3 дочери. Имение у него было 7000 мелкого скота, 3000 верблюдов, 500 пар волов и 500 ослиц, и весьма много прислуги. И был человек этот знаменитее всех сынов Востока. Сыновья его сходились, делая пиры каждый в своем доме в свой день, и посылали и приглашали 3 сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней завершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил все сожжения по числу всех их. Ибо говорил Иов: «Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем?» Так делал Иов во все такие дни. Иова знали многие, любящие справедливость. Они смотрели на него, как на добрый пример. Но при этом справедливость, вера в Бога и широкая известность делают его удобной мишенью для злых сил. И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане: «Откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал: «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь сатане: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». И отвечал сатана Господу и сказал: «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его? И дом его, и все, что у него. Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане: «Вот, все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей». И отошел сатана от лица Господнего. Сатана обходит землю, чтобы порадоваться царящей на ней несправедливости, но вдруг наталкивается на исключение. Он хочет доказать, что в мире нет места справедливости, что никто не верит в справедливого Бога, но Бог указывает ему на Иова. Пока есть Иов, есть вера в справедливость и справедливого Бога. Вот почему сатана прилагает все усилия, чтобы лишить Иова веры и в его лице высмеять всех поклонников справедливого Бога. Эту мысль стоит подчеркнуть. Дьявол не может бороться с Богом. Он не соперник Богу. Он всего лишь падшее творение. Поэтому он направляет свою ненависть на людей, разрушая в них веру в Бога и божественную справедливость. Каждому страдальцу он говорит: «Зачем тебе нужен такой Бог, если он не может защитить тебя, если не может восстановить справедливость?» Сатана лишает Иова всех благ его жизни, пытаясь разрушить этой крайней несправедливостью его веру в справедливого Бога. Враги и стихийные бедствия забирают у него детей, слуг, скот, дома. Сатана потирает руки. «Теперь посмотрим на святошу Иова, что он скажет о справедливости». Но Иов остается верным. Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился и сказал: «Нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. На этом беды Иова не закончились. Ему пришлось претерпеть страшную болезнь тела и при этом выслушивать жалобы и недобрые советы своей обезумевшей жены. Мучений добавили и друзья. Они пришли выразить сочувствие, но не смогли промолчать. Принялись искать пояснение и оправдание случившемуся. Рассуждения друзей Иова о справедливости были наивными, неинтересными сатане, мало полезными Иову и неугодными Богу. В конце друзьям пришлось каяться за свое многословие. Сказал Господь Елифазу фимонитянину: «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, возьмите себе 7 тельцов и 7 овнов и пойдите к рабу моему Иову и принесите за себя жертву. И раб мой Иов помолится за вас, ибо только его лицо я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов». Божья справедливость такова, что понять ее не могут даже праведники. Так что даже Иову приходится каяться перед Всевышним за свои слова и вздохи, догадки и сомнения. «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Бог справедлив, но он не объясняет свой план, просто выполняет его так, что в конце все видят его справедливость. Но в процессе люди мало что понимают, и все попытки объяснить и оправдать происходящее неизбежно будут наивными и лишними. И в конце Иов видит Бога. И это главное. Когда ты видишь Бога, этого уже достаточно. Ты больше не требуешь справедливости. Ты знаешь, что она есть. потому что Бог есть. Но для сомневающихся Бог показывает восстановление справедливости видимым образом, как пример, как урок. Даже в этом мире справедливость Божья торжествует. Ее невозможно не замечать. Она сияет, привлекает внимание, удивляет, возвращает веру. «И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. У него было 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов, 1000 пар волов и 1000 ослиц, и было у него 7 сыновей и 3 дочери. И нарек он имя первой Емима, второй Кассия, а имя третий – Кирингопух. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова. И дал им отец их наследство между братьями их. После того Иов жил 140 лет и видел сыновей своих и сыновей сыновних до 4-го рода. И умер Иов в старости, насыщенный днями. После всех испытаний Иов живет долго и умирает счастливым. Все свои годы он служил для жителей земли свидетельством, примером, доказательством Божьей справедливости. Мы все немного как Иов в части переживаемой несправедливости. Но быть как Иов означает не только страдать и возмущаться. Здесь нужно быть верным вере до конца, чтобы исповедовать справедливость Божью вопреки всему и в конце увидеть ее торжество. Каждый праведник получает щедрые благословения за свою веру и верность. Не все как Иов, но каждый по-своему отмечен Богом. Хочу акцентировать внимание на нескольких важных мыслях, которые помогут нам пройти испытания и сохранить веру в справедливого Бога. Во-первых, справедливость – важный атрибут Бога. Разрушая веру в справедливость, сатана разрушает в людях веру в справедливого Бога. Мы не можем закрывать глаза на вопиющую несправедливость. Наш Бог справедлив, и мы должны быть справедливы в отношении ближних и в отношении Бога. Справедливость важна. Любая же несправедливость не просто грешна, но и вероломна по отношению к справедливому Богу. Во-вторых, подлинная вера в Божью справедливость основана не на видимом благополучии и щедрых Божьих благодеяниях, а на глубоком благоговейном страхе, почтении перед Богом. Сатана не мог поверить, что на земле есть праведники, что кто-то может верить в справедливого Бога даже в муках несправедливости. Для сатаны, как и для большинства людей, праведники играют роль святош, пока у них все хорошо, до первых потрясений. Иов опровергает это циничное представление о Боге и его слугах. Теряя все, он благословляет, а не проклинает. Мы называем Бога справедливым не потому, что Он действует так, как нам хочется, но потому, что Он – Бог. В-третьих, даже в этой земной жизни справедливость Божья торжествует. Сатане нравится мучить людей несправедливо, забирать у них то, что им дал Бог, оболгать невинного, разрушить жизнь праведного, напасть на мирного. Богу же нравится утверждать справедливость и вознаграждать верных. За Богом не только последнее, но и первое слово. Вся эта история от Бога и о Боге. Справедливый Бог – альфа и омега истории. Важно помнить, что инициатором испытания Иова был Бог. Дьявол действовал в рамках, заданных Богом. Зло всегда ограничено Божьей властью. Зло ограничено во времени и в степени действия. Оно хочет быть беспредельным, безудержным, всеохватным, но наталкивается на пределы и терпит поражение. Зная события наперед, мы можем быть уверены – справедливость будет восстановлена, преступники будут наказаны, сомневающиеся будут постыжены, а праведники прославлены. В конце книги мы видим торжество справедливости. Бог показывает свою справедливость так, что по всей земле знают об этом. Знают о справедливом Иове и знают о справедливом Боге. Благополучие возвращается к Иову. Вера в справедливость и в справедливого Бога возвращается к людям. Это финал книги, но не конец истории. История продолжается. И теперь тебе предстоит ответить на вопросы. Будешь ли ты справедливым, как был Иов? Принесешь ли веру в справедливого Бога через все испытания? Прославишь ли имя Божье среди разочарованных, раздавленных несправедливостью людей? Пусть же слова древней книги сопровождают нас и руководят нашими решениями. Вседержитель. Мы не постигаем Его. Он велик силой, судом и полнотой правосудия. Он никого не угнетает. Поэтому да благоговеют перед Ним люди и да трепещут перед Ним все мудрые сердцем. Доктор Михаил Черенков.
1: Вера и жизнь. Несколько вопросов к читающим Библию.
0: Кто сообщил Марии, что ее родственница Елисавета ожидает ребенка?
2: Ангел Гавриил.
0: Где в Библии в последний раз упоминается имя Марии, матери Иисуса?
2: Деяния, глава 1, стих 14.
0: Сколько раз в Библии встречается слово «христианин»?
2: Три раза.
0: Кто убедительно опровергал иудеев в открытых диспутах, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос?
2: Аполлос.
0: На каком острове спаслись Павел и все бывшие с ним на корабле, потерпевшим кораблекрушение?
2: Мелит. Мальта.
0: Для чего, по словам Павла, Бог помиловал его?
2: Чтобы Иисус Христос в нем показал все долготерпение в пример тем, кто будет веровать в Него к жизни вечной.
0: Кто служил апостолу Павлу в благовествовании как сын отцу?
2: Тимофей.
0: Какое приветствие апостола Павла, по его собственным словам, служит знаком во всех его посланиях?
2: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами.
0: Какое слово пропущено в стихе? Ибо не тот, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь.
2: Достоин.
0: Какие дела, по словам апостола Павла, не могут скрыться?
2: Добрые.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Всеобщее воскресение. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. Откровение, 20 глава, 13 стих. Во время гонения на христиан в царствовании Марка Аврелия в городе Лионе было замучено очень много христиан. Тела их потом собрали и сожгли, а оставшийся пепел высыпали в реку Родан со словами: «Увидим, воскреснут ли они после этого или нет». Бедные, они не понимали, что Господь, который создал вселенную из ничего, может вызвать тела детей своих и оживить их, хотя они были сожжены и брошены в реку. Для Бога нет ничего трудного, и мы должны верить Его обетованию, хотя человеческой немощи и человеческому рассудку это кажется как бы невозможным. Как Бог, взяв прах и землю, сотворил словно какое-то иное естество, а именно естество телесное, неподобное земле, и сотворил многие виды естества – волосы, кожу, кости и жилы, и каким образом игла, брошенная в огонь, изменяет цвет и превращается в огонь, между тем, как естество железа не уничтожается, но остается тем же, так и воскресение – все будут воскрешены, и по написанному волос головы вашей не пропадет. И все сделается световидным, все погрузится и приложится в свет и в огонь, но не расплавится и не сделается огнем так, чтобы не стало уже прежнего естества, как утверждают некоторые. Каждый, исполнивший из духа, пребудет в собственном своем естестве и существе. Бог не новые тела зовет к воскресению, а обновит те же самые истлевшие и превращенные в прах. Воскреснуть, конечно, должны все человеческие тела, но праведники, омытые кровью Иисуса Христа, воскреснут для жизни вечной в небесных обителях, а не раскаявшиеся грешники воскреснут для осуждения. И изыдут творящие добро воскресение жизни, а делавшие злое – воскресение осуждения. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 29 стих.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Трудная задача. Может ли ефиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Книга пророка Иеремии, 13 глава, 23 стих. Маленькая Анжелика в который раз с досадой смотрела на свое отражение в зеркале. Ничего у нее не получается. Чем только она не пробовала очистить свою кожу, чтобы она была такой же беленькой, как у подружки Наташи. Но каждый раз из зеркала на нее глядело все то же темнокожее личико с черными глазками, обрамленное черными мелкими-мелкими кудряшками волос. Наконец Анжелика не вытерпела и обратилась со своей проблемой к бабушке Любе. «Моя дорогая, да что это ты придумала? Ты у нас самая красивая на свете. Мы тебя любим так же, как и мама Наташи любит свою доченьку. Больше и не пытайся отбелить свое личико. Смуглые люди по-своему красивы, так же, как и белокожие. На нашей земле есть еще люди и с черной, и с желтой, и с красной кожей. Но Господь любит всех одинаково. Для Него главное, чтобы мы отдали Ему наши грешные сердечки. Он желает сделать их новыми. Но нам самим эта работа не под силу. Ни один человек на грешной земле не сможет сам по себе стать подобным святому и чистому Богу. Но всем, черным и белым, и красным, и желтым, Он оставил чудесное обещание. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Просите, и дано будет вам сердце новое, чистое, достойное почетного звания детей Божьих».
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения». Город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

благоговейный дух. Молитвенность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Книга притчей, 31 глава, 30 стих. В основе всего, чем мы восхищались в женщине из книги притчей, да и в любой женщине, любящей Бога, лежит ее глубокое благоговение перед Господом. Хоть в нашем мире ценится миловидность, то есть внешняя привлекательность и красота, для Бога более ценно нечто другое – сердце, в котором есть страх Господень. И если вы растите в своем сердце любовь к Господу, может быть, вам помогут в этом следующие методы, проверенные временем. Первое. Посвятите себя Христу. В наше время, время Нового Завета, женщина, любящая Бога, это женщина, имеющая особые отношения с Богом благодаря Его Сыну Иисусу Христу. Когда Иисус Христос руководит вашим сердцем и вашей жизнью, каждый ваш поступок совершается как для Господа, а не для человеков. Колоссянам 3:23. Второе. Уделяйте время Господу. Как человеку, называющему Христа Господом, вам дано право увидеть красоту Господа и поклоняться Ему в благолепном святилище Его. Псалом 28:2. Поэтому найдите способ, чтобы сочетать потребности своей повседневной жизни с постоянным, ежедневным пребыванием в Божьем присутствии. Взращивайте в себе внутреннюю красоту, которая угодна Ему, а затем сделайте все возможное, чтобы сохранить это равновесие. Третье. Примите Божий замысел. В 31 главе книги притчей излагается Божий замысел о вашей жизни. Женщина, любящая Бога, находит себя способной принять этот замысел, насладиться им, восхититься каждым его проявлением, совершенствоваться в нем и переживать его во всей большей полноте день за днем в своем странстве с Господом. Четвертое. Будьте уверены. Если вы не уверены в том, как начать свои отношения с Иисусом Христом, вы можете поступить так. Искренне произнося следующую молитву, вы сделаете первый шаг на пути к красоте благочестия. Иисус, я знаю, что я грешница, но я хочу отвернуться от грехов и последовать за Тобой. Я верю, что Ты умер за мои грехи и воскрес, победив силы греха и смерти, и я хочу принять Тебя как своего личного Спасителя. Приди в мою жизнь, Господь Иисус, и помогай мне с этого дня слушать Тебя. Аминь.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

Радіопрограма «Поисках счастья». А ты, мой юный друг, нашел дорогу к счастью? Где, как и в ком найти полноту счастья? Об этом вы узнаете в этой передаче.

этом стихе три вещи, о которых я хотел сегодня поговорить. Первое. Воля человека, который хочет быть счастливым или самый счастливый по-настоящему. Воля человека в законе Господа. Это первый момент. Что такое воля? Вы знаете, что такое воля человека? У вас есть кто-то безвольный человек, нету воли? Кто из вас сегодня приехал сюда на конференцию по своей воле, по доброй воле? Поднимите руки. Есть. Не все поднимают. Кого-то родители, наверное, заставили, да? Но это чья-то воля была выше, наверное. И я думаю, что это к добру все равно. Ребят, что такое воля? Я даже выписал, что такое вот, ну, как бы грамотно или, может быть, в словаре, что означает воля. Просто, очень просто. Воля человека – способность принимать решения. Воля человека – это способность принимать решения. Когда человек принимает решение. Что значит, вот в этом тексте, в этом стихе, посмотрите, написано, «но в законе Господа воля его». То есть воля человека, воля христианина, где она? Как понять воля человека, христианина, в законе Божьем? Это как? И вот я хотел бы, может быть, несколько иллюстраций привести, очень интересных, которых в Писании мы встречаем. Один из, с какого начать? Кого вы лучше всего знаете из героев веры? Иосифа или Ахава? Иосифа. Некоторые, наверное, даже не знают, кто такой Ахав, да? Знаете или нет? Вот, смотрите, на примере Иосифа, ребят, послушайте. Воля человека в законе Господа. То есть, когда человек принимает решение, и это соответствует Писанию, это соответствует Слову Божью. Помните, когда его продали в Египет в рабство? И он там, в доме Потифара, он, в принципе, управлял всем домом. Ему дали все, что только возможно. И когда жена Потифара предложила ему, чтобы он сделал грех, послушайте, никого мамы с папой не было рядом, братьев никого не было. Я думаю, что из его родственников рядом никого не было, никто не видел. Иосиф что говорит? Послушайте, я даже не буду читать, просто вот напомню очень коротко. Посмотрите, что он говорит. Как я сделаю зло и согрешу против Бога. Вы думаете, он был счастливый, когда его посадили в тюрьму за то, что он остался верным Богу? Вы думаете, что было ему приятно в тюрьме сидеть? А думаете, ему было приятно, когда братья его родные предали и продали его в рабство? Ну вот посмотрите, ребят, послушайте. Воля человека в законе Божьем, в Божьем слове, в Божьем законе. Посмотрите, когда он приходит, уже когда он стал управлять Египтом, и приходят братья его. Братья приходят, и он понимает, что они сделали. И он мог бы с ними поступить очень строго. Он имел все право. Он принимает решение и их не наказывает. И даже когда отец умер, приходят братья и говорят: «Отец сказал, чтобы ты простил вину». И он, помните, что сказал? «Не вы меня сюда послали, а Бог послал меня». Вот как в таких ситуациях принимать решение? Ребят, послушайте, вот смотрите, я хочу сказать, что вот быть блаженным, Писание говорит, быть счастливым – это каждое решение, которое вы принимаете, каждое решение, которое мы принимаем, вы, я, все, которые принимаем решение, оно должно соответствовать Слову Божьему, тогда я буду счастливой. Знаете, вот я вспоминаю много примеров. Смотрите, в жизни или вот в истории мужей Божьих очень многие из них принимали решение. Помните Авраама? Авраама, помните?
У него был один племянник, которого звали Лот. И вот однажды Лоту пришлось принять решение. Авраам ему говорит: «Прими решение. Если ты пойдешь в одну сторону, я пойду в другую». Как принял Лот решение? Ребята, как вы бы приняли решение? Когда вам предлагается выбрать и сделать выбор, на что мы смотрим? На что мы обращаем внимание? Лот посмотрел и увидел красивую землю и подумал, наверное, о богатстве. Он подумал, наверное, о том, что это принесет ему благословение очень много. Принесло или нет? Помните историю Лота? Ангел пришел, просто вывел его. Он потерял все имущество, он потерял весь свой скот, он потерял свою жену, двое дочерей остались не замужем. И даже больше не надо ничего говорить. Это счастливая жизнь, вот просто практически. Я хочу сказать, молодежь, Бог не просто обещает счастливую жизнь на земле, а счастливую внутреннюю жизнь. Это было один раз решение, которое он просто посмотрел. Вот смотрите, когда вы принимаете решение, на какую работу пойти, что сделать, чему посвятить

Ты побежал за ним, потому что Елисей не взял ничего у этого человека богатого. Гейзи прибежал и сказал, он не украл. Гейзи слуга Елисея, он не украл ничего. Он только сказал небольшую неправду. Небольшую неправду. Чтобы получить что-то для себя лично, материальное. Ребят, а в нашей жизни не бывает, когда мы готовы где-то, вот, может быть, каким-то вот таким путем обойти и сказать, может быть, не совсем правду, где-то что-то выдумать, думая, что мы что-то приобретем. Знаете, что он приобрел? Проказу для себя и для всей своей семьи надолго. Знаете, я недавно читал одну историю, почему я вам сказал, кого вы лучше знаете, Ахава или Иосифа. Ахав это был царь в Израиле, нечестивый царь был. Но очень интересно, вот я хочу, чтобы вы, почему я привожу эти примеры? Иногда есть примеры, когда люди принимают правильные решения, которые соответствуют Слову Божию. Когда я принимаю решение, я должен подумать, а что Писание говорит, а чему учит Господь меня, как правильно принять решение? И вот это вот первый момент, о котором я сказал. Если я хочу быть по-настоящему счастливой, я должен принимать решение. Моя воля должна быть в законе Господа. И это был нечестивый царь. В то время был пророк Илья. Помните, знаете, пророка Илью должны знать многие. Это человек, который когда-то пришел и сказал, вот огонь с неба свел на жертву, когда вот, вот эти все совершил. Проходит немного времени. Ахав царь. У него прямо возле дворца его живет один человек, у которого очень красивый виноградник. И очень хороший виноградник. И он приходит к нему и говорит, продай мне виноградник, или хочешь, я тебе какое-то другое место дам, но я хочу это вот, вот прямо возле моего дома. Тот не согласился. И жена его, Ахава, Изавель, решает этот вопрос, убивают этого человека. Он приходит в этот виноградник, берет этого себе во владение, этот Ахав царь. И приходит Илья. Бог посылает Илью, и он приходит. И обличает его и говорит, за то, что ты это сделал. Вот так и так с тобой будет. Я не говорю детали. Послушайте, молодежь. Этот нечестивый царь, которому Бог привел, принес, вынес приговор. Знаете, что он делает? Он, написано, смиряется, одевается в такую плохую одежду, как мы говорим, да, посыпает голову пеплом и ходит, и спит вот в такой в траурном состоянии. Бог, посмотрите, смотрит на это и говорит Илии, посмотри, как смирился Ахав. Вот за это я не наведу на него то, что я сказал, в одни его, а в одни его сына я это сделаю. Ребят, вопрос у меня. Ну, мы все ошибаемся. Я не думаю, что вот, ну, как бы мы можем сравнить себя, может быть, полностью с этим нечестивым царем, но вопрос вот какой. Когда я сделал что-то неправильно, и когда Бог меня останавливает и обличает, что я делаю? Моя реакция какая? Какое решение я принимаю? Моя воля в данном случае, что она делает? Если я упираюсь, если я вот остаюсь на своем, как Писание говорит, да, вот упертый народ, да, жестоковыйный, ничего не меняется, Бог его бьет, останавливает, ничего не решает, ничего не хочет поменять в своей жизни. Это очень неправильно. Когда вы делаете ошибку, когда вы что-то сделали не так, если Бог вас останавливает, первое, что нужно, покаяться перед Богом. Его сын Ахава, Ахозия, царь, царствовал всего лишь 2 года. И написано, вот буквально сегодня я утром читал это, интересная история. Он упал, написано, с горницы через решетку, не знаю это, как произошло, он заболел. И посылает послов вопросить божество Акаронское, то есть другого совершенно бога.
Они пошли, послы, Илья их встречает, в это время еще пророка Ильи, он встречает и говорит: пойдите, скажите ему, царю, что за то, что он послал спрашивать не

Бога, как будто нету Бога в Израиле, ты умрешь. Знаете, что этот царь делает? Думаете, как отец покаялся? Я знаю, что многие из вас очень хорошо помнят историю Илии, когда он свел огонь с неба на 50 человек один раз, второй раз, помните, да? Вот этот царь Ахозия, это он послал 50 человек один раз, второй раз и третий раз, чтобы убить Илию. Ребят, что вы делаете, когда Бог вас останавливает в жизни? Я хочу, чтобы вы запомнили, если вы хотите быть счастливыми, если вы хотите действительно иметь благословение от Бога, когда Бог обличает, когда Бог останавливает, не тяните, останавливайтесь сразу. Просите у Бога милости, просите прощения, и Бог силен простить и помиловать. Знаете, еще один очень-очень короткий момент и очень короткий пример, очень яркий пример в жизни Иисуса Христа. Был один из учеников Иуда, который жил двойной жизнью. Все слышал, все понимал, внутри принял решение, я буду жить по-своему. Закончил очень плохо. Это человек, которого воля не была в законе Божьем. Может быть, сегодня кто-то живет двойной жизнью. Может быть, сегодня кто-то делает вид вот такого благочестия. Знаете, вот это один из первых моментов, вот действительно по-настоящему, что бы ни было в вашей жизни, как бы ни трудно было бы, как бы вы ни сталкивались иногда с большими проблемами, если ваша воля, ваши решения, которые вы принимаете, вы согласовываете с Богом. Ребята, послушайте, воля этого человека в законе Божьем – это решение человека. Это самое первое. Принять решение. Я хочу вот так жить. Вторая мысль. В этом стихе. Вторая вещь. Посмотрите, что здесь вот во втором стихе этого псалма. «Но в законе Господа воля Его, и о законе Его помышляет Он день и ночь». Вторая вещь. Хотя, казалось бы, можно было бы сказать, сначала надо поставить, вот что ты пребываешь в слове, потом воля Его. Сначала решение. Ты принимаешь решение, я хочу вот так. А потом, это возможно, чтобы моя воля была в законе Божьем, возможно, когда я пребываю в Слове. Когда я вот размышляю, здесь написано, размышляет о законе его день и ночь. Ребят, послушайте, я не хочу, я думаю, что много мы знаем об этом, что нужно, чтобы Слово Божье было в моей жизни, оно занимало много, я не хочу много говорить, но я вам хочу сказать так. Послушайте очень внимательно. Если вы читаете Библию каждый день. Если вы просто прочитали и закрыли, никакой пользы нет. Это не значит пребывать в Слове. Это не значит размышлять о Слове Божьем. Если вы просто прочитали, закрыли и ушли, это ничего не будет, помощи никакой. Имеется в виду, здесь имеется в виду, что он размышляет. Может быть даже, если у вас не было там, не получилось какое-то утро прочитать целую главу, но если вы прочитали хотя бы 3-4 стиха или 5 стихов, но вы, когда едете по дороге на работу, размышляете, и нет-нет, это надо заставлять себя, молодежь, возвращайтесь об этом. Если вы, выезжая на работу или на учебу, поставили наушники в уши, и вы слушаете совершенно другие вещи, никогда вы не будете размышлять о Слове Божьем. Не будете. Когда вы заменили что-то одно другим совершенно, это не поможет. Размышлять. Христос в Евангелии от Иоанна сказал так. «Если пребудете во мне», пребывание во Христе, это как? «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите». И будет вам. Вот это настоящее счастье. Третий момент в этом стихе я хочу сказать вот какую вещь. Очень интересный союз есть тут. Этот стих начинается с небольшого вот такого союза. Две буквы всего лишь в русском языке. Вы заметили, нет?
С чего начинается этот второй стих? Но в законе Господа воля его. И я хочу об этом пару слов всего лишь сказать. Посмотрите. Слово Божье не просто говорит, вот это оставь, и ты будешь благословен, и ты будешь блажен. Нет. Он говорит, блажен муж, который не ходит, не стоит, не сидит в собрании разродителей, но. Знаете, что такое слово «но»? Это противопоставить, это заменить. Я помню, когда у нас в доме наши дети были малые. Может быть, это вам пригодится. Если Бог вам даст семьи, и у вас будут дети, запомните эту вещь хорошо и надолго. Но я хочу, чтобы вы не просто ее запомнили, а чтобы вы ее взяли к себе для духовной жизни. Когда детям было где-то примерно, может, 1,5-2 года, может, 3 года. И бывает иногда ребенок просто плачет. Вот капризничает, что-то ему, может быть, он плохо себя чувствует, может, плачет, и ты не можешь его остановить. Что нужно сделать, чтобы ребенок перестал плакать? Я использовал такую вещь. Берешь ребенка на руки, допустим, подходишь к окну и говоришь, «О, посмотри, посмотри, что там». Вы пробовали когда-нибудь такие вещи? И вдруг этот ребенок, ну он уже, чтобы понимал, да, он начинает отвлекаться, и он забывает, что нужно плакать. Ребят, послушайте. Вот если ребенок вырос и стал подростком, если у вас, Бог даст, дети будут, если вы видите, что он занимается не тем, чем надо, или у него потом приходят мысли какие-то, что вот планирует где-то с кем-то там поехать, куда-то, где-то, что-то, иногда не работает сказать «не делай» просто. Знаете, как работает? Послушайте. Это вам поможет в жизни, я думаю. Придумайте для него интересное дело. И скажите, знаешь что? Вот давай мы с тобой вместе что-то сделаем, или запланировать что-то, или куда-то вместе поехать, или что-то. Вы увидите. Вместо того, чтобы услышать или увидеть лицо ребенка, что он будет все время капризничать, да ты всегда не разрешаешь, ты все запрещаешь и тому подобное, вместо этого вы даете какую-то идею. Вот смотрите, что здесь получается. Бог делает точно то же самое. Он говорит, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не сидит в собрании развратителей, да? Но в законе Господа воля его. Эти вещи две невозможно соединить. Вы поймите, невозможно. Если ты будешь сидеть в собрании развратителей, ты будешь заниматься этими плохими вещами, ты никогда не будешь счастлив, и ты не сможешь размышлять о Слове Божьем. Твоя воля не будет в законе Божьем. Эти вещи соединить нельзя. Вы знаете, в Писании много текстов, которые вот так вот противопоставляются. И я хотел бы прочитать несколько из них. Мы чуть-чуть, может быть, задержим пару минут. Но послушайте, я думаю, что вы знаете эти тексты очень хорошо. Слушайте внимательно. Есть несколько любимых моих, которые к вам относятся очень, очень прямо. Ну, первый. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих». Дальше что? «Но поучайся в ней день и ночь». Псалом 90, послушайте. «Падут подле тебя, то есть возле тебя, 1000 и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится». В притчах очень много текстов. Вообще притчи Соломона очень много. Вот именно так вот противопоставляются. Послушайте. «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти». А вот любимый для вас. «Глупость привязалась к сердцу юноши». Помните дальше? «Но исправительная розга удалит ее от него». Ну, не для вас. Для вас уже розга не поможет. Но имейте в виду, если Бог вам даст семью, это работает, когда глупость привязалась к сердцу юноши. Еще одна к вам тоже. Не настолько, может быть, это самое. Для ребят. Братья, хотите? То же самое. Одно, либо другое. Вот как? Блажен муж, который не ходит, не стоит, не сидит,
Но в законе, вот то же самое. Миловидность обманчива и красота суетна, но. Дальше как? Жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Ну, чтобы сестер не обижать, можно я сестрам тоже сделаю? Не только братьев. Слушайте, сестры. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос или золотые уборы или нарядность в одежде, но дальше. Сокровенный сердце человека. Ребят, сестры, послушайте. На самом деле, только неразумные ребята смотрят только на внешнюю красоту. Ребята, которые братья, которые будут хорошими мужьями, смотрят на сердце. Поэтому вот эти противопоставления. Вы знаете, я вам хочу сказать, в Писании вот все написано с определенной серьезностью, с определенной целью и с определенным наставлением. Ребят, очень хочу, вот вас сегодня много, и это немножко пугает меня. Я не знаю, в каком смысле. Вот мы, если Бог даст, планируем конгресс, и у нас церковь, которая мы договариваемся, чтобы снимать рент, вмещает только 3000, ну так с копейками, может быть, до 3500. И если, конечно, вот так все придут, то, может быть, будет немножко «но». Послушайте. Вы замечаете, да, мы в слово «но». На самом деле это самое большое благословение. Вы сегодня приняли правильное решение. Вы сегодня приняли вот эта воля, которая принимала решение, правильное приняло решение прийти сюда. Но если вы ничего не услышали, если вы проговорили, если вы просидели на телефонах, вы зря потратили время. Если вы услышали, если вы приняли сегодня решение, я хочу хоть что-то изменить в своей жизни, Бог вам дает возможность быть счастливым. Самое большое переживание нас всех, служителей, ответственных, пастырей ваших, родителей, самое большое переживание, чтобы вы могли принять правильное решение. Я вам хочу сказать, вот в Писании написано, самая большая радость видеть детей, ходящих в истине. Это самая большая радость. Но Писание говорит, я использую эти обороты снова и снова, но Писание говорит, вы будете сами счастливы. Вы будете счастливы и блажены. Ребят, мое пожелание сегодня, чтобы мы могли помолиться. Вы пришли в Дом Божий, и есть возможность помолиться сегодня Господу. Я хочу, чтобы мы сегодня могли о том, что вы слышали, помолиться. О том, чтобы Бог нам дал силы. Хранить себя от того, что приносит много скорбей и приводит к очень плохим результатам. И быть послушными Богу, принять решение, ходить свято. Чтобы наша воля всегда советовалась со Словом Божьим. Чтобы я мог пребывать в этом Слове. И вы будете по-настоящему самые счастливые люди на земле. Что бы ни было. Может быть, это последняя конференция, которая вообще будет. Для многих, ну, может, не для многих, но для некоторых из вас это последняя конференция молодежная. Для некоторых, а может быть, для всех, как в прошлом году, может, никогда больше не получится возможность собраться. Ребят, сможете остаться верными Богу? Сможете внутри, в душе сохранить веру? Ее можно, только вот это самое большое счастье. Чтобы воля моя была в Слове Божьем, и я размышлял о нем день и ночь. Давайте помолимся. Аминь. Отец наш Небесный, очень благодарим Тебя, Господи, за все Твои милости, за то, что Ты Бог наш, за то, что Ты из любви Своей отдал Своего Сына. Господи, и хотя Его жизнь на земле, может быть, не казалась счастливой, но Он исполнил волю Твою.
И он действительно получил самое настоящее, самое лучшее блаженство. И ты его возвысил выше всех, Господи. Очень благодарим тебя за то спасение, которое ты подарил, за тот пример жизни на земле, в послушании тебе, в верности тебе, которое ты, Господь, оставил. Я очень прошу тебя, Господи, сегодняшний вечер я хочу помолиться за всю нашу молодежь, за каждую душу, которая сегодня пришла в дом Твой, за всех, Господи, кто слышит о Тебе, знает Тебя, кто, может быть, посвятил свою жизнь Тебе, Господи, каждого из нас благослови, чтобы наша воля, наши решения, которые мы принимали, чтобы они соответствовали Слову Твоему. И благослови нас, Господи, чтобы мы могли действительно находить время и не просто размышлять о Слове Твоем день и ночь. Господи, благослови нашу молодежь. Благодарю Тебя за этот вечер. Благослови всю эту конференцию. Во имя Иисуса молюсь Тебе. Аминь.

где счастье? Во Христе теперь я знаю, и нет ему ни меры, ни конца. Мой юный друг, тебя я ныне призываю, скорей спеши в заветный дом Отца. Вы слушали программу «В поисках счастья», составленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы –

0: Мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Приветствую вас, братья и сестры. Буду продолжать уже начатую мысль и размышления над книгой Иова, размышления над прообразом Иисуса Христа, который мы здесь находим. Я прочитаю это место, центральные слова книги Иова, самые возвышенные, самое большое откровение, которое получил Иов, и как бы итог его всей веры. 19 глава, 23 стих по 27. «О, если бы записаны были словами, если бы начертаны были они в книге, резцом железным с оловом на вечное время на камне вырезаны были, а я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидит Его, и стоевает сердце мое в груди моей». Ну вот, даже затрудняюсь, с чего начать, потому что братья уже многое сказали. Я просто вот некоторые моменты, как бы такие вводные для нашего размышления. Ну, вот мы сейчас сидим, слушаем, ну, там нам Слово Божие разъясняется, ну, уже разжевывается так подробно, детально. Ну, у нас есть Библия, у нас есть откровение полное, Бог уже в завершенном виде нам, Сын Божий нам открыл себя. А вот Иов жил в то время, ну, если вот так мы внимательно слушали, 2000 лет до Рождества Христа, и мы 2000 назад, если оглянуться от нас, на 4000 назад, получается, Библии не было. Интернета не было, вот взял, открыл там на любую тему сейчас. Вот Иов, ага, Иов, пожалуйста. Как его имя, вот, пожалуйста, как имена, все есть. Вопрос у меня такой, и вам тоже, наверное, интересно будет. А откуда вообще Иов получал вот эти вот знания, сведения, и на чем основывалась его вера? Интересный же вопрос. А вера-то у него была, я бы сказал, посильнее, чем у многих из нас. Ну, во-первых, все-таки Иов жил как бы ближе к началу, к самому началу. И у людей еще не совсем выветрилось, не совсем опустились они так, что вот как сейчас уже грех не совсем так сильно искоренил, то первоначальное откровение, которое было дано человеку изначально, и оно передавалось по преданию. Еще в памяти у всех был потоп, он не так давно был потоп, и все это передавалось, и в книге Иова, кстати, есть даже ссылки на потоп, на эти события. Потом Иов имел, в отличие от своих даже друзей, мы об этом поговорим подробнее, непосредственное знание Бога, непосредственное откровение с Богом и непосредственное общение с Богом. Так вот, Иов был праведный не только потому, что об этом говорила его совесть, то, что вложено Богом в каждого из нас. У нас такая же совесть, как и у Иова есть. И мы точно так же знаем по природе, у нас вложено, что есть добро и зло. Вот сердце подсказывает. Кроме того, как у Иова и всех людей во все времена, есть естественное откровение. Это природа, созданная Богом. И в книге Иова даже сам Бог, когда отвечает на вопросы Иова, как бы отвечает, то и Бог сам ссылается на что? Он ссылается не на Библию. Он ссылается вот на природу, на то, что доступно для всех. Что для всех очевидно. Так апостол Павел говорит, что люди не имеют извинения, потому что Бог для них открыл то, что нужно знать о Боге, это очевидно через творение Божье. Но вот Иов еще был праведен в том смысле, что он лично знал Бога. Вот потому он жил праведной жизнью. Верующий – это не тот, который знает теорию, это верующий не тот, кто знает предание. Верующий – это не тот, кто даже правильно говорит о Боге, зная доктрину, богословие, теологию, вот как мы сейчас вот это говорим. А верующий – это тот, который как говорит, так и живет. как он думает, во что он верит, как другим говорит, вот так и живет. Вот это есть верующий. Но это и тогда, так и сейчас же так, да? Мы все верующие постольку, поскольку. Поскольку мы живем так верующим, как верующие. А то, что у нас богословие есть, это еще не говорит, что мы верующие. То, что мы Библию в руках держим, это еще не говорит, что мы верующие. Это говорит, что мы знаем о Боге, знаем о вере. А вот когда мы живем, как говорим, вот тогда мы верующие. Ну вот Иов так жил, как говорил. И вдруг его постигло необъяснимое. Его постигло необъяснимое. Потому что по закону, естественный закон, закон, который в совести, закон, который в природе, закон воздаяния, закон сеяния и жатвы, то, что постигло Иова, не вкладывается в эти рамки. Друзья Иова дальше не пошли. Они только в этих рамках и его обвиняли, и обличали, призывали к покаянию, там все такое. Но они, в принципе, правильно рассуждали, но они только вот в рамках закона возмездия. А тут случилось нечто такое, что в этот закон не укладывается. И книга Иова дает, приоткрывает нам завесу над тем, что не укладывается. В наших головах тоже не все укладывается, что с нами происходит. И вообще, что в мире происходит. В наших головах не укладывается. Особенно в последнее время все вверх ногами. Все вверх ногами в мир. Не так, как оно надо. Не так, как вот еще поколение назад. Все происходит. И что оно происходит? И почему оно происходит? И с верующими, и с неверующими. Как это объяснить? Ну, и такие затрагиваются вечные, философы их называют даже проклятые вопросы. О смысле жизни, о смысле бытия. Зачем? Почему вообще этот мир существует? И как он устроен? И что в этом мире, значит, какие законы происходят? И выполняются ли эти законы? Мы, наверное, тоже задумались над этими вопросами. И я сейчас не буду далеко углубляться, потому что не для

У книги вообще открываются такие истины великие, которые вот как раз нам, верующим Нового Завета, и то труднодоступны. Но мы уже, слава Богу, что Христа знаем, о Христе знаем. А Иов о нем знал только из того предания, которое первоначальное, протоевангелие, первоевангелие. Все люди знали, не только евреи знали о Мессии. А еще сказал Бог, кому сказал Бог о семени? Нашей праматери он сказал. Праматери Еве он сказал, вот вражду положу между тобою, вот, и змею он сказал, змею сказал. И вот до сих пор это предание сохраняется. И тогда оно было еще свежо. Все люди об этом знали. Но не все придавали этому значение. Что значит искупитель? Вот искупитель мой жив. Почему возникла такая нужда в искупителе и осознание вот этой нужды? Ну вот Бог... Я сейчас не буду останавливаться на друзьях Иова, потому что друзья Иова, очевидно, они были, ну, так, если сказать современным языком, что-то вроде ДВР. Что-то вроде ДВРовцев наших. То есть они знали о Боге, от зубов отскакивало знание о Боге, но они Бога самого не знали. Вот так вот, если проще сказать. Самого Бога они не знали. И это сквозит вот в этом диалоге, монологе, там и диалоге, там и речи. Сквозит почему? Потому что Иов, он время от времени да на Бога ссылается, да говорит, да я к Богу хотел бы. Да ваши ответы меня не устраивают, потому что я хотел бы от самого Бога получить ответ. А у них все в рамках, так сказать, своего разума, вот как брат говорил, предание, разум, философия, это их потолок. А дальше они не знали, Бога они не знали. Они на Бога ссылались, но на самом деле они ссылались не на Бога, а на свои представления о Боге. Вот что было на самом деле. Вот в чем сам, суть друзей. Ну, а Иов? А Иов-то хотел. Чего хотел Иов? Вот, что для него было самым, ну, таким большим ударом вот в этой истории? Даже не то, что он потерял детей, имение, даже не то, что жена там вот его подбивала похулить Бога. А что то для него самым было трудным – это чувство богооставленности, что его Бог оставил. Бог с ним что-то делает и не говорит, что. Вот это было для него проблемой. Это же, кстати, проблема, самая большая проблема и была и у Иисуса Христа, когда он на кресте вот эти слова произнес: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это для Иисуса Христа было труднее, чем сам крест, чем сами физические страдания. Вот так точно для Иова. Самой большой проблемой было: Боже, да где ж ты есть? Почему ж ты мне не являешься? И вот он и говорит: друзья, да вы лучше помолчите, в ваших ответах одна ложь, одна суета. Да я ж тоже так же могу размышлять, у меня ж тоже логика не хуже вашей. Но логика ни к чему не приводит, потому что я хочу знать, что Бог мне скажет непосредственно. Я хочу, ну кто бы свел от меня с Богом, где найти вот этого посредника, чтобы мне на суд предстать, но не для того, чтобы у Бога осудить, а для того, чтобы узнать, что это такое. И вот Бог, в конце концов, но является Иову. Является Бог Иову, и речь Бога, ну, как бы делится на две такие части. Бог задает ему вопросы из естественного мира, так скажем, вот из окружающего мира, из мира природы. Задает ему вопросы, и вопросы сводятся вот к чему. Иов, ну, вот, допустим, тебя не устраивает этот мир, в котором ты живешь. Хорошо, ну, создай лучше. Создай мир лучше. В жизни у нас часто бывают такие моменты, что мы критикуем кого-то. Ну, пресвитера, церковь, там, я не знаю, там, хор, там, проповедника, мы критикуем так вот. Ну, а если так вот повернуть другим богом, ну, то боком, а сделай лучше. В чем проблема? Сделай лучше, покажи, как это вон будет выглядеть. Часто дети критикуют своих родителей. Это такое, так сказать, уже врожденное с поколения в поколение. О, вы старые, вы ничего не понимаете. Хорошо,
Постройте лучше свою жизнь.

0: Проходит время, дети приходят, ой, папа и мама. Глупые мы были, не понимали. Теперь дошло. И вот примерно в этом ключе надо понимать вот эту первую часть разговора, объяснение Бога. Бог ему не отвечает ни на его вопросы, ни на один вопрос Бог прямо не ответил. Бог ему просто показывает, что вот этот мир, в котором ты живешь, он мною устроен. Это я этот мир устроил таким, как он есть. Ты в нем живешь. И уже за это будь благодарен, что ты вообще живешь в этом мире, что тебе дана жизнь. А как же страдания? Все-таки вопрос остался. И он говорит, ну я-то, конечно, полагаю руку на уста, сказать мне нечего, но я не получил ответ на вопрос. Бог еще продолжает речь. А другая часть, кажется, вот для меня тоже интересная, загадочная и даже, может быть, странная. И там очень подробно Бог описывает два таких каких-то монстра, таких двое животных. Бегемот и Левиафан. Да? Помните, да? И вот он его так описывает подробно, и особенно Левиафана, какой он верх путей Божьих, и только, говорит, Создатель его к нему может меч свой приблизить. А ты вот попробуй, справься. Для девочек своих там вот вложи ему кольцо в ноздри, чтобы они поигрались. Не получится, забудь. Царь ужасов там вот. Он, говорит, царь над всеми сынами гордости. У него сердце твердое, как камень. И вот заставляет задумываться вот этот Божий рассказ. О чем-то Бог говорит. На самом деле в природе не существует такого животного. Много было попыток объяснения, как бы естественно-научных. Ну, там динозавры какие-то были, может быть, или какие-то драконы там, или как-то их называли. Что-то, может быть, было похоже. Возможно. Но на самом деле здесь Бог показывает Иову, что кроме естественного мира видимого, есть еще мир другой, невидимый, где тоже есть существа, создания, обладающие разумом, волей, и что-то там в том мире происходит. На самом деле Бог открыл Иову не просто причину его страданий, а Бог приоткрыл Иову причину страданий вообще и источник. Это сатана. Оказывается, это сатана, древний змей. Собственно, книга Иова с этого и начинается. А вот такой вопрос. Вот если бы, кстати, кто автор этой книги? Ну, скажем, Иов. Я тоже так придерживаюсь того взгляда, что это Иов. Вот если бы нам с вами пришлось описывать эти события, это что-то, допустим, с нами произошло, откуда бы я знал, что это сатана все задумал перед Богом? Ну, откуда я об этом узнал? Ну, только лишь из откровения Божьего. Только из того, что Бог ему открыл. Это уже как бы задним числом, а наглядываясь. И когда пишет книгу уже под влиянием, под вдохновением Святого Духа, так Дух Святой вразумил, что надо начать вот с этого. Вот там предстали сыны Божьи, там предстала сатана. И вот он обвинил. И сатана это делает, кстати, и сейчас. И нас он обвиняет, он продолжает это делать. И он будет продолжать это еще долго. До того момента, когда он не будет полностью низвержен. Хотя он уже осужден, хотя уже Голгофа была, и кто-то из богословов так сказал, что вот это сердце его каменное, после того, как сатана уже был побежден, как Голгофа произошла, как Христос его поразил, то оно стало еще более каменным, потому что он еще более ожесточился в своей хуле и противлении Иисусу Христу и Евангелию. Ну вот тогда Бог ему открыл, Бог Иову открыл вот этот первоисточник зла, и поэтому и происходят бедствия в мире. Необъяснимые, нерациональные, не поддающиеся логике, не поддающиеся закону возмездия, сеянию и жатвы, они происходят бедствия в мире. Конечно, мы иногда объясняем. И объясняем, ну, в определенной степени, может быть, даже примитивно. Так, ну вот, да, евреи, вот был Холокост. Ах, это за то, что они Христа отвергли. Ну, кого-то так язык поворачивается сказать. А вот в то время, когда евреи уничтожали, что бы мы с вами делали? Сдавали бы их в гестапо, раз они продали Христа, туда им и дорога, в газовую камеру, так? Или же мы поступали бы, как вот были некоторые там герои вот, веры, которые их прятали с риском для собственной жизни. Вот как поступали друзья Иова? Они поступали вот так вот. Ага, заслужил, так получи. А вот как мы должны поступать в тех случаях, когда происходят страдания с людьми вообще, любые страдания, за правду, за неправду, необъяснимые страдания. Вот книга Иова нас учит, вы не будете таким, как друзья Иова. Не спешите устами своими произносить осуждение, вы же не знаете, в чем там дело. Да Бог каждому судья. А Иов такие слова им сказал, да к страждущему должно быть что? Сострадание должно быть. Сострадание должно быть к страждущему. Любому страждущему. Почему? Потому что он просто такой же человек в такой же плоти. А человеку во плоти, когда он страдает, ему не до философии. Ему не до высоких материй. Ему надо просто подать водички. Вот. За ним надо убрать. Его перевернуть надо. Ему подать надо в постель ложечкой. Вот. И после него убрать, может быть, вот. Вот это элементарное, что нужно человеку. Это потом, когда-то Бог, может быть, ему откроет или нам откроет, почему, за что, как. Итак, теперь дальше продолжим мысль о самом Искупителе. Так вот, Иов выслушал Бога, и, очевидно, там же Бог ему и открыл эту мысль. Потому что дальше продолжается интересный оборот как бы, событий. Бог говорит друзьям Иова, вы, говорит, неправильно обо мне говорили, и пусть Иов за вас помолится. А Иову тоже говорит, ты должен помолиться за своих друзей. А вот теперь давай представим как бы такую психологическую вот ситуацию. Но каково было вот этим друзьям, вполне праведным, так сказать, и уверенным, в своих обличениях, каково было им унижаться и вот идти к Иову, чтобы Иов за них помолился. А надо было, Бог сказал так. А каково было Иову? Надо же было друзей этих простить за все, что они наговорили неправедные, чтобы за них помолиться. А иначе Бог же молитвы не услышит, если в сердце будет на них обида и зло. Вот здесь практические уроки, практические действия того, что мы видим уже исполнившимся в Иисусе Христе полностью. Вот Иисус Христос – это наш Искупитель, это наш ходатай. И вот Он осуществил полностью то, что в Иове было только как прообраз. А именно, что он осуществил? Вот этот сам корень зла, а именно сатану, Иисус Христос как раз и победил. И победил он его, так же, как и его, кстати. Чем его победил? И вот в чем заключалась как бы победа или вот, ну, хэппи-энд, так скажем, вот Иова. Не в том, что у него там опять богатство вернулось или все. Это уже как бы материальная часть, это духовная часть. Заключалось в том, что он признал за Богом право быть Богом. А именно, то, что Адам не признал. Адам сначала, сатана, вот эта же сатана его подбил. Вы будете сами как боги. Что за смысл сами как боги? Смысл определять, что есть добро, а что зло. Вот в чем суть. Человек и сейчас он так вот, особенно мы видим сейчас вот, вот в нашем таком, как это называется, плюралистическом обществе, где отсутствует мораль, это люди так себе придумали, что мы так считаем. Вот как мы считаем, вот это добро, это зло. Вот, вот, вот это вот то, что посеял сатана. А Иов пришел к тому, что надо таки нет, признать, что это Бог определяет. Это определяет Бог. Что добро, что зло, не просто как бы философски, а практически в твоей жизни. Что для тебя хорошо и что плохо, что Бог посылает. Вот это за ним право. За ним право это определять. Страдания, необъяснимые страдания, непонятные страдания, нерациональные страдания допустил Бог. Это его право. И когда Иов это признал, успокоился, наступил мир в его душе. Иисус Христос это выполнил полностью. Отче, не моя воля, твоя да будет. Да сбудется Писание. Вот это Христос, вот это Искупитель. Так вот, мы живем в этом мире, где сатана все еще есть, где зло все еще есть, где бедствие все еще есть. Но вот вопрос в том, мы, люди Нового Завета, на кого больше похожи в определениях и мыслях о Боге? На друзей Иова или на самого Иова? Мы знаем теорию о Боге или знаем самого Бога? А более конкретно, мы знаем теорию об искуплении и об Искупителе, или мы знаем самого Искупителя? Вот Иов так сказал, я знаю Искупителя, мой жив. Мы так можем сказать, уверенно, твердо, Искупитель мой жив. Сидя на собрании, это хорошо сказать. Но вот когда оно нас бьет больно, готовы ли мы сказать тогда? Искупитель мой жив. Я знаю, Искупитель мой жив. Он жив сегодня, он жив сейчас, он жив здесь на собрании, он жив, когда я попаду в больницу, в аварию, в несчастье, в бедствие. Он жив. Он жив. Так нам сейчас открыто еще больше, чем Иову, о воскресении, о потусторонней жизни, о Царстве Небесном. Это нам все открыто, насколько ясно. Но насколько у нас жива эта вера. Вот Искупитель наш, Иисус Христос. Вот почему мы в нем нуждаемся. Вот почему книга Иова нам написана, и в Новом Завете написаны такие слова, что «Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадательный». Так вот, книга Иова нас учит. Конец. Будет конец. Господь определяет конец. Он не только определяет страдания, но еще и конец определяет. Так вот, для детей Божьих конец, для тех, кто доверяет Ему, конец всегда счастливый. И мы знаем, что конец не только в этой жизни. Потому что Павел говорит, если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то тогда мы вот как друзья Иова. Тогда мы в беде. Тогда все пропало здесь. А если мы не только в этой жизни надеемся на Христа, то мы счастливее всех человеков. Дай Бог, чтобы книга Иова и вот эти истины оживили в наших сердцах живую веру и познание лично Бога, и искание ответа от Бога, и искание лица Божия во всех жизненных ситуациях, которые нам приходится испытывать, которые мы не можем объяснить. И давайте мы помолимся, чтобы Господь послал нам благодать, доверие Ему как Богу, признание за Ним права Богом, признание за Ним права решать, что хорошо, что плохо для нас. Будем сердечно верить в нашего Господа Иисуса Христа, нашего Искупителя, которого мы знаем, что Он умер за грехи наши, воскрес для нашего оправдания и грядет, чтобы взять нас себе. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com.

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Видение Даниила. В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил имел пророческое видение, которое так передаем в сокращенном виде. Четыре ветра небесных боролись на Великом море, и четыре больших зверя, не похожих друг на друга, вышли из моря. Первый как лев, но у него крылья орлиные. Второй похожий на медведя, и три клыка во рту у него. Третий зверь как барс. На спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы у него, и власть была дана ему. А зверь четвертый страшный и весьма сильный. У него большие железные зубы. Он все сокрушает и пожирает. Остатки попирает ногами, и у него 10 рогов. Между этими рогами вышел еще один рог, а три прежних были вырваны с корнем. В этом роге были глаза как бы человеческие и уста, говорящие высокомерно. Потом поставлены были престолы, и на престоле сел ветхий днями, одежда на нем белая, как снег, престол его — пламя огня. Огненная река протекала перед ним, тысячи тысяч служили ему. Судьи сели и раскрылись книги. За дерзкие слова зверь был убит. У прочих зверей отнята власть и сила. К ветхому днями подведен был как бы сын человеческий. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его — владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Изумленный Даниил попросил одного из предстоящих объяснить ему это видение, и тот сказал: «Эти большие звери, которые четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли, потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством во веки веков». Тогда Даниил попросил объяснения о четвертом страшном звере с железными зубами и 10 рогами и получил такое объяснение. Зверь четвертый, четвертое царство на земле, будет отлично от всех царств, будет сокрушать, пожирать и попирать землю. 10 рогов означают, что из этого царства восстанут 10 царей, а после них восстанет иной, отличный от прежних, который против Всевышнего будет произносить слова и угнетать народ Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. Затем восядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять. Царство же и власть по всей Поднебесной будет отдано народу святых Всевышнего, которого царство — царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему. Даниила 7:1-27. Христианские богословы толкуют, что под видом страшного зверя с железными зубами и медными когтями Даниил видел крепкую Римскую империю, которая от Августа до Свера, более 200 лет, была весьма могущественной. Потом начала распадаться на 10 отдельных царств. А в конце веков в ее границах появился малый рог, Антихрист, которого апостол Павел назвал человеком греха, сыном погибели, который будет противиться и превозноситься над всякой святынею, будет выдавать себя за Бога, но Господь Иисус истребит его. 2 Фессалоникийцам 2:3-8. В третий год царствования Валтасара Даниил в видении оказался на берегу реки Улай, юго-западной Персии. Овен с двумя большими рогами бодал на запад, на север, на юг, и никакой зверь не мог устоять против него. Но вот с запада показался козел, у которого был видный рог между глазами. Он бросился на овна, сломал ему рога и растоптал его. Козел чрезвычайно возвеличился, но большой его рог сломался, а вместо него появилось четыре рога. обращенные на все четыре стороны. От одного из этих рогов вышел небольшой рог, который разросся к югу, к Палестине. Этот рог восстал против Бога, прекратил ему жертвоприношение, действовал и успевал. Даниила это озадачило. Перед ним вдруг явился как бы человек, а из реки Улая раздался голос. «Гавриил, объясни ему это видение». Даниил поклонился Гавриилу. Тот поднял его и сказал: «Овен, который ты видел с двумя рогами, это цари Медийский и Персидский, а козел Косматый — царь Греции. Большой рог между глазами его — это первый ее царь. Он сломился, и вместо него вышли другие четыре. Это четыре царства восстанут из его народа, но не с его силою. Под конец же царств сих, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый, искусный в коварстве. Он будет губить сильных и народ святых, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою». Даниила 8:1-25. Иосиф Флавий написал, что когда Александр Македонский приблизился к Иерусалиму, чтобы наказать евреев за отказ помочь ему в осаде Тира, его встретила еврейская процессия во главе с первосвященником Иоаддой. Александр сошел с коня и поклонился первосвященнику. Испуганным генералам своим объяснил, что этого человека он видел во сне в Греции, и он предсказал ему победу над Персией. Придя в Иерусалим, Александр по указанию первосвященника принес жертву Господу. Ему показали книгу Даниила, в которой написано, что первый царь Греции победит Медоперсию. Александр освободил евреев от уплаты налога в субботный год, а евреям, поступающим в его войско, гарантировал свободу их религиозных верований и обрядов. Древности 11:8-4:5. Исторически известно, что империю Александра Македонского, умершего в 323 году до Рождества Христова в Вавилоне, разделили не без спора и драки его четыре военачальника. Птолемею достался Египет, Селевку – Сирия и Вавилония, Лисимаху – Фракия, а Кассандру – Македония. Из потомков Селевки был Антиох IV, присвоивший себе титул Эпифанес – Славный. Он пытался уничтожить еврейские верования и обычаи. 1 Маковейская 1:45-63. Осквернил Иерусалимский храм, но погиб во время похода в Мидию в 164 году до Рождества Христова. В первый год Дария, который поставлен был царем над царством халдейским, под этим Дарием поднимают Гобрия, Укбару, который овладел Вавилоном и которого Кир Персидский поставил царем над царством халдейским. Даниил при этом Дарии был одним из трех князей, но, исполняя государственные обязанности, Даниил читал писание пророков, узнал из писаний Иеремии, что Иерусалиму назначено бедствовать 70 лет за грехи народа, постился и молился Господу о помиловании согрешивших. В ответ на его молитву явился Гавриил и сказал Даниилу следующее. 70 седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения, и пророк, и помазан святый святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки 7 седмин и 62 седмины, и возвратился народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. Но по истечении 62 седмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище будут разрушены народом вождя, который придет. и утвердит завет одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет поставлена мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Даниила 9.1.27. Седьмины – это семилетие. От повеления о восстановлении Иерусалима до Христа должно пройти 7 седьмин и 62 седьмины, то есть 69 седьмин или 483 года. Повеление о восстановлении Иерусалима было дано персидским царем Артаксерксом в 457 году до Рождества Христова, и Ездра получил большие полномочия, Ездре 7.6.26. По истечении этих седьмин предан будет смерти Христос. Получается расхождение в 6-9 лет, которое легко устраняется, если допустить, что Иисус Христос родился лет 6-9 раньше принятого нами лет исчисления. А этого требует и то, что Ирод Великий умер 4 года раньше лет исчисления от рождения Христова. А ведь этот Ирод хотел убить младенца Иисуса, которому во время прихода волхвов могло быть пару лет. Последняя же седьмина отделена периодом Церкви Христовой, в конце которого явится Антихрист, который поставит мерзость запустения, но его ожидает окончательная гибель.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: А кто мой ближний? В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин.
3: Спешите доброе творить. Чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 16. Спешите доброе творить. Творить всегда, творить повсюду. О светлом только говорить. И доброе лишь делать людям. Нам в Господе Христе дано столь драгоценное спасенье. Как нужно, чтобы в нас оно свое имело отражение, и виден был бы этот свет в делах, поступках, в нашей вере. Все оставляет в жизни след, а доброта в двойном размере. Пусть люди видят доброту, с которой мы живем на свете, и это высветит черту, что характерно Божьим детям. А жизнь, она так коротка, спешите быть благословением. Пусть будет щедрую рука и зорко чутким сердце зренье, чтоб видеть, чтобы замечать, где и кому сейчас ты нужен. Как важно это — помогать тем, кто своей бедой натружен. Как нужно нам благодарить Иисуса добрыми делами, ведь Он сроднил нас с небесами. Спешите доброе творить. Автор Анна Вельгдейр, 2023 год.
2: Вера и жизнь. Колонка редактора.
4: Весь закон. Моше бен Маймон, известный на Западе как Маймонит, собрал в один свод все заповеди Торы, обязательные для исполнения всем иудеям. Всего основных предписаний оказалось 613. Маймонит разделил их на две категории. 248 по числу членов тела человека, предписывающие определенные действия, и 365 по числу дней солнечного года, запрещающие. В Евангелии есть удивительный сюжет. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим. Это первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждаются весь закон и пророки». Матфея, глава 22, стихи с 35 по 40. Очень просто и очень даже понятно, не так ли? Но наша подлинная натура тут же задает вопрос: «А кто мой ближний?» Тем самым подразумевая, что заповедь понятна, а применение ее – вопрос обстоятельств, возможностей и отношений. Отвечая на этот вопрос, который задал законник, Иисус рассказал притчу о милосердном самарянине. Этой притчей Он не оставляет нам никакой лазейки для сведения этой конкретной заповеди на уровень относительного. Есть в Новом Завете по этому поводу одно удивительное и радикальное высказывание. Его тоже двояко понять невозможно. Записал его Иаков, младший брат Иисуса Христа, пресвитер Иерусалимской общины. Звучит оно так: «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Этой теме мы и посвятили номер журнала, который вы слушаете. Благословений вам! Автор Вальдемар Цорн.
2: Вера и жизнь. Проповедь.
4: Кто мой ближний? Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойником. Уроки принятия чужих. Если хотите запомнить, как выглядит карта Святой Земли времен Иисуса, представьте себе гамбургер. Нижняя булка – это Иудея, там живут евреи. Верхняя булка – Галилея, там тоже живут евреи, правда, говорят с акцентом. А посередине – толстая котлета – это Самария, там живут самаряне. Кратчайший путь из Иудеи в Галилею – через Самарию. Наверное, самый знаменитый текст о самарянах – это притча о добром самарянине. Законник, то есть знаток Библии, приходит к Иисусу и спрашивает: «А что ему делать, чтобы получить вечную жизнь?» Иисус отвечает вопросом: «А что написано? Как читаешь?» В Библии многое написано. Весь вопрос в том, как мы ее читаем. Законник цитирует две заповеди: «Возлюби Господа» и «Возлюби ближнего». Иисус и сам неоднократно называл две эти заповеди главными в Библии. В этом вопросе среди иудейских учителей первого века был консенсус. То есть по части богословия у Иисуса и законника были абсолютно одинаковые позиции. Однако законник задает еще один вопрос: «А кто мой ближний?» На иврите в оригинальном тексте книги Левит слово «амид» – «ближний» происходит от слова «ам» – «народ». По определению, из твоего народа, то есть своего, нашего. Законник явно хотел сузить рамки. «Не могу же я любить весь народ? Может, имеется в виду только мой город, моя деревня?» И именно в ответ на этот вопрос Иисус рассказывает притчу о добром самарянине. Интересно следующее. Разговор идет ведь о том, что является главным во всей Библии. Библия – довольно толстая книга. В ней о многом написано. И неудивительно, что у людей возникают вопросы. Что тут главное, что второстепенное? В чем суть вопроса? И вот, отвечая именно на этот вопрос, Иисус рассказывает историю, главный герой которой – самарянин. Чужой. Другой. Чтобы глубже понять эту историю, давайте рассмотрим тему «Иисус и самаряне». Что Иисус говорил о самарянах? Как он общался с ними и чему мы можем научиться из этого? В Евангелии есть 6 мест, где упоминаются самаряне. И во всех этих местах Иисус заступается за них, делает их положительными героями, выступает на их стороне. Хотя самаряне не всегда отвечают ему тем же. Давайте коротко вспомним эти истории. Кто такие самаряне? Этот народ существует и по сей день. Правда, сегодня насчитывается около 800 его представителей. Большинство самарян живет неподалеку от горы Горизим, на западном берегу реки Иордан. Они до сих пор приносят жертвы на этой горе. Еще часть самарян проживает в городе Холон, недалеко от Тель-Авива. То есть самаряне являются частью одновременно израильского и арабского обществ. Центральным священным текстом самарянской религии является самарянское пятикнижье, которое самаряне считают оригинальной неизменной версией Торы. Они считают, что их религия началась с Моисея и не изменилась на протяжении тысячелетий. Когда ассирийцы захватили Северное Израильское царство, 10 колен Израиля были депортированы в другие регионы Ассирийской империи. Четвертая книга царств рассказывает, что ассирийцы заселили землю 10 колен Израиля людьми с других завоеванных ими территорий. Эти переселенцы столкнулись с нападениями львов, поскольку не поклонялись Богу

В результате во времена Иисуса самарян презирали и даже ненавидели как евреи, так и язычники. Иосиф Флавий рассказывает о сражениях между евреями и самарянами во время правления римского императора Клавдия в первом веке от Рождества Христова. Все это объясняет, почему, когда Иисус общался с самарянами, это вызывало удивление и у самих самарян, и у евреев, в том числе и у его собственных учеников. Благодарный самарянин. Однажды Иисус встретил 10 прокаженных на границе Самарии и Галилеи. Прокаженные не имели права приближаться к здоровым людям. Они стояли вдали и взывали к Иисусу: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Иисус увидел их и поручил пойти показаться священникам. По пути они были исцелены от проказы. Однако из 10 прокаженных только один вернулся к Иисусу, прославляя Бога. Евангелие подчеркивает, что единственный вернувшийся благодарить Иисуса был самарянином. Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9?» Иисус учит нас ценить Божьи благодеяния и проявлять благодарность Богу и людям в нашей жизни. Он также подчеркивает, что самаряне, люди, которых мы считаем чужими, другими, недостойными еретиками, порой гораздо больше проявляют благодарность по отношению к Богу и людям, чем мы сами. Иисус защищает самарян. Впрочем, не всегда самаряне ценили Иисуса. Событие произошло во время последнего путешествия Иисуса в Иерусалим. Иисус и его ученики пришли в одно самарянское селение, где их отказались принять. Это вызвало негодование у двух учеников, Иакова и Иоанна. Они пришли к Иисусу и сказали: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их?» Однако Иисус категорически осуждает так называемый «праведный гнев учеников». Он не поддержал идею мести, а напомнил своим ученикам о милосердии и прощении. Когда мы видим грехи людей, которые не похожи на нас, грехи других, чужих, нас обуревает такой же праведный гнев. И если бы мы могли, то точно свели бы огонь с неба, чтобы покарать их. На самом деле, в такие моменты в нас говорит совсем не желание Божьей справедливости, а обычная человеческая ненависть к другим, чужим. Они не похожи на нас, и их грехи не похожи на наши. К нашим собственным грехам мы привыкли и легко прощаем их себе. Грехи других мы не готовы простить просто потому, что они другие. Запомним слова Иисуса, которыми Он ответил ученикам, собиравшимся свести огонь на самарянскую деревню: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Иисус не опускается до национализма. Когда Иисуса назвали самарянином, Он не стал этого отрицать. Об этом мы читаем в 8 главе Евангелия от Иоанна. Некоторые из слушателей Иисуса начинают обвинять Его, говоря: «Ты самарянин и бес в тебе». Обозвать еврея самарянином, полукровкой, полуязычником, еретиком было таким же оскорблением, как и слова «бес в тебе». Иисус дает на это интересный ответ: «Во мне беса нет, но я чту Отца Моего, а вы бесчестите Меня». Иисус отвечает на одно из двух обвинений, на второе. Он не отвечает на первое, не говорит, что Он не самарянин. Иисус готов оспаривать факты, но здесь риторика ненависти к чужим, и Иисус отказывается опускаться на этот уровень. Конечно, Иисус не был самарянином, у Него не было проблем с самоидентификацией. Иисус был евреем, иудеем. Он соблюдал еврейскую Тору, а не самарянскую. Когда доходило до богословских споров с самарянами, у Иисуса не было проблем с

0: заявить, чье богословие правильное, а чье неправильное, как в истории с самарянкой у колодца. Его жизнь и служение были посвящены в первую очередь погибшим овцам дома Израилева. Но когда ему говорят «ты самарянин», Иисус даже не пытается отрицать это. Для всех еврейских антисамарян Иисус Христос готов был быть самарянином, и потому он оставался настоящим иудеем. Когда речь заходила о ненависти к чужим, Иисус вставал на сторону чужих. Иисус и самарянка у колодца. В городе Сихарь в Самарии у колодца Иисус встречает одинокую самарянку, пришедшую набрать воды. Она пришла туда в полдень, что было необычно. Из того, что мы узнаем о ней, мы понимаем, что у нее были причины избегать встреч с другими женщинами. У нее была, что называется, пестрая биография. Она была чужой не только для евреев, но и для своих соотечественников. Иисус попросил ее дать ему попить. Библейский текст не передает интонаций, но мне кажется, ее ответы в начале разговора полны горечи. Похоже, что на этого незнакомца у колодца она решила выплеснуть всю горечь своей жизни. Горечь всех ее пяти неудачных браков и тех странных отношений, в которых она жила в тот момент. И вот Иисус постепенно открывает ей глаза на ее собственную жизнь, на ее потребность в истинной живой воде, которая ведет к вечной жизни. Всю жизнь она искала эту живую воду, искала любви и принятия у всех своих шести мужчин, а нашла только горечь, презрение и отвержение. Иисус вместо осуждения предложил ей милость и прощение. Мы знаем, чем закончился этот разговор. Встреча с одной отверженной женщиной переросла во встречу с отверженным народом. Весь город уверовал в Иисуса. Эта встреча Иисуса с самарянами учит нас выходить за пределы наших зон комфорта, наших предубеждений. Иисус призывает открыть свое сердце для чужих, для других, кто отвергнут, кто не похож на нас. Выводы из притчи о добром самарянине. Вернемся к истории, с которой мы начали. На путешественника нападают разбойники, грабят, избивают и бросают на дороге умирать. Священник и левит, служители, люди с абсолютно правильным богословием, проходят мимо и не оказывают помощи. Затем по той же дороге идет самарянин, человек с совершенно неправильным богословием. Но он увидел пострадавшего, сжалился над ним и оказал помощь. Отвечая на вопрос о том, кто является нашим ближним, Иисус вынуждает законника признать, что самарянин проявил к еврею ту самую любовь, которую заповедал проявлять Бог, и делает вывод: «Иди и поступай так же». Правильное богословие – это еще не все. Мы можем хорошо знать Библию, но что, если мы позволяем нашим предубеждениям мешать нам видеть в чужом человека? Что, если наши предрассудки мешают нам проявлять милосердие к тем, кто не похож на нас? Если это так, то мы на самом деле ничего не поняли. Мы неправильно прочитали Библию, мы не поняли ее суть. Кто твои и мои самаряне сегодня? Самаряне – это чужие. Не такие чужие, которые находятся где-то на другой стороне земного шара, а такие, которые рядом физически, но с которыми мы предпочитаем не сообщаться, не встречаться, не пересекаться. Это христиане, у которых другое богословие. Люди, которые говорят на другом языке, у которых другая культура. Люди, у которых другие политические убеждения. Люди, у которых другие грехи, не такие, как у нас. Иудеи с самарянами не сообщаются. Это безопасно. Зачем нам чужие? Зачем нам риски, которые с этим связаны? Все это очень логичные утверждения и вопросы. Однако Иисус учит нас чему-то совершенно другому. Иисус общается с самарянами, с чужими. Он делает их главными героями своих притч. Он ставит их в пример правоверным. При этом он не поступается принципами и богословием, остается тем, кто он есть. Но отвечая на вопрос о том, что самое главное в Библии, Иисус говорит: «Главное – это когда чужой становится своим». Зачем ты это делаешь, Иисус? Зачем бросаешь нам такой вызов? Мир, где иудеи с самарянами не сообщаются, это очень уютный, комфортный мир. Но это не мир Иисуса. Поразмыслим над этими евангельскими историями. Позволим этим историям формировать наше отношение к чужим, к другим, к тем, кто не похож на нас. Давайте стремиться смотреть на других глазами Иисуса, преодолевать свои предубеждения, предрассудки и принимать своих самарян в свою жизнь. Игорь Рейхельгаус.
1: Вера и жизнь о слове вечном.
0: Сохраним ли веру? Представьте себе, что вы живете мирно и благополучно. Стараетесь любить Бога и ближних, поступать правильно и справедливо. И вдруг происходит неожиданное. Землетрясение, наводнение и разные бедствия. Много беженцев. Дома, города, вся жизнь в руинах. И сидя на пепелище, вы задаете вопрос: «А где же справедливый Бог?» Да, простите, сегодня это даже не нужно представлять. Это стало реальностью для многих из нас. И война, и страшные вопросы о справедливости и о Боге. Но даже если у вас пока все хорошо, и вы наслаждаетесь мирным небом над головой, вы не можете не знать о чужих бедах, не можете не слышать тревожных новостей, не можете не читать книг о том, как люди несправедливо страдают и отчаянно требуют справедливости. Одна из таких книг включена в Библию. Это книга Иов. Это книга о человеке, который в несправедливом мире дерзнул жить жизнью праведника. Это книга для всех тех, кто, видя несправедливость, переживая ее на себе, все же верит в справедливого Бога. Я надеюсь, вы отнесете себя к таковым. Если это так, то вам каждый день приходится отвечать на сложные вопросы. Можно ли назвать Бога справедливым и поклоняться Ему, если вокруг так много очевидной несправедливости? И смогу ли я остаться праведным в своем отношении к Богу, когда череда несправедливых ударов превратит мою жизнь в кошмар? Как долго я выдержу? Как долго выдержит моя вера? Я предлагаю посмотреть в начало и конец этой истории. В первой главе мы видим, как Иов наслаждается жизнью, но затем теряет все. В последней же главе благословения возвращаются к нему. В других главах много поэзии и философии. Мы не будем в них углубляться. Нас интересует лишь сжатое описание тех событий, которые вначале стали испытанием веры для нашего героя, а в конце принесли ему справедливое вознаграждение. Итак, это история о справедливом Иове и справедливом Боге. Хотя книга носит имя Иова и повествует о его жизни, большую ее часть занимают размышления о Боге. Почему Бог позволяет хорошим людям страдать? Иов мучается болью и больными вопросами, но при этом защищает собой Бога. Его жизнь становится убедительным аргументом в пользу Бога как доброго и справедливого. В самом деле, если на земле найдется хоть один праведник, сохранивший веру в справедливого Бога вопреки всем испытаниям, это будет лучшим доказательством бытия Бога. Иов стал таким доказательством, стал важным прецедентом, на который ссылаются все желающие сохранить и передать другим веру в справедливого Бога. Подумать только, эта история передается через поколения почти 4000 лет и утверждает многих в вере. Что мы знаем об Иове? Не так много. Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла. Благодаря своей праведности он имел успех и славное имя среди людей Востока. Он заботился о своей семье и праведности перед Богом больше, чем о бизнесе. Но благодаря этому процветало все – и он сам, и семья, и бизнес. И родились у него 7 сыновей и 3 дочери. Имение у него было 7000 мелкого скота, 3000 верблюдов, 500 пар волов и 500 ослиц, и весьма много прислуги. И был человек этот знаменитее всех сынов Востока. Сыновья его сходились, делая пиры каждый в своем доме в свой день, и посылали и приглашали 3 сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней завершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил все сожжения по числу всех их. Ибо говорил Иов: «Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем». Так делал Иов во все такие дни. Иова знали многие, любящие справедливость. Они смотрели на него, как на добрый пример. Но при этом справедливость, вера в Бога и широкая известность делают его удобной мишенью для злых сил. И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане: «Откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал: «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь сатане: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». И отвечал сатана Господу и сказал: «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его? И дом его, и все, что у него. Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане: «Вот, все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей». И отошел сатана от лица Господнего. Сатана обходит землю, чтобы порадоваться царящей на ней несправедливости, но вдруг наталкивается на исключение. Он хочет доказать, что в мире нет места справедливости, что никто не верит в справедливого Бога, но Бог указывает ему на Иова. Пока есть Иов, есть вера в справедливость и справедливого Бога. Вот почему сатана прилагает все усилия, чтобы лишить Иова веры и в его лице высмеять всех поклонников справедливого Бога. Эту мысль стоит подчеркнуть. Дьявол не может бороться с Богом. Он не соперник Богу. Он всего лишь падшее творение. Поэтому он направляет свою ненависть на людей, разрушая в них веру в Бога и божественную справедливость. Каждому страдальцу он говорит: «Зачем тебе нужен такой Бог, если он не может защитить тебя, если не может восстановить справедливость?» Сатана лишает Иова всех благ его жизни, пытаясь разрушить этой крайней несправедливостью его веру в справедливого Бога. Враги и стихийные бедствия забирают у него детей, слуг, скот, дома. Сатана потирает руки. «Теперь посмотрим на святошу Иова, что он скажет о справедливости». Но Иов остается верным. Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился и сказал: «Нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. На этом беды Иова не закончились. Ему пришлось претерпеть страшную болезнь тела и при этом выслушивать жалобы и недобрые советы своей обезумевшей жены. Мучений добавили и друзья. Они пришли выразить сочувствие, но не смогли промолчать. Принялись искать пояснение и оправдание случившемуся. Рассуждения друзей Иова о справедливости были наивными, неинтересными сатане, малополезными Иову и неугодными Богу, В конце друзьям пришлось каяться за свое многословие. Сказал Господь Елифазу Фимонитянину: «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, возьмите себе 7 тельцов и 7 овнов, и пойдите к рабу моему Иову, и принесите за себя жертву, и раб мой Иов помолится за вас, ибо только его лицо я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов». Божья справедливость такова, что понять ее не могут даже праведники. Так что даже Иову приходится каяться перед Всевышним за свои слова и вздохи, догадки и сомнения. «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Бог справедлив, но Он не объясняет свой план, просто выполняет его так, что в конце все видят Его справедливость. Но в процессе люди мало что понимают, и все попытки объяснить и оправдать происходящее неизбежно будут наивными и лишними. И в конце Иов видит Бога, и это главное. Когда ты видишь Бога, этого уже достаточно. Ты больше не требуешь справедливости. Ты знаешь, что она есть, потому что Бог есть. Но для сомневающихся Бог показывает восстановление справедливости видимым образом, как пример, как урок. Даже в этом мире справедливость Божья торжествует. Ее невозможно не замечать. Она сияет, привлекает внимание, удивляет, возвращает веру. «И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. У него было 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов, 1000 пар волов и 1000 ослиц, и было у него 7 сыновей и 3 дочери. И нарек он имя первой Емима, второй Кассия, а имя третьей Керингапух. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова. И дал им отец их наследство между братьями их». После того Иов жил 140 лет и видел сыновей своих и сыновей сыновних до 4-го рода. И умер Иов в старости, насыщенный днями. После всех испытаний Иов живет долго и умирает счастливым. Все свои годы он служил для жителей земли свидетельством, примером, доказательством Божьей справедливости. Мы все немного как Иов в части переживаемой несправедливости. Но быть как Иов означает не только страдать и возмущаться. Здесь нужно быть верным вере до конца, чтобы исповедовать справедливость Божью вопреки всему и в конце увидеть ее торжество. Каждый праведник получает щедрые благословения за свою веру и верность. Не все как Иов, но каждый по-своему отмечен Богом. Хочу акцентировать внимание на нескольких важных мыслях, которые помогут нам пройти испытания и сохранить веру в справедливого Бога. Во-первых, справедливость – важный атрибут Бога. Разрушая веру в справедливость, сатана разрушает в людях веру в справедливого Бога. Мы не можем закрывать глаза на вопиющую несправедливость. Наш Бог справедлив, и мы должны быть справедливы в отношении ближних и в отношении Бога. Справедливость важна. Любая же несправедливость не просто грешна, но и вероломна по отношению к справедливому Богу. Во-вторых, подлинная вера в Божью справедливость основана не на видимом благополучии и щедрых Божьих благодеяниях, а на глубоком благоговейном страхе, почтении перед Богом. Сатана не мог поверить, что на земле есть праведники, что кто-то может верить в справедливого Бога даже в муках несправедливости. Для сатаны, как и для большинства людей, праведники играют роль святош, пока у них все хорошо, до первых потрясений. Иов опровергает это циничное представление о Боге и его слугах. Теряя все, он благословляет, а не проклинает. Мы называем Бога справедливым не потому, что Он действует так, как нам хочется, но потому, что Он – Бог. В-третьих, даже в этой земной жизни справедливость Божья торжествует. Сатане нравится мучить людей несправедливо, забирать у них то, что им дал Бог, оболгать невинного, разрушить жизнь праведного, напасть на мирного. Богу же нравится утверждать справедливость и вознаграждать верных. За Богом не только последнее, но и первое слово. Вся эта история от Бога и о Боге. Справедливый Бог – альфа и омега истории. Важно помнить, что инициатором испытания Иова был Бог. Дьявол действовал в рамках, заданных Богом. Зло всегда ограничено Божьей властью. Зло ограничено во времени и в степени действия. Оно хочет быть беспредельным, безудержным, всеохватным, но наталкивается на пределы и терпит поражение. Зная события наперед, мы можем быть уверены: справедливость будет восстановлена, преступники будут наказаны, сомневающиеся будут постыжены, а праведники прославлены. В конце книги мы видим торжество справедливости. Бог показывает свою справедливость так, что по всей земле знают об этом. Знают о справедливом Иове и знают о справедливом Боге. Благополучие возвращается к Иову. Вера в справедливость и в справедливого Бога возвращается к людям. Это финал книги, но не конец истории. История продолжается. И теперь тебе предстоит ответить на вопросы. Будешь ли ты справедливым, как был Иов? Принесешь ли веру в справедливого Бога через все испытания? Прославишь ли имя Божье среди разочарованных, раздавленных несправедливостью людей? Пусть же слова древней книги сопровождают нас и руководят нашими решениями. Вседержитель. Мы не постигаем Его. Он велик силой, судом и полнотой правосудия. Он никого не угнетает. Поэтому да благоговеют перед Ним люди и да трепещут перед Ним все мудрые сердцем. Доктор Михаил Черенков.
1: Вера и жизнь. Несколько вопросов к читающим Библию.
0: Кто сообщил Марии, что ее родственница Елисавета ожидает ребенка?
2: Ангел Гавриил.
0: Где в Библии в последний раз упоминается имя Марии, матери Иисуса?
2: Деяния, глава 1, стих 14.
0: Сколько раз в Библии встречается слово «христианин»?
2: Три раза.
0: Кто убедительно опровергал иудеев в открытых диспутах, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос?
2: Аполлос.
0: На каком острове спаслись Павел и все бывшие с ним на корабле, потерпевшим кораблекрушение?
2: Мелит. Мальта.
0: Для чего, по словам Павла, Бог помиловал его?
2: Чтобы Иисус Христос в нем показал все долготерпение в пример тем, кто будет веровать в Него к жизни вечной.
0: Кто служил апостолу Павлу в благовествовании как сын отцу?
2: Тимофей.
0: Какое приветствие апостола Павла, по его собственным словам, служит знаком во всех его посланиях?
2: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами.
0: Какое слово пропущено в стихе? Ибо не тот, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь.
2: Достоин.
0: Какие дела, по словам апостола Павла, не могут скрыться?
2: Добрые.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

0: Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!
1: Я ношу свое сердце

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейкинсвелле «Волна благословения». Радиопередача «Тихие воды». В ней вы услышите проповеди Ярли Пести на разные темы.

В 17 главе Деяний апостолов мы читаем о том, как в течение 3 недель Павел, Сила и Тимофей евангелизировали в Фессалониках, после чего они были изгнаны из этого города. Они внезапно принуждены были покинуть молодую, только что родившуюся фессалоникийскую церковь. Да, сразу же эти новообращенные почувствовали на себе гонение. Церковь вряд ли успела подняться с колен, как обрушился на нее враг. Прошел год, и Павел написал им свое первое послание. В 17 стихе 2 главы этого послания он вспоминает ту ночь, когда он и его сотрудники должны были расстаться с ними. Он пишет так: «Мы же, братья, были разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем». И дальше он говорит им: «Тем с большим желанием мы старались увидеть лицо ваше». Подобно матери, скучающий по своим лишенным детям, так Павел томительно желал видеть верующих в Фессалониках. «Хотя мы сердцем с вами, — говорит он, — все же ночь и день все усердно молюсь о том, чтобы видеть лицо ваше». Такое же тягостное чувство выразил апостол верующим в Риме, которых он лично еще не встречал. Им он пишет: «Всегда прошу в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам, ибо я весьма желаю увидеть вас». Почему у Павла было такое страстное желание видеть, как он пишет, лицом этих верующих, будь они в Филиппах, в Колоссах, в Риме или в Фессалониках? Во-первых, он жаждал их общения, и, во-вторых, он хотел им преподать, как он говорит в послании к римлянам, некое духовное дарование к утверждению их. Таким образом, такая встреча, такое общение послужило бы взаимным благословением. Как Павел говорит, «утешиться с вами верою общую, вашею и моею». Возлюбленные, вы когда-нибудь подумали о том, какое огромное значение имеет общение между детьми Божьими? Можно сказать, что такое общение для чада Божия так же необходимо, как пища и питье. Заметьте, первые результаты только что родившейся церкви с самого дня Пятидесятницы. Сказано, сразу же после первой проповеди Петра, когда около 3000 душ охотно приняли слово его и крестились, что они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Дорогие мои, это основные элементы Церкви Христовой. Учение Слова Божия, общение, преломление хлеба и молитва. Без них Церковь делается анемичной и в конце концов должна умереть. И смотрите, как сатана употребляет каждое оружие в своем арсенале, чтобы как-нибудь нарушить это общение детей Божьих. Если ему не удастся преследованием, то есть лобовой атакой, тогда он возбуждает ссоры и недоразумения в среде верующих. В его коварный умысел входит не только нарушение этого общения, потому что в единстве сила, но он знает и видно лучше, чем многие верующие, что чаду Божьему абсолютно необходимо общение с другими детьми Божьими. Вот почему Слово Божие предупреждает нас: не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Каждый из нас, дорогие братья и сестры, имеет особое служение для тела Христова. Дары различные, служения различные, которые Дух разделяет каждому особу, как ему угодно. И это для пользы, дабы не было разделения в теле, как сказано, а чтобы все члены одинаково заботились друг о друге. Видите, церковь – это тело Христово, и поэтому, если один член этого тела страдает, страдают с ним и все члены. Галатов Павел увещевает: «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга». Это, возлюбленный, и есть цель общения – служить друг другу. Прообразно Христос показал это служение своим ученикам в омовении ног. «Таким образом исполните закон Христов», – говорит дальше Павел.
Эта истина проиллюстрирована в 72-м псалме.

обратившимися верующими. Павел хотел послужить им, иметь с ними общение, дополнить чего еще не доставало вере их, и сатана воспрепятствовал. Как часто я думаю о наших братьях и сестрах в узах, оторванных не только от своих родных по плоти, но от этого чудного общения с другими братьями и сестрами. А ведь это и есть цель дьявола – оборвать этот контакт с другими верующими, лишить этого необходимого элемента для духовной жизни. Поэтому автор послания к евреям говорит: «Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, страждущих, как и сами находитесь в теле». Дорогие мои, страдает ли один член, должны страдать с ним и все члены. Но как же можем мы служить членам тела Христова, который находится в узах? Возлюбленные, и в этом мы обязаны носить бремена друг друга. Как? Мы должны молиться за них, молиться так, как бы мы сами с ними были в узах. Служим ли мы нашим братьям, которые страдают за имя Иисуса Христа? Фессалоникийцам Павел говорит: «Мы разлучены лицом, но не сердцем». Враг может на время поставить физические преграды, но сердцем мы, тем не менее, можем иметь контакт. Благодарение Господу! Никто и ничто не может нарушить это общение. Правда, между нами физический барьер, но никакая сила не может прервать нашу духовную связь. Сердцем мы связаны с вами узами любви, дорогие братья и сестры, хотя ваших дорогих нам лиц мы не видим. Мы могли бы много сказать о противодействиях сатаны, как он препятствует делу Божьему, служителям Божьим, как он препятствует грешникам покаяться и верить в Евангелие. Да, враг нашей души не спит, но ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И мы не смеем недооценивать его силу, его коварство, его способность сеять раздор и всячески вредить детям Божьим. Но в то же время никогда не забудем, что тот, кто в нас, больше того, кто в мире, то есть дьявола. Будем помнить, что Христос

0: Тессалониках. Нет, но ночь и день, говорит он, усердно молюсь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего не доставало вере вашей. Это была молитва полной веры, и поэтому он с уверенностью говорит: «Бог сам управит путь наш к вам». Молитва тогда успешна, когда она исполнена верой. И была она полной веры, потому что она была правильно мотивирована. Причина, почему Павел хотел видеть их лицом к лицу, была та, чтобы послужить им, дополнить, чего не доставало вере их. Дорогие друзья, мы никогда не одержим победы над дьяволом, если не поступим так, как учит нас Слово Божье. Нигде не сказано, чтобы мы с ним вступали в какой-нибудь диалог. Никакими аргументами мы не убедим дьявола, чтобы он изменил свои намерения. Можете ли вы убедить тигра выпустить из своей пасти свою добычу? Бога человек может умолить, а дьяволу следует только противостоять. Это единственный метод борьбы, указанный в Библии против этого ехидного врага. Что говорит Слово Божие? Противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Но что говорит Иаков до этого? Итак, покоритесь Богу, а сразу после приближайтесь к Богу. И между этими двумя предложениями сказано: противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Возлюбленные, мы можем противостоять этому рыкающему льву, который хочет нас поглотить, только поскольку мы покоряемся Богу и приближаемся к Нему. Бог сам является нашим убежищем. Без Него мы непременно потерпим поражение. Не бежать нам велено, а противостоять в силе возлюбившего нас. Поэтому, братья мои, говорит апостол Павел, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. В этом весь секрет победы над дьяволом. Мой друг, может быть, с тобой произошло подобное тому, что произошло с Асафом, псалмопевцем. Сатане удалось тебя пошатнуть. Едва не поскользнулись стопы твои. Ты оставил общение детей Божьих и думал, что один справишься. Да, враг твоей души воспрепятствовал тебе, чтобы ты не имел общения с детьми Божьими. Он знает, как это необходимо для твоей духовной жизни, и он тебя соблазнил. Он тебе показал, как блаженствуют люди без Бога. Но одно, я уверен, он тебе не показал, каков их конец. Он показал тебе только начало, и ты поверил и оставил святилище Божье. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Мой друг, спеши назад в Дом Божий. Там ты уразумеешь конец нечестивых, и ты вновь станешь полезным христианином, способным помочь другим в их искушении. А если ты еще не чадо Божие, то спеши скорее в объятия Иисуса Христа. В нем ты найдешь прощение грехов, и в нем ты безопасен. Пусть Господь благословит каждого из вас сейчас приблизиться к Нему, и тогда вместе с Асафом сможете сказать: «А мне благо приближаться к Богу». Аминь.
1: Вы слушали радиопередачу «Тихие воды» с Ярл Пести. Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, я желаю вам обильных Божьих благословений и мира в сердце. Слушать радио, познавать Бога.

придет с особым назначением, и солнце свет померкнет над землею. Сегодня предлагает Бог спасение. Он хочет повстречаться здесь с тобою.

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение аудиокниги «Дили в горах Монтиго», читает Любовь Шпика.

0: целом эксперимент миссис Хэммонд удался на славу. Эффи была в этом уверена. Няня была права. Ни с кем она не была так счастлива, как с Дилли. Поначалу мать Эффи с тревогой наблюдала за происходящим, но когда бы она ни заглянула, даже в первые дни после приезда Дилли, когда она была еще слишком слаба, чтобы что-то делать, кроме как сидеть на улице и наблюдать за сном Эффи, ни одна заблудшая муха не садилась на этот милый маленький носик. Ни один внезапный порыв ветра не сорвал кружевной накидки с ее коляски. Прелестное вышитое покрывало всегда было аккуратно расстелено в нужном месте, а солнцезащитный козырек наклонен точно под нужным углом. Несколько дней спустя, когда решились доверить Дилли бодрствующую Эффи, мать держала их в пределах видимости и удивлялась, что по прошествии нескольких часов Эффи не издала ни одного раздраженного крика. Миссис Хэммонд часто вставала, чтобы посмотреть, и находила ее всегда довольной. Девочка копалась в земле или перебегала с газона к яркой цветочной клумбе, всегда сопровождаемая Дилли, всегда счастливая и довольная. «Она — сокровище», — сказала миссис Хэммонд, возвращаясь к своей книге с протяжным вздохом облегчения. «Она просто сокровище. Я очень рада, что привезла ее с собой, и она выздоравливает». «Каким утешением она будет для своего отца?» И миссис Хэммонд снова вздохнула. Стоя утром у двери, Милли думала о миссис Хэммонд. Она поняла, сама не зная как, что миссис Хэммонд часто переживает о своем сыне. Дилли не понимала, чего именно она боится или о чем тревожится. Оно было совершенно очевидно, что он не такой, каким хотела бы видеть его мать. Дилли даже видела, как она вытирала слезы после одного из их долгих разговоров. Над этим вопросом девочка долго размышляла. Миссис Хэммонд была очень добра к ней, если бы она могла хоть как-то отблагодарить ее. Если бы только она могла сделать для мистера Харта что-нибудь такое, что сделало бы мать счастливее. Она была такой красивой и так богата, а Эффи была такой милой. У нее было много поводов для счастья, но она не была счастлива. Дилли не могла не заметить, что ее лицо, когда она была спокойна, почти всегда было печальным. Что заставило ее задуматься об этом сегодня утром еще больше, чем обычно? Когда она вошла в номер миссис Хэммонд в отеле, чтобы взять что-нибудь для Эффи, было ясно, что та плакала, а мистер Харт вышел прямо перед ней и хлопнул дверью. Что такого он мог натворить, что так встревожила его мать? Пока она стояла и размышляла, он появился в поле зрения и остановился перед ней. Глава 5. Утренняя встреча. «Ну и как, маленькая поклонница гор? Я вижу, ты восхищаешься, как и прежде. Это видно по твоим глазам. Чему ты поклонялась сейчас?» Сэр начала Дилли, слегка покраснев, но улыбаясь. Ей было нелегко сердиться на Харта. Он всегда был таким добродушным по отношению к ней. «Тебе все еще по-прежнему нравятся горы?» «О, да, больше, чем когда-либо. Я думаю, что здесь просто бесподобно красиво». «Ну, конечно же, я никогда не встречал девушку, которая не выражалась бы точно так же о горе или о куске бисквитного торта. Не имеет никакого значения, о чем именно. Но чтобы тебе так нравится, превосходит мое понимание. Я думаю, что это самое сонное место, где я когда-либо был в своей жизни. Что именно тебе нравится?» «Ну, мне все нравится. Деревья, цветы, птицы, приятный ветерок. Знаете, мистер Харт, в городе никогда не было никакого ветерка. По крайней мере, там, где мы живем, его никогда не было. Там все время было как в духовке. Мне становится дурно при мысли о том, как должно быть жарко там сегодня утром. И только посмотрите, как здесь развиваются занавески. В городе, я полагаю, довольно тепло. Но, с другой стороны, не так уж сильно, возражаю против жары. Когда что-то происходит, здесь все так ужасно заторможено. Вот чем я недоволен. Как парню занять свое время? Разве там внизу, в большом открытом здании, почти все время не проводятся какие-то мероприятия?» Дилли задала этот вопрос несколько робко. Теперь она вступила на почву, о которой знала очень мало. С тех пор, как она приехала сюда, она не была ни на одном мероприятии. Она почти не представляла, что там происходит. Иногда, когда она гуляла с Эфи, до нее доносились отдаленные звуки музыки, и она часто видела толпы красиво одетых людей, спешащих мимо, и улавливала обрывки разговоров о выступающем или о песне. Но миссис Хэммонд выходила из дома лишь изредка, в течение дня, и никогда не упоминала при ней о том, что там происходит. Хотя любопытство Дилли и было возбуждено до предела, она не чувствовала себя вправе задавать вопросы. «Почти все время!» Харт разразился саркастическим смехом. «Это еще мягко сказано. Собрания проводятся постоянно, с утра до вечера, или, во всяком случае, до полудня. И снова вечером. Я бы подумала, что эти люди будут насобранены до смерти. Ты разве не была в этом большом открытом здании?» «О, да. Я проходила мимо него два или три раза, когда оно было совершенно пусто. Я видела там огромное количество сидящих мест. Интересно, они когда-нибудь заполняются? Разве там не происходит что-нибудь интересное?» «Понятия не имею. Кто захочет ходить на собрание в такую погоду? Особенно среди недели. Ты говоришь, что никогда не была на одном из них?» Дилли поспешила спрятать легкий вздох в своем сердце. Какое она имела право вздыхать, когда на ее долю выпало столько чудесных даров? Свежий горный воздух, прохладная палатка, в которой можно спать каждую ночь, и всегда есть что-нибудь вкусненькое. «О нет, я никогда там не была», — быстро ответила она, думая, что этот вздох совершенно скрыт от ее глаз. Но Харт был прав насчет ее глаз. В них было видно все. «И ты хочешь пойти?» «Необыкновенный вкус. Но я за то, что людям нужно позволять делать то, что они хотят. Там внизу в эту самую минуту проходит собрание. Пошли, мы посмотрим, на что оно похоже». «О!» — воскликнула Дилли и сложила ладони вместе. И это «о!» и сжатые руки говорили о многом. «Вы очень-очень добры ко мне, мистер Харт, но я не могу. Мисс Эфи готова к прогулке и, боюсь, уже ждет меня». «Чепуха и бессмысленница. Пусть мисс Эфи подождет. Скажи моей матери». «Нет, я сам ей скажу». «Мама!» — повысил он голос, увидев, как она в белых утренних одеждах направляется от веранды отеля к палатке. «Я собираюсь сбежать с Дилли».
1: «Сбежать с Дилли?» — удивленно повторила миссис Хэммонд, выходя из палатки.
0: «Где Дилли? Эфи уже ждет тебя, дитя». «Но я говорю тебе, что Эфи обойдется без нее, я хочу ее сам. Я собираюсь показать ей скини. Она хочет знать, насколько заполнены сиденья, когда там люди. Возьми свою шляпку, Дилли, я вижу, что люди толпой идут в ту сторону, как будто там какая-то сенсация». Если бы мистер Уэст мог в этот момент увидеть щеки своей дочери, он был бы поражен. Они буквально пылали. Она открыла рот, чтобы заговорить, но потом, не зная, что сказать, повернулась и вошла в палатку, чтобы встретиться лицом к лицу с миссис Хэммонд. «Что же скажет ей эта леди? Рассердилась ли она на нее?» — думала Дилли. Она встретила миссис Хэммонд почти у самого входа в палатку. Та выглядела очень удивленной. И в ее глазах было еще что-то, чего Дилли не поняла. «Ты попросила его?» — взволнованно спросила она. «Ты просила мистера Харта отвезти тебя в скини?» «О, нет, мэм», — возразила Дилли очень серьезно. «Я бы ни за что на свете не пошла на это. Я вообще не думала никуда идти. Он просто сказал, что ему нравится быть там, где что-то происходит. И я спросила его, не происходит ли какое-то собрание в большом здании, где столько много мест. Потом он спросил, не бывала ли я там раньше, и сказал, что по моим глазам он понял, что я хочу пойти. Но я не хотела показывать это своими глазами. Мэм, на самом деле, я этого не хотела». «Ничего страшного», — сказала миссис Хэммонд с улыбкой. «Собирайся как можно быстрее, не обращая внимания на мисс Эфи. Я позабочусь о ней. И не говори мистеру Харту, что тебе нужно спешить домой. Оставайся столько, сколько он захочет». Пока совершенно сбитая с толку Дилли бегала за шляпой и перчатками, миссис Хэммонд с нежностью глядела на Харта. Он кружил рядом, делая маленькие ямки в земле носком своего начищенного ботинка. Если бы только эта новая прихоть продержала его до отхода 11-часового поезда, у меня бы еще один был мирный день, но на это слишком много надежд, — промолвила она.
1: Дилли выглядела очень опрятной и счастливой, несмотря на замешательство и неловкость, вызванные этим событием. «Дай ей возможность все осмотреть, Харт. С твоей стороны очень любезно позаботиться о ней». Харт добродушно рассмеялся. Ему самому ситуация казалась странной. Что бы подумали ребята, увидев, как он отправляется на утреннее собрание со служанкой своей младшей сестры. Он сам с трудом понимал, что им движет. Только она была такой странной малышкой, эта Дилли, с ее горящими глазами и энергичными манерами, с ее страстной любовью к горам, облакам и всем новым пейзажам и звукам. Этим утром ее внимание привлекло множество новых событий. Мужчины, женщины и дети, большие и маленькие, собирались со всех концов, устремляясь к зданию. С видимым рвением они спускались по ступенькам и исчезали из виду вдали. Они все спешат занять лучшее место, судя по их стремлению.

Билл. Но, по-моему, люди вели себя очень странно. Они проскальзывали внутрь, как будто им было немного стыдно за то, что они вообще там оказались. Они занимали как можно более дальние места от пастора, и никакие уговоры со стороны не могли заставить их пройти вперед. Почему они так себя вели? Не могу сказать, это была загадка, над которой я задумала свои юные и невинные дни, но я так и не решил ее. В последнее время я почти не бывал на молитвенных собраниях. Раз или два я попадал на них случайно. И они всегда казались мне самыми печальными мероприятиями в мире. Люди, которые посещают их, похоже, делают это как своего рода эпитемью. Они огорчаются, когда раздается звон колокола, и радуются, когда произносится последний аминь. Таков мой опыт молитвенных собраний. «А как у тебя?» «У меня его нет», — ответила Дилли. «Сколько я себя помню, мама никогда не была достаточно здорова, чтобы ходить туда. И я всегда оставалась с ней. Потом, когда она ушла, отец не оставлял меня одну. Но у меня такое чувство, что мой отец ходил на молитвенное собрание, потому что ему это нравилось». «В самом деле?» «Ну, я думаю, он был необыкновенный. Я никогда не видел людей, которые вели бы себя так, как будто им нравилось туда ходить. Няне Кэмпбелл всегда нравилось просто выходить из дома, совершать приятную прогулку и пожимать руки нескольким своим знакомым. Но она всегда выглядела довольной, когда собрание заканчивалось. Но вот мы и у Скинии». Они спустились по ступенькам, и Дилли поняла, почему издалека казалось, что люди так внезапно пропадали из виду. Все, кто мог, проходили мимо рядов скамей, которые тянулись ярус за ярусом до самого верха. Они садились в длинном, широком, ровном пространстве, также заставленном скамьями. Даже широкие проходы в это утро были заставлены стульями, которые с готовностью занимали опоздавшие. Внизу осталось совсем немного места, те, кто пришел после этого, должны довольствоваться местами в кругу. «Они могли бы видеть там не хуже, если бы только так думали», — сказал Харт. «Но все стремятся занять лучшее место. По другую сторону этого столба есть местечко, отличное место для обзора, но люди об этом не знают. Давай займем эти два места». «Тогда мы будем жадными», — ответила Дилли тихим и радостным голосом. Ей было очень весело. «Что они хотят увидеть?» – прошептала она, как только они устроились на двух превосходных местах, которые почему-то остались незамеченными. «Картины», – прошептал Харт. «Мужчина рисует птиц, жуков, мальчиков и все остальное прямо у всех на глазах и рассказывает о них. Он заканчивает их сейчас, пока мы на него смотрим. Как у него это получается? Я думала, что на создание картины уходит много времени». «Полагаю, все зависит от того, насколько человек талантлив. Этого человека называют гением. Я услышал о нем, когда был на севере прошлым летом. Тогда я подумал, что если у меня когда-нибудь будет возможность, я пойду послушать его и посмотрю. Но с тех пор я не вспоминал о нем до сегодняшнего утра. Я забыл о нем, пока не увидел классную доску. Это то, на чем он работает. Этот человек в кепке туриста, должно быть, он самый». Дилли не имела ни малейшего представления о том, как выглядит туристическая кепка, но решила хорошенько присмотреться к тому, кто выйдет на платформу, и увидеть это и многое другое своими глазами. Все это было для нее в новинку. Нижние сиденья, которые простирались впереди и по обе стороны от нее, а также сзади, насколько хватало глаз, были в основном заполнены детьми. Совсем маленькие занимали крайний передний ряд, а те, кто был чуть постарше, сидели сразу за ними. После них сидели дети всех возрастов. У некоторых из них были седые волосы. «Сегодня мы здесь все как дети», — сказал улыбающийся джентльмен с тростью, очками и седой бородой. Он сидел прямо за Дилли и ободряюще улыбнулся ей, когда она оглянулась. «Это детское собрание?» — спросила она шепотом. «Я думаю, должно быть так», — ответил Харт с любопытством, оглядываясь по сторонам. «Детское собрание, на которое все взрослые твердо решили прийти. Посмотри на эту старую леди в кресле. Ей должно быть около 80. А теперь, Дилли, смотри, и ты увидишь, на что способен обычный мел в руках некоторых людей».

0: Глава 6. То, что Дилли увидела, появляясь при ее изумленных глазах, было изображением маленького мальчика. Всего несколько штрихов мелом, сделанных, как ей показалось, совершенно наугад, и вот он перед ней, самое милое и чистое мальчишеское лицо, какое только можно было себе представить. Дилли с серьезным видом, смотревшая на него, внезапно обернулась и бросила такой изумленный и в то же время восторженный взгляд на молодого джентльмена, сидевшего рядом с ней, что его охватило желание узнать, что она думает. «Что теперь? Что тебе сказал этот симпатичный малыш?» «Да ведь это ваше изображение», – прошептала Дилли. «Как та фотография, что стоит у вашей мамы в бархатной рамке на туалетном столике. Разве вы не видите, что оно точно такое же? Красивые кудряшки и глаза. О, жаль, что ваша мама не видит этого». «Оно будет недолго», – спокойно произнес Харт. «Оно исчезнет от одного прикосновения руки. Посмотришь, если это не так». Он ни за что не признался бы этой девушке, что был странно тронут ее словами. Он ни за что не признался бы ей, что заметил сходство. Но правда заключалась в том, что в милом ротике, вьющихся волосах и смеющихся глазах на изображении было что-то такое, что вернуло его в раннее детство и почти заставило вздохнуть над собственными, казалось бы, необдуманными словами. «Оно будет недолго». Они были более правдивы по отношению к представшей перед ним картине, чем он предполагал. Даже пока он смотрел, лицо начало меняться. Художник говорил и работал. Он вывел на доске слово «недовольство». Он очень живо рассказал о том, как этот мальчик, окруженный всеми удобствами и радостями жизни, все же позволил злому духу недовольства войти в его жизнь. Он думал, что это спрятано в его сердце, где никто не может увидеть. Но как же он ошибался, ибо то, что растет в сердце, рисует свою картину на лице. «Я покажу вам, как это происходит», — сказал художник. Быстрый штрих его опытного мелка и, конечно же, прелестный ротик утратил свою сладость. Уголки его были слегка опущены, а на лбу появилась морщинка. Затем было написано слово «зависть». Одним взмахом руки художника было нарисовано большое сердце, внутри которого ухмылялась уродливая змея, и казалось, что из ее пасти с шипением вырываются два слова — недовольство и зависть. Была рассказана краткая история желания мальчика получить то, что ему не принадлежало. И были ясно показаны следы, которые эта мысль оставила на его лице, совершенно неосознанно для него самого. Затем змеиное тщеславие начало овладевать им. Его одежда была лучше, чем у других. Его дом величественнее, его часы элегантнее. Конечно же, с оттенком, который Дилли тщетно пыталась разглядеть, в чем именно он состоял. Лицо перед ней стало все более и более непривлекательным. Она была уверена, что он тщеславный и злобный мальчишка. По мере того, как в нем росли тщеславие и недовольство, он становился все наглее. Морщины, которые образовались вокруг некогда прекрасных губ, полностью испортили их красоту. Дилли вспомнила мальчика, который говорил громкие слова гордости и дерзости даже своей матери, и лицо на доске стало походить на его. Художник продолжал. «Тщеславные, наглые и недовольные мальчики почти всегда ленивы. И пока он рассказывал о том, как один из них был пойман этим злым духом, он растрепал кудрявую голову на доске, и волосы густыми прядями упали на глаза, плечи опустились». Несколькими быстрыми движениями он нарисовал образ ленивого, отталкивающего мальчишки. «Затем, нужно ли говорить, — спросил он, — что такой мальчик всегда становится эгоистом? Злой дух эгоизма, несомненно, овладел им, и когда это произошло, он оставил такие штрихи, как эти». Это был последний деморализующий штрих на некогда милом личике, и бедная Дилли затаила дыхание от изумления и печали, глядя на то, что сотворила рука художника. «Видите, в чем дело?» — сказал он. «Я не испортил личико. Храни меня Бог. Я бы не испортил милое детское личико ни за какие деньги на свете. Но когда все эти злые духи овладевают им, они обязательно сделают его лицо таким, каким оно будет при жизни. Вы можете увидеть их название если произнесете по буквам слово, образованное из первых букв этих слов. Я не знаю более верного названия для привычек, которые могут так испортить лицо, которому Бог предназначил быть красивым. Дети сидели очень тихо. Они были подавлены этим крушением прекрасной жизни, так ясно представшим перед ними. Некоторые из детей постарше прикрыли лица руками и вернулись к началу своей жизни, вспоминая, если можно судить по их лицам, определенные времена, когда некоторым из этих злых духов было позволено входить и сеять хаос. Что касается бедняжки Дили, то она украдкой бросила на Харта испуганный взгляд и задумалась. Действительно ли она заметила у него недовольную складку у рта? Конечно, его лицо изменилось с тех пор, как была сделана фотография, которую мать хранила в бархатной рамке. Дили инстинктивно чувствовала, что он бы не сделал некоторых вещей, если бы не был допущен дух эгоизма. Были ли такие штрихи у него на лице? Она не была уверена, но боялась, что они были. Он пристально смотрел на изображение, стараясь улыбаться и казаться совершенно равнодушным, но глаза его были слегка прищурены. Это сказало бы человеку, понимающему человеческую натуру, что он вовсе не так безразличен к переменам, происходящим на этом юном лице, как хотел показать. Тем временем художник снова был за работой. Он рисовал другого мальчика. Натуральную величину стройного, красивого, хорошо одетого, с ясными глазами. Настоящий король среди мальчиков. Вкратце, пока он работал, художник рассказал его историю. Энергичный, добросердечный, обаятельный, привлекательный, он был радостью своей матери и гордостью своих учителей. Художник хорошо знал его, любил, как все любили этого красивого мальчика. Прошло 10 лет, затем 20 и 30. «А теперь, — продолжал художник, — я снова нарисую его таким, каким увидел однажды в своем офисе в Нью-Йорке. О, бедная, жалкая развалина! Оборванный, обрюзгший, лохматый, шатающийся, совершенно омерзительный! Могло ли случиться так, что эти два рисунка, которые появились на доске бок о бок, были одним и тем же человеком?» «Это правда», — сказал художник с глубоким чувством в голосе. Он видел вопрос на лицах своих изумленных слушателей. «Это слишком горькая правда. Я хотел бы, чтобы это было не так. Я хотел бы, чтобы я не знал его. Я хотел бы стереть его образ из своей памяти. Но он был другом моего детства, и я любил его. Он пришел ко мне много лет спустя, такой разбитый, каким вы видите его здесь. Даже тогда я изо всех сил старался помочь ему, но потерпел неудачу. Вы знаете имя демона, который овладел им, изменил его лицо и облик и погубил его душу и тело? Вы не должны думать, что я рассказал вам всю историю. Я показал вам только две фотографии. Я мог бы сделать десятки изображений одного и того же лица. Эти перемены произошли не за несколько месяцев. Он не превратился из красивого мальчика, которым гордились все его друзья, в обрюзгшую развалину, которую я вам показывал. На это ушли годы. Время от времени, по особым случаям, он выпивал бокал вина, немного пива с другом, выпивал несколько лужек водки, когда ему не здоровилось, немного спирта после сильного переохлаждения. Мало-помалу изменения происходили. Я мог бы показать вам, если бы у меня было время, те небольшие изменения, которые эти маленькие поблажки начали вносить в его красивое лицо. Изменения, о которых он не догадывался, и мало кто приглядывался к ним достаточно внимательно, и только его мать была уверена в этом. «Ребята, я любил его и пытался спасти его, но потерпел неудачу». В голосе говорившего безошибочно угадывалась глубина чувств. Он рассказывал правдивую историю. Это были изображения, на которые смотрели люди. Дили испустила долгий дрожащий вздох, когда художник покинул сцену, а зрители стали тихо расходиться. Она не могла отделаться от ощущения, что присутствовала при разрушении человеческой жизни. «Вот вам и лекция о воздержании», — сказал джентльмен, идущий прямо перед ними. «Лекция и проповедь в одном рисунке. Я никогда в жизни не слышал более сильного предупреждения. Говорят, что этот человек развлекает молодежь. Я бы предпочел, чтобы мой мальчик услышал его и увидел сегодня утром, чем посещать самую лучшую лекцию о трезвости, которая когда-либо читалась». «Я думаю, это правда», — серьезно сказала Дилли, как только они вышли на улицу, где она осмелилась заговорить. «Я думаю, что то, что этот человек сказал о лекциях по трезвости, было правдой. Я не представляю, как мальчик смог бы начать употреблять что-либо, содержащее алкоголь, или продолжать его пить, если уже начал, услышав это. А вы?» «Фух, я бы сказал, здесь довольно тепло. В городе должно быть сильно жарит. Интересно, который сейчас час? Слишком поздно для поезда. Это так же верно, как проповедь. Но мне все равно. Я слышал, как он визжал, когда тот парень рисовал свои картины. Но мне было слишком лень идти. Видишь ли, значит, мной овладел дух лени. Это был один из его маленьких бесенят, не так ли? Он острый. Этот парень острый, как сталь, и к тому же оригинальный». «И неужели вы думаете, — серьезно сказала Дилли, продолжая цепочку рассуждений, которым привела последняя картина, — что кто-то, у кого есть мозги, начал бы употреблять вещество, которое может произвести в них такие ужасные изменения всего за короткое время? Я знаю, что это так. Есть один старик, старина Джок, так его называют. Но вы ведь знаете старину Джока, не так ли? Он не такой уж и старый, только выглядит так. Отец когда-то знал его на севере и говорил, что во всем городе не было мальчика красивее его. А теперь кто бы мог такое вообразить? Я думаю, что происходит самая странная вещь, когда кто-либо начинает употреблять спиртное». Харт бросил на нее острый, испытывающий взгляд, но невозможно было представить себе ничего более невинного и серьезного, чем ее спокойное лицо. «Интересно, дожила ли его мать до того времени, когда он стал таким?» — спросила она очень печальным тоном. «Бедная мать. Надеюсь, она не дожила». «Возможно, она была матерью, которой было все равно». Харт сделал над собой усилие, чтобы говорить веселым и безразличным тоном. Дилли решительно покачала головой. «О, я не думаю, что это возможно. Такой красивый мальчик, каким он был. Должно быть, у него была заботливая мать, которой было не все равно». Однажды, теперь ее голос дрожал. «Однажды я хотела пойти в лес с несколькими девочками. А я была нужна маме дома. Я поворчала и сказала, что не понимаю, почему мне никогда ничего нельзя, как другим девочкам, и что никто из них не должен помогать своим матерям гладить белье. Моя мама выглядела такой грустной и усталой. И когда она пошла в свою спальню, я увидела, что по ее щекам текут слезы. Тогда я возненавидела себя за эти слова и весь день гладила, как могла, а вечером сказала маме, что мне жаль, что я была такой сердитой. Но у меня больше не было возможности гладить. Это случилось всего за несколько недель до ее смерти». Бедная Дилли плакала. Тихо, не привлекая к себе внимания, она проливала горькие слезы сожаления. Харту было очень жаль ее, и в то же время в его сердце стучалось чувство раскаяния. Он не раз видел слезы в глазах своей матери и знал, что причиной их появления была тревога за него. Глава 7. Маленький логик. Был воскресный день, ясное прекрасное воскресенье августа. Очень тепло. Писали городские газеты в отчете на следующий день, но в горах Монтигл слабый ветерок раскачивал ветви деревьев, в которых весело пели птицы. Эфи играла в тени одного из огромных старых деревьев. Дилли сидела неподалеку на траве с раскрытой книгой на коленях, внимательно следя за маленькими ножками своей подопечной, о чем они не подозревали. Они думали, что вольны делать все, что им заблагорассудится, и ходить, куда им вздумается, поэтому их хозяйка была счастлива. Харт, бродивший вокруг, не зная, чем себя занять, вскоре направился в ту сторону. Он остановился на минутку, чтобы подразнить маленькую Эфи, пощекотав ее носик длинной травинкой, затем подошел и бросился на траву неподалеку от Дилли. «Какой же сегодня утомительно медленный день. Мне кажется, что завтрака прошло 27 часов, и каждый из них продолжительностью в 180 минут». Дилли слегка улыбнулась. На ее лице было задумчивое выражение, даже слегка встревоженное. Оно снова появилось почти сразу же после того, как улыбка исчезла. «Мне оно не показалось таким уж долгим», — серьезно ответила она. «Нет? А чем ты была занята?» Он испытывающе взглянул ей в лицо и заметил на нем тень. «Сегодня утром я ходила в воскресную школу, а потом присматривала за Эфи, помогала Жанет убираться в комнатах, делала множество мелких дел. Ни одно из них не заняло много времени, и все же все вместе заняло все мое время». «Вот именно. И у тебя не было возможности увидеть, как медленно все продвигается и как глупо все происходит. Я бы отдал доллар в час, если бы у меня было какое-нибудь постоянное и разумное занятие. Тогда, я думаю, вы сразу же найдете его. Есть так много вещей, которые нуждаются в том, чтобы их сделали». Харт негромко рассмеялся с видом превосходства, как будто сообразил, что разговаривает с человеком, который очень мало знает о вещах, относящихся к его миру. «И что же это за дела?» «Ой, я не знаю, сотни вещей, которые помогли бы другим людям и сделали бы мир намного лучше, чем он есть. Мне кажется, если бы я была мужчиной, я бы сделала очень много хороших вещей. Но я не знаю. Может и нет. Сейчас, будучи девочкой, я не делаю всего, что могла бы, и полагаю, это признак того, что, будь я мужчиной, я бы ничуть не была бы лучше. Мистер Харт, как вы думаете, почему люди не идут прямо к Иисусу, когда чувствуют, что Он привлекает их, и не начинают трудиться для Него?» Харт немного перекатился по траве, меняя позу, чтобы смотреть Дилли в лицо, а затем произнес с удивленным ударением. «Что?» «Но вы же знаете, что он дал обещание, что когда будет вознесен, то он привлечет всех к себе. И, конечно, он сделал свое обещание. И вот я спрашиваю, почему все не идут к нему?» Она была очень серьезна. На ее лице безошибочно читалась серьезность, почти торжественность. В этот момент она подошла к Эфи, забрала ее из особенно пыльного места, усадила на траву и дала ей новый цветок, затем вернулась на свое место и раскрыла книгу. Харт, взглянув на нее, увидел, что это Библия. «Почему это пришло тебе в голову?» — небрежно спросил он, имея в виду библейский стих. «Он не выходит у меня из головы весь день, понимаете? Это был сегодняшний урок воскресной школы. А я уверен, что не понимаю, что они могли бы преподать из такого урока для маленьких цыплят. Они извлекли из него замечательные уроки, мистер Харт. Я пошла в класс, где были все самые маленькие. Мне хотелось посмотреть, что с ними, со всеми будут делать. Они были такими маленькими непоседами. Я не знала, что люди учат таких маленьких из Библии, но они это делали. Это был настоящий урок. Сначала была изображена радуга обетования, затем была картина мира с крестом в углу и лучами света, расходящимися от него по всему миру. Затем учительница выделила одно крошечное пятнышко для гор Монтигла и нарисовала точки для маленьких человечков в своем классе и сказала им, что свет от креста сияет сегодня прямо на них. Сказала, что Иисус призывает их прийти к Нему. А потом она сказала, как это очень, очень печально, что некоторые из них не придут. И я полагаю, что они поняли, о чем она говорила, как если бы она обратилась к ним по-гречески». С улыбкой ответил скептически настроенный Харт. «Ой, они поняли. Я, наверное, не объясняю вам правильно, потому что не знаю как, но та учительница знала. Она объяснила этим маленьким детям, и они поняли, что значит идти к Иисусу, как я сказала бы Эфи, чтобы она сбегала к маме в ее комнату в отеле. Это то меня и поразило. Я всегда думала, — сказала Дилли, глядя на Библию, и щеки ее порозовели, — что быть христианами — это удел людей постарше, мужчин и женщин, а таким юным девочкам, как я, не нужно думать о таких вещах. Но учительница говорила с теми маленькими детьми так, как будто они каждый день причиняли боль Господу Иисусу, когда отказывались думать о нем или не пытались угодить ему. В конце концов, это кажется разумным, потому что Эфи, несмотря на то, что она еще совсем малышка, заставляет вашу маму выглядеть очень обеспокоенной, когда та напускает на себя упрямый вид и стоит совершенно неподвижно после того, как она позовет ее. Почему же Иисусу должно быть все равно? «Боюсь, ты погружаешься в очень глубокие теологические дебри, моя маленькая женщина», — — сказал Харт, стараясь выглядеть мудрым и в то же время беззаботным. «Что значит прийти к Иисусу? Это своего рода выражение, которое часто можно услышать в воскресной школе. Но как ты думаешь, многие ли из этих детей знают, что оно означает?» «Возьми Эфи. Она прекрасно понимает, когда мама зовет ее. Она должна пойти, но это совсем другое дело». «Они поняли», — уверенно заявила Дили. Она попросила всех, кто знал, что значит идти к Иисусу, поднять руки, и очень многие маленькие дети подняли ручки. Затем она расспросила самых маленьких. Один мальчик сказал, что это желание угодить ему. Другой сказал, что это делать то, что он сделал бы, если бы Иисус был здесь. Другой сказал, что это значит развернуться и оставить все плохое позади. А маленькая девочка сказала: «Это значит любить его так сильно, что ни за что на свете не сделаешь ничего, что могло бы заставить его чувствовать себя плохо». О, они все поняли. Затем она попросила их рассказать о том, как они были призваны или привлечены к Иисусу, и было просто чудесно слушать эти рассуждения. Кто-то рассказывал, что говорили их отцы, кто-то рассказывал о своих учителях и матерях, а двое мальчиков сказали, что их младшая сестра сказала, что нужно начать все сначала. Одна маленькая девочка сказала, что ее мама попросила ее встретиться с ней на небесах. «Моя мама просила меня обязательно прийти на небо». Голос Дили звучал все тише и тише, и на последней фразе он задрожал, а глаза наполнились слезами. «Ну что ж», — ласково сказал Харт, желая утешить ее, — «я полагаю, ты к этому стремишься». «Не знаю, я не слишком задумывалась об этом, только когда болела. А тогда я была слишком несчастна, чтобы думать о чем-то, кроме себя самой. О, я собиралась когда-нибудь это сделать, но та учительница сказала этим маленьким мальчикам и девочкам, что они не слишком молоды, чтобы начинать, и что сегодняшний день – единственный, в котором они уверены». «Я думаю, что очень неразумно пытаться напугать маленьких детей таким образом», – сказал Харт с мудрым и укоризненным видом. «Ой, но они не были напуганы. Она не говорила, чтобы напугать их, просто дала им понять, что это правда». «Конечно же, это так и есть. Потому что, если хорошенько подумать, как можно быть уверенным в том, что завтра окажешься здесь? И даже если бы кто-то был уверен, какой смысл в ожидании?» Казалось, на это можно было дать только один разумный ответ. Харт несколько секунд обдумывал его и, наконец, сказал с добродушным смехом: «Хорошо, тогда чего же ты ждешь?» «В этом-то и вопрос». Дили не рассмеялась, но сохранила озабоченный вид. «Почему бы мне сразу не сказать, что с этой минуты я буду принадлежать Иисусу и служить Ему как можно лучше? Почему все этого не говорят, мистер Харт?» «Ну, — сказал Харт, снова переворачиваясь на другой бок и про себя решая, что через несколько минут он покинет эту тему. Теория, знаешь ли, заключается в том, что сам старый сатана стоит за всеми нашими злодеяниями, в том числе и за этим. Вы думаете, он пытается управлять мной?» В голосе Дили звучал благоговейный страх. «Вы думаете, что это сатана говорит мне, что я недостаточно разбираюсь в этих вопросах, чтобы их уладить? Что, по крайней мере, мне лучше подождать, пока я вернусь домой и посмотрю, что скажет отец?» «Не сомневаюсь, что этот злодей тобой заинтересовался, если все, что о нем говорят, правда. Я бы не хотела, чтобы он мной командовал», — сказала Дили с явным возмущением в голосе, сделав ударение на местоимении «он». Харт был чрезвычайно удивлен. Дили казалась ему самой странной девочкой на свете. «В таком случае», — сказал он, вставая, — «возможно, тебе следовало бы ускользнуть от него». «Ну, конечно. Любой бы так поступил, но так странно, что мы этого не делаем. Вы видели ту картину сегодня утром, мистер Харт?»
1: «Картину?»
0: — переспросил Харт, снова садясь. «Сегодня утром я ничего не видел, кроме кровати. Какая там была картина?» «Сегодня в Скинии, в большой воскресной школе, тот же самый человек нарисовал картину на доске, после того, как другая закончилась. Он изложил весь урок в виде картины и рассказа. Это была история пустыни, где ничего не росло. Там было очень жарко и очень сухо. Однажды ангел посадил там семя, и выросло дерево, прекрасное дерево, единственное прекрасное, что есть в этом пустынном мире. Все путешественники, которые проходили тем путем, отдыхали в его тени, а оно все росло и росло. Эти паломники рассказывали о нем другим, и приходили другие. И, наконец, это дерево помогало огромным толпам людей. Оно росло все больше и больше, и широко раскидывало свои ветви, и его листья исцеляли больных людей. И пока он говорил, он делал дерево все больше и больше, и его ветви тянулись в стороны, а потом внезапно он сделал из него крест, протягивающий свои руки, чтобы спасти всех. Это была прекрасная история, мистер Харт. Я не могу рассказать так, как это делал он, но это просто сложило весь урок в единую картину. И это заставило меня снова задуматься о том, как странно, что некоторые люди не излечиваются. Когда я болела, я так сильно хотела вылечиться. И когда ваша мама пришла сказать, что возьмет меня с собой сюда и что это меня вылечит, я просто плакала от радости. И папа плакал. Он был так рад. Предположим, что я сказала бы, что еще недостаточно взрослая, чтобы поехать. «Ты маленький логик», — сказал Харти. Он снова поднялся с травы, ущипнул Эфи за щеку, потянул ее за локон и неторопливо удалился, оставив Дилли гадать, что означала последняя фраза. Глава 8. Верная своему обещанию. Немного опечаленная Дилли неподвижно сидела со своей книгой. Ей казалось, что она нуждается в какой-то помощи, хотя не знала в какой. Мистер Харт, похоже, был не тем человеком, который мог бы ей помочь. Эфи в это время была очень занята. Она собирала все яркие цветы, до которых могла дотянуться, и аккуратно обрывала их, поэтому не доставляла няне никаких хлопот, только изредка бросала на нее взгляд и оставляла Дилли наедине с ее мыслями. Что она должна решить? У нее было такое ощущение, что кто-то стоит совсем рядом и ждет, что она скажет. По какой-то причине, которой она не понимала, мистер Харт обескуражил ее. Он дал ей понять, что весь этот вопрос ей не по силам, что она слишком молода, чтобы ломать над этим голову. Он не сказал этого словами, но ему удалось дать ей понять, что он так думает. Дилли была уверена, что его мнение сильно отличалось от того, что пыталась сделать учительница детей. «Если они достаточно взрослые, — размышляла Дилли, — то и я была такой много-много лет назад, и я слышала приглашение очень много раз, но, похоже, никак не могла решить, что мне делать в отличие от того, что я делала всегда». Рядом с ней послышались шаги. Подняв глаза, Дилли увидела художника, стоявшего почти рядом с ней и смотревшего на нее сверху вниз с добродушной улыбкой. «Что же это за растение, которое я обнаружил?» — спросил он шутливо. «Это цветок или сорняк?» И опустился рядом с ней. Дилли огляделась в поисках растения, которое он имел в виду. Рядом с ней не было ни одного цветка. «Ну, я имел в виду вот это», — сказал он, слегка касаясь ее руки, лежавшей на раскрытой Библии. «О!» — воскликнула Дилли, покраснев до ушей. «Боюсь, это сорняк». «Неужели?» «Надеюсь, он не ядовитый». И с притворным испугом он отдернул руку. Дилли тихонько рассмеялась. Она никогда не слышала таких странных разговоров. Она украдкой бросила робкий взгляд на своего гостя, но он, казалось, уже забыл о ней и лежал на траве, глядя в чистое голубое небо. Что-то в выражении его лица подсказывало ей, что он мог бы помочь ей, если бы захотел, но она боялась заговорить. Наконец ее голос, очень тихий и низкий, нарушил тишину. «Сегодня утром я видела вашу картину».
1: «Мою картину?
0: Я что, сегодня утром рисовал картину? Когда это было? Когда спал? Я всегда их рисую, во сне или наяву, так что я не могу запомнить их все. Но я имею в виду ту, которую вы рисовали в скинии для воскресной школы».
1: «Урок в воскресной школе? Я что, ходил в воскресную школу? Дай-ка вспомнить».
0: «О да, я вспомнил. Ты видела мою пустыню и мое дерево, которое росло и растило, и, наконец, превратилось в крест, который простер свои ветви, чтобы охватить весь мир. Да, это замечательный урок для воскресной школы. Ты видела рисунок, но вопрос в том, подошла ли ты близко к нему, прямо под раскидистые ветви дерева, где стоят те, кто подошел достаточно близко, чтобы воспользоваться его листьями. Я всего лишь маленькая девочка, очень тихо промолвила Дилли. Я думаю, что, возможно, я еще слишком молодая,
1: чтобы по-настоящему принадлежать хотя бы на какое-то время. Давай мы с этим разберемся. Если бы ты была бутоном розы, а я чудесной феей, которая могла бы изменить тебя так, чтобы твои листья никогда не увядали, и сделать так, чтобы ты расцвела во дворце моего царя, и я хотел бы это сделать. Неужели ты думаешь, что мне понравилось бы заставлять тебя ждать, пока маленький червячок, который свил гнездо в твоем сердце, съел очень много твоих листьев, некоторые из них свернулись, а кое-где и вовсе опали, и ты стала желтой и уродливой, прежде чем пришла ко мне за помощью? Нет, сэр, довольно быстро ответила Дили, но снова улыбнулась. Кто когда-нибудь слышал такую странную историю, как эта? Очень хорошо. Сейчас ты всего лишь бутон, но есть маленький червячок по имени Грех, который ползает вокруг и жаждет вцепиться в тебя покрепче. Я не вижу смысла ждать, пока он испортит твою красоту. А ты? Но сейчас у Дили не было готового ответа. Что-то от звука его голоса или от его слов внезапно наполнило ее глаза слезами, а сердце страстным желанием укрыться раз и навсегда от власти этого червя-разрушителя. Художник больше ничего ей не сказал, но следующие 5 минут уделял все свое внимание Эфи, а затем ушел, любезно попрощавшись. Эфи уже устала от своих цветов и скучала по своему новому другу, чье внимание было таким восхитительным, поэтому она отправилась к Дили и настояла на том, чтобы обратить на себя внимание. Дили поспешно вытерла слезы, поцеловала Эфи, взяла свою Библию и, взяв девочку за руку, направилась в гостиницу. Прозвенел звонок на ужин. Идя, она твердо сказала себе: «Теперь я решила, я пойду к нему сегодня же. Я не стану ждать, пока стану старым, испорченным цветком, у которого опадут листья». Верная своему обещанию, в первую же минуту, когда она осталась одна, она опустилась на колени в маленькой занавешенной комнате у своей раскладушки и сказала: «Иисус Христос, я отдаю себя Тебе, чтобы сделать в точности то, что Ты мне повелишь». У нее не было времени сказать больше ни слова, потому что в этот момент ее позвала миссис Хэммонд. Она быстро вскочила и побежала, чувствуя, что должна идти, когда ее зовут, но тем не менее сожалея, что не могла произнести те слова, которые были у нее на сердце. Следующий час или два Дили была очень занята, и только когда Эфи уснула в своей кроватке, а миссис Хэммонд сидела рядом с ней, и колокола зазвонили к вечерней службе, работа Дили на сегодня была закончена.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей передаче в это же время. Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие мальчики и девочки, мы желаем вам счастья!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 121. Песнь восхождения Давида. Возрадовался я, когда сказали мне: «Пойдем в дом Господень». Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим, Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно, куда восходят колено, колено Господне по закону Израилеву, славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя. Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я: мир тебе. Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага тебе.

Псалом 122. Песнь восхождения. К Тебе возвожу очи мои, живущий на небесах. Вот как очи рабов обращены на руку Господ их, как очи рабы на руку госпожи ее, так очи наши к Господу Богу нашему, доколе Он помилует нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо довольно мы насыщены презрением, довольно насыщена душа наша поношением от надменных и уничижением от гордых.

Псалом 123. Песнь восхождения Давида. Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас. Воды потопили бы нас, поток прошел бы над душею нашою, прошли бы над душею нашою воды бурные. Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица, из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю.

Дорогие друзья, радио Зегенсвелле «Волна благословения» представляет серию радиопередач Веры Кушнир «Христианка».

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка», приготовленную женщиной специально для женщин. Для второго года этой серии мы избрали два стиха из послания апостола Павла римлянам. В этих стихах апостол Павел рекомендует Фиву как служительницу и миссионерку. Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим, и мне самому».

Сегодня мы продолжаем говорить о голландской миссионерке Кори тен Бум. За то, что ее семья скрывала во время Второй мировой войны евреев, Кори с другими членами ее семьи была арестована и провела 2 года в концлагере. Проведенное там время многому научило ее, приблизило ко Христу и укрепило ее веру. Теперь, в возрасте более 80 лет, она все еще путешествует по миру со свидетельством о Христе и делится со своими слушателями христианским опытом. Сегодняшний ее рассказ взят, конечно, из жизни и основан на стихе из Деяний апостолов 1:8. «И будете свидетелями мне в Иерусалиме и во всей Иудее, и в Самарии, и даже до края земли». «Это было через неделю после того, как умерла моя сестра Бетси», — рассказывает Кори. «Это было в лагере, в Равенсбруке. Я стояла на утренней перекличке в большой группе арестанток на ужасном холоде. 66 730! — прозвучал голос, ведущий перекличку надзирательницы. «Это мой номер», — сказала я слабым голосом и чуть-чуть выдвинулась наперед. «Тен Бум, Корнилия!» — снова прозвучал тот же голос. «Это мое имя», — снова тихо сказала я и подумала. «Как странно, что меня вызывают по имени, когда раньше вызывали только по номеру. Выходите наперед!» Мы стояли по 10 в ряд, и я выступила вперед из моего ряда. Мои соседки посмотрели на меня подозрительно и вопросительно. Что это означало? Наказание? Свободу? Газовую камеру? Другой лагерь? Одна только мысль мелькнула у меня в голове. Как хорошо, что Бетси уже на небесах. Что бы теперь ни случилось, ей не придется переносить этого. Надсмотрщица, молодая немецкая девушка, еще раз крикнула на меня, и я выступила еще дальше вперед и повторила известную нам фразу: «Арестантка Тен Бум Корнелия к вашим услугам. Займите первое место с краю шеренги». Я пошла и стала с краю, где было еще холоднее, потому что ничего не защищало меня там от ветра, который так и дул сквозь мое тоненькое платьице. Другую женщину, молоденькую и напуганную, поставили рядом со мной. Перекличка продолжалась 3 часа, и мы ужасно замерзли. Она увидела, как мне холодно, и когда надзирательницы отворачивались, она слегка терла мне спину. «Почему меня сюда поставили?» — спросила я сквозь стучащие от холода зубы. Ее ответ был едва уловимым для слуха, потому что ее губы посинели от холода и дрожали. «Смертный приговор», — тихо сказала она. Я снова обратила мысли к Господу. «Господи», — сказала я, — «может быть, я тоже скоро увижу тебя лицом к лицу, как Бетси. Господи, пусть мое убиение не будет слишком жестоким. Ни газ и ни повешение, пусть уж лучше расстреляют. По крайней мере, быстро. Что-то увидел, что-то услышал, и все кончено». Я посмотрела на молоденькую женщину рядом со мной и сказала про себя: «Господи, может быть, это моя последняя возможность привести кого-нибудь к Тебе, прежде чем я попаду на небо. Употреби меня, Господь, дай мне нужную любовь и мудрость». «Как тебя зовут?» — спросила я тихо. «Тайни», — ответила она. «Я Кори», — сказала я шепотом. «Как долго ты здесь?» 2 года. «Ты когда-нибудь читала Библию?» «Нет, никогда». «Веришь ли ты в то, что Бог есть?» «Да, но мне хотелось бы знать больше о Нем. Ты знаешь Его?» «Да, я знаю. Иисус, Его Сын, приходил на землю понести наше наказание за грех на Себе. Он умер на кресте, но воскрес из мертвых и обещал быть всегда с нами. Моя сестра умерла здесь. Она так много страдала, но Иисус всегда с нами. Он чудесно забрал у меня ненависть к врагам, и я не чувствую горечи и озлобления. Иисус может наполнить наши сердца Своей любовью. Он делает это Духом Своим Святым». Тайни слушала, и почти 3 часа мы с ней говорили полушепотом на ветру, пока шла перекличка. Это было чудом. Я могла объяснять ей многое о Христе. Другая женщина позади нас тоже слушала. Я была счастлива. Может быть, это была последняя возможность моей жизни. Какая радость! Какая радость! Я продолжала. «Иисус хочет жить в твоем сердце. Он говорит: все стою у двери и стучу. Кто отворит, к тому войду и вечерю с ним сотворю. Ты хочешь открыть двери твоего сердца и впустить его?» «Хочу». «Тогда говори с ним. Скажи ему все, что ты думаешь и чувствуешь. У тебя теперь есть друг,
который никогда не покинет тебя. Сирена прогудела, и все пошли на свои работы. Как муравьи из муравейника разбрелись мы кто куда. Тайни исчезла из виду. Только я осталась стоять на моем месте. Мне было приказано не двигаться. Я все еще не знала, что ожидало меня. Но одно я знала, что Бог, который не дремлет и не спит, теперь с Тайни, которая только что приняла его в сердце. И Тайни тоже знала это. Ни я, ни она не знали в тот момент, насколько важным окажется это решение в последующие несколько дней. Над гулом концлагеря я слышала пение ангелов. Меня снова позвали по имени. Смерть? О нет, слава Богу, это была жизнь. Меня освобождали. Позже я узнала, что это была административная ошибка, но и тогда я знала, что это не конец. Что это начало, что передо мною лежал весь мир.

Помолимся. Дорогой наш милосердный Господь, мы снова благодарим Тебя и за эту беседу из жизни Кори Тен Бум, за это чудное свидетельство о том, как Ты спасаешь души всюду, везде, в любых обстоятельствах, что Слово Твое живо, что оно может касаться мозгов и костей человека, и мышц его, и разделяет дух и ум его, и спасает его. Господи, мы благодарим Тебя за это.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу, только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит 16-я часть этой истории.
1: «Вы принесли мне письмо от Урзина?» — спросил Николай, протягивая руку. «Да, пан». Молодой человек достал письмо и передал его Николаю. Затем он снял свой плащ и расстелил его на траве. «Садитесь, пожалуйста. Письмо длинное, и вы устанете стоять», — сказал он искренне. Пока Николай, последовав приглашению, читал письмо, другой стоял, прислонившись к дереву, и ждал. Письмо действительно было таким длинным и таким содержательным, что чтению, казалось, не будет конца. Наконец, рука с письмом опустилась, но и голова читавшего тоже. Некоторое время Степан с участием смотрел на печального Николая. Затем он склонился к нему. «Господин Каримский, Мирослав написал мне, чтобы мы вместе с вами помолились. Помолимся же. Молитва всегда помогает. Если боль и не исчезнет, то появится сила вынести ее. И заботы, сложенные к ногам Христа, больше не угнетают». Николай вздохнул и посмотрел в глаза говорившему. Ему показалось, что с ним разговаривает брат, которому можно довериться. Желание его исполнилось. Появился человек, с которым можно было молиться. Степан был прав. Молитва всегда помогает. Николай Каримский почувствовал прилив силы. Из искренней молитвы Степана он понял, что тот в некоторой степени просвещен в обстоятельства. Ему захотелось полностью открыться перед ним, и он прочитал ему немного из письма. «Степан, моя мать для меня уже давно умерла», — сказал он. «Мне нельзя с ней встречаться. Поверь мне, лучше бы она лежала на кладбище, чем жила бы в доме инженера Райнера. Однако это так ужасно, что она теперь оставлена отцом и детьми. Вы не считаете, что это наказание Божие?» «Нет, пан. Вы не могли бы ей ничем помочь. Пане Райнер нужен сейчас один Иисус Христос. Поверьте мне, что иногда близкие мешают увидеть Иисуса Христа. Кто знает, может быть, милостивый наш Отец привел ее в такое печальное положение, чтобы она ничего не видела, кроме одного Христа. Увидеть Его для нее достаточно. Он исцелит и утешит ее так, как никто из нас этого не смог бы». Спокойные, убеждающие слова подействовали на Николая как бальзам. «Я понимаю, что ни я, ни Маргита не можем утешить нашу мать, потому что мы напоминаем ей прошлое, а это больно. Однако меня очень угнетает то, что она, с детства привыкшая к роскоши, теперь находится в маленькой комнатке и за ней ухаживает, может быть, очень добрая, но совсем незнакомая девушка. Ей, наверное, многого не хватает для поправки, что она имела бы у нас. У Иисуса Христа на кресте не было ничего, но Бог так хотел, чтобы Его страдания послужили нашему спасению», — сказал молодой человек. Кроме того, брат Урзин сделает для нее все, что в его силах. Это я знаю, Степан. И меня утешает, что она находится под его присмотром. Но постоянно он не может там находиться. На нем лежат все обязанности по аптеке. Я даже не могу себе представить, как он уделяет ей столько времени. Хотя это и очень неприятно. Мне все же хотелось бы, чтобы пан Райнер появился поскорее. Инженер Райнер? Разве пан барон инженер? Спросил Степан удивленно. Бароном он стал недавно. Когда мы были на курорте, я читал в газете о присвоении ему этого титула. И его нет дома? Нет, Мирослав пишет, что посланное известие его дома не застало. Может быть, он отправился навестить мою мать? Она была на курорте и приехала сюда, чтобы узнать что-то о моем состоянии. Теперь он на курорте напрасно будет искать. Что он может подумать? Последние слова Степан уже не слышал, ибо у него вдруг возникло, хотя и ничем не обоснованное предположение, что тот приветливый господин, который вчера вечером и сегодня утром принимал участие в богослужении на их собрании, и был разыскиваемым паном Райнером. Ведь он был инженером и целый день ходил с Петром по лесу. «Дома я смогу убедиться в этом», — подумал Степан. «И если это он, то я его сразу же направлю к его бедной больной жене». Чтобы отвлечь Николая от его печальных мыслей, Степан сказал, что хочет еще посетить бабушку. Николай сразу же встал и сказал: «Тогда пойдем сейчас же». И они пошли. По дороге Степан рассказывал о любви Божией и как хорошо, что Отец Небесный дал своим детям воскресенье для отдыха. Незаметно и Николай включился в разговор. И так, беседуя, они пришли в Боровце. Степан увидел бабушку во дворе и пошел к ней, пообещав, что он потом зайдет и к господам. Там его застала Маргита и обрадовалась ему. «Не можешь ли ты, Степан, провести с нами маленькое собрание? Ведь мы здесь, как маленькая домашняя церковь. Я позову бабушку, мы сядем вокруг стола, и у нас будет так же, как и у вас там». Маргита не стала спрашивать согласия отца. Она не заметила, как удивленно он смотрел на молодого крестьянского парня, у которого Маргита просила изложения Слова Божия. Она считала, что все должны посвящаться в Божьей истине, и никто ей не возражал. Пока она ходила за бабушкой Степана, Аурелий расставил стулья вокруг стола, и Николай открыл занавески на окнах, чтобы было светлее. Каримский убрал свои газеты со стола. Степан сел и начал подбирать текст из Библии. Когда все расселись, молодой человек помолился и начал читать. «В доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, и я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь. И как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Господа мои, я вас не знаю», — начал Степан, посмотрев на своих слушателей. «Я также не знаю ваших путей и какими путями вы хотите идти. Но здесь нам показан путь, которым необходимо идти, чтобы прийти домой, чтобы вся земная жизнь не была напрасной. и чтобы не лишиться жизни вечной. Подумаем, что это значит. Иисус Христос говорит, что в доме Его Отца много прекрасных жилищ, о чем мы также читаем в Откровении Иоанна. Иисус Сам пошел приготовить нам место, ибо Он любит нас. Место, где нет ни слез, ни болезней, ни печали о наших ушедших родных, где не будет страхов и ужасов, ибо там нет греха, там, где солнце не заходит и луна не скрывается, где после окончания наших земных печалей начнется мир и радость. Туда Он пошел приготовить нам место. И когда оно будет готово, Он придет и возьмет нас к себе. Да, Он любит нас так, что Сам придет за нами. Хотя у Него достаточно ангелов, которых Он мог бы послать. Но когда Он придет, найдет ли Он нас на том пути, где невозможно заблудиться? Кто не будет готов, когда Иисус Христос придет, тот погибнет. Как это ужасно! Я знаю, что значит погибнуть. Ибо я когда-то был далеко от Бога и жил во грехах. Бог так меня возлюбил, что отдал Сына Своего за меня. А я Его не благодарил и не прославлял.

приходил к моему командиру, и однажды я слышал, как он ему сказал: «Если тебя что-то угнетает, то остается только одно средство – пуля в сердце. Она вылечит все». Друзья, его угнетал грех. Какой, мы не знали, но знал Бог. И если мы Бога и не знаем, то мы чувствуем, что Он знает наши грехи. И вот это нас и угнетает. Даже если никто наших грехов не знает. Когда Иисус Христос дал Своим ученикам такое чудное обетование, они тоже почувствовали свою вину и что они недостойны такого добра. Поэтому, говорит Фома: «Господи, как нам знать путь туда, к тем жилищам?» И Иисус Христос научил его, что Он сам путь, и не только путь, но и истина, и жизнь. Много я думал, что Иисус Христос хотел сказать этими словами, и просил Его открыть мне их смысл. Я представил себе, что между этой землей и той, где живет Иисус Христос, находится большая пропасть. И только в одном месте есть переход. На этом месте вместо моста лежит крест, обогренный кровью Сына Божия. Кто пройдет через этот крест, того кровь очистит, и он на другом берегу попадет к вратам Божьей истины. По просьбе приходящего они открываются, и истина освободит его от грехов. Они, как тяжелая ноша, упадут в ту пропасть, и начнется новая жизнь. О, я познал, как добр Иисус Христос! Когда я последовал за Ним и ступил на крестный путь, все мои грехи упали с души моей. Изо дня в день я все больше познаю истину и обретаю вечную жизнь. Я хотел бы яснее изложить это место из Библии, но могу свидетельствовать только о том, что сам видел и испытал. Я точно знаю, что Бог противится заносчивым, но милостив к кротким. Я знаю, что Он гневается на безбожников, потому что Он гневался на меня. Я это чувствовал. Я знаю, что Бог прощает все грехи и всем, кто именем Иисуса об этом просит, потому что Он простил и меня, недостойного. Я знаю, что Иисус Христос очень любит своих, что Он пошел приготовить для них место, и что Он его и для меня приготовил. Я знаю, что Он снова придет за теми, которые здесь, на земле, дали очистить себя от грехов и познали истину, и что Он и меня возьмет в ту чудную родину. Я знаю, что спасенный им должен полностью, душой и телом, принадлежать и служить Ему. И то, что я знаю, я должен говорить другим, ибо Иисус Христос сказал: «Вы будете моими свидетелями». И вы, мои господа, должны то, что вы знаете, передавать дальше, ибо есть только один путь в вечную жизнь. Это Иисус Христос. И кто не знает этого пути, рано или поздно погибнут. Аминь. «Чудно», — подумал Аурелий, глаза которого сияли. «Вот это значит свидетельствовать о Господе! Благодарю тебя, Степан. Этот урок я запомню. То, что сам знаю, нужно передавать другим». «С Адамом мне нельзя о церкви говорить», — подумала Маргита. «Нужно не спорить, а свидетельствовать всей своей жизнью».

0: Да, дорогой Иисус, Тебе я хочу служить днем и ночью. И молчать я не буду, особенно перед Тамарой. Я до завтра ждать не буду, а навещу ее еще сегодня. Если я поправлюсь, подумал Николай, я всю свою жизнь, как жертву благодарности, посвящу Тебе, Господи, чтобы Твоих свидетелей стало еще больше. Если же я не поправлюсь, то возьми к себе меня и мою мать, хотя и незаслуженно, из милости. А что думал пан Каримский, который, к удивлению Маргиты, остался сидеть на диване, когда все остальные склонили колени к молитве? Он подумал, что ему не хватало только, чтобы этот крестьянский парень пришел и раскрыл перед ним источник его душевных мучений. Но Бог наблюдал за ним. Каримский чувствовал, что все Бог видел и знал. Степану пора было уходить. Маргита и Аурелий пошли проводить его. Николаю хотелось поговорить с отцом о прошедшем часе. Хотя он никогда не мешал отцу в его занятиях, и несмотря на то, что отец именно теперь набросился на газеты и углубился в чтение их как государственный деятель, от решений которого зависят большие политические изменения, Николай сел рядом на диван и обратился к нему. «Отец, позволь тебе что-то сообщить». «Что, Никуша?» Каримский обнял и привлек его к себе. «Так как мы сейчас наедине, я тебе, родной мой, хотел бы рассказать об изменениях, происшедших со мной во время болезни, особенно за последние дни, и о появившихся у меня твердых намерениях». «Да, я слушаю». «Все, что рассказывал Степан, пережил и я. Может быть, несколько иным образом. Я был духовно мертв, но Иисус Христос открылся мне. И я пошел ко кресту. Тяжесть грехов, с которой так трудно умереть, снята с меня. Теперь я могу сказать вместе с Иовом: я знаю, Искупитель мой жив». «Николай!» — воскликнул Каримский с болью в душе. «Не прерывай меня, отец. Все, что Бог делает, хорошо, даже если мы не понимаем. Сказал мне однажды это Мирослав, и он прав. Если бы не моя болезнь, я бы никогда не узнал самого себя, и Мирослав не пришел бы в наш дом. Какая польза была бы мне от того, что я провел бы всю свою жизнь в удобствах, богатстве и счастье, а потом все потерял бы? Я тебя прошу, отец, сколько бы моя жизнь ни продлилась, дай мне возможность уйти из нее, сделав доброе дело». И Николай рассказал своему побледневшему отцу о предложении Мирослава относительно евангелистов. Он сообщил ему также о предположении Аурелия, что католическое духовенство вряд ли долго даст Урзину спокойно трудиться, так как собрание он проводил в арендованном для этого доме. Хорошо бы позаботиться о том, чтобы такой запрет стал невозможным. «Я думал о том», — продолжал Николай, несмотря на то, что молчание отца его угнетало, «что ты не любишь общество. Я никогда и не стану собирать его. Но что наш дом для нас слишком велик? Как хорошо было бы освободить большой салон и оборудовать его для собраний. Мы могли бы сказать, что проводим в нем свои домашние богослужения. Никто не мог бы вмешаться, и Мирослав беспрепятственно мог бы работать. Отец, позволь мне выполнить это мое желание, которое, как луч света, озаряет вечер моей молодой жизни. Ты мне не откажешь? Отец, не правда ли? Ты позволишь? Или это для тебя слишком большая жертва?
1: Жертва? Проси все, что у меня есть. Все к твоим услугам, вскипел Каримский. Но насчет евангелиста хоть двух пошли на учебу. Только не требуй от меня, чтобы имя наше стало предметом насмешек для людей. Что люди о нас с тобой скажут?
0: Люди? Отец, люди распяли Иисуса Христа. С ними мы не можем равняться. А тебе люди сказали бы, что ты в отношении меня проявил слабость. А что они обо мне скажут, мне не важно. Прошу тебя, отец, позволь.
1: Нет, Николай, этого я тебе позволить не могу. Ты требуешь такое, что противоречит моим принципам. Я не позволю опозорить мое имя. Довольно того, что однажды случилось. Не будем больше об этом говорить.
0: Каримский встал и оставил сына одного с его разрушенными надеждами. Он не хочет посвятить дом свой прославлению Бога, перед которым дрожит, но перед которым не хочет склониться.

0: В прекрасном Подолинском парке в мягком кресле покоилась его юная владелица. Вокруг нее благоухали нарциссы и гиацинты. Над ее головой шумела молодой листвой столетняя липа. Неподалеку плескался ручеек, берега которого украшали незабудки. Вокруг дочери Востока простиралась райская красота западного майского дня. Однако Тамара не обращала на нее внимания. Ее голубые глаза за темными очками смотрели в безоблачное небо таким вопросительным взглядом, будто она ждала оттуда ответа на все волнующие ее вопросы и мысли. «Значит, там живет Бог», — думала она, имея в виду не только бесконечные миры, солнце, луну. Нет, над ними она представляла себе другое небо, где жил истинный Бог, который все видит и всем управляет. И там был теперь и его единородный Сын Иисус Христос. Как странно! Как она до сих пор ничего об этом не знала? Какую чудесную книгу подарила ей Маргита! Она еще очень мало в ней прочитала. Только начало первой и начало второй части о создании мира и о рождении Иисуса Христа. Какое это было странное и чудное событие! Ах, скорее ей бы получить английскую Библию, чтобы ее компаньонки могли читать ей вслух. Это, наверное, было чудно, когда с неба, с многочисленным воинством небесным, явился ангел, который воскликнул: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам Спаситель, который есть Христос Господь». Если Он родился всем людям, если это радость для всех, то это касается и меня, размышляла Тамара. Это было мировое событие, а я до сих пор не знала ничего о нем. Почему мне ничего об этом не сказали? Или оно касалось только мира того времени? Невозможно! Николай Каримский сказал, что Иисус жив, и что Он и Ему даровал жизнь, и Его скорбь заменил радостью, о которой возвещал ангел. Но если то событие коснулось Николая, то почему оно меня не касается? И если Бог своим всесильным словом в течение 6 дней сотворил небо и землю, и вообще всю природу и небесные тела, даже самого человека, почему меня тогда учили, что все это само собой возникло и развивалось в течение миллионов лет, и что человек появился в результате эволюции? Разве не гораздо легче понять и поверить в существование всесильного, вечного, любящего Творца, который все создал, в том числе и человека? Что Он создал его по образу своему и дал ему власть над всем остальным творением? О, я верю в это и рада, что мне не нужно уже думать о том, что человечество когда-то стояло на очень низкой ступени развития. Девушка рассматривала небо, где живет Бог. Но если Создатель там, как Он тогда все видит и слышит? Откуда Он все знает? Заботится ли Он о своих созданиях? Ведь Он же не мертвый, как идолы язычников. Если Он даровал Николаю радость, Маргите свет, если Он услышал молитвы Лермонтова за Николая, значит, Он заботится. А обо мне он тоже заботится? Ах, что бы она дала за то, чтобы ей кто-нибудь дал ответ на эти вопросы? Тихо и величественно синил небосвод над ней. Издали доносилась соловьиная трель, как хвалебная песнь, как молитвенный псалом. Цветы распространяли свой аромат. Вода плескалась, деревья шумели. Вся природа, казалось, просила своего Создателя: «Откройся этой душе, чтобы она узнала, что ты заботился о ней день и ночь, что это ты в ее жизни все так устроил, чтобы она, наконец, познала тебя и великую твою любовь». Вдруг мысли ее прервал радостный возглас. «Тамара, ты здесь?» Оглянувшись, она тотчас вскочила. «Маргита! Ах, Маргита!» ликовала она, побежав навстречу всаднице. Молодые дамы уже обнимали друг друга. «Извините меня, Тамара, за мое неожиданное вторжение, но мне нужно было вас увидеть. Сердце мое не могло ждать до завтра. О, Маргита, мне не за что вас извинять. Наоборот, я так счастлива. Вы сами видите, как я одинока и как мне скучно». «Вы одна, Тамара?» спросила Маргита озабоченно. «А почему? Где ваши компаньонки? Где ваш отец?» «Отец занят», сказала девушка, нахмурившись. «У него много дел. Сейчас у него пан Орловский. Они вместе разбирают древности. Ася разучивает пьесу, которую вы ей вчера дали. А Орфа пишет за меня письма в Египет. Так как мне делать ничего нельзя, я вышла. Однако, что мы стоим? Вы все еще держите своего коня!» Тамара достала серебряный свисток, и на ее зов сразу же появился слуга и увел коня. Обе дамы сели на диван. «Вас, собственно, нужно бы ввести в дом», — извинилась Тамара и встала, после того, как они немного поговорили. «Простите, что я это сделала не сразу». Но Маргита усадила ее снова на диван. «Ах, прошу вас! Останемся здесь, в этой райской красоте. У вас наверху, конечно, тоже очень красиво, но то все сотворенное человеком, когда здесь, вокруг нас, жизнь, созданная нашим чудным Отцом Небесным». «Вы правы». Щеки Тамары загорелись. «Вы знаете, о чем я думала до вашего прихода? Заботится ли Бог и обо мне?» «О вас?» – переспросила Маргита удивленно. «Вам кажется странным, что я так по-детски спрашиваю?» – сказала девушка, смутившись. «Но подумайте, разве не естественно было бы, чтобы он обо мне не заботился, так как я его совсем не знала и никогда не думала о нем?» «Для человека это было бы естественно», — ответила Маргита серьезно, но сердечно. «Но Господь говорит, что если даже отец и мать оставляют дитя, то он не оставит. О, Тамара, посмотрите на Подолин! Я знаю, что у вас есть еще много других имений, но посмотрите только на Подолин! Какой дивный замок! Этот парк как рай. Там ваш отец. У вас все есть, в то время как другие живут в бедности. И вы спрашиваете, заботится ли Господь о вас? Вы считаете, что все это, в том числе и Подолин, от Бога?» спросила Тамара, удивленно качая головой. «Это же отец мне купил за унаследованные мной от матери деньги». «Это так. Но кто дал вашим предкам богатство? Раньше я тоже так думала и считала, что горку мне подарил дедушка. Сегодня я знаю, что горка — дар от моего Отца Небесного. В таком случае у нас нет ничего собственного? — спросила Тамара. Я ничего в этот мир не принесла, — улыбнулась Маргита весело. Значит, у меня и нет ничего. И если бы у меня было в 1000 раз больше богатств, я бы все положила к ногам Господа, ибо Он меня искупил, и я принадлежу не себе, а Ему. Когда я ехала к вам, я как раз думала о том, какое это блаженство быть слугой Христа, подчинить Ему всю свою волю. Так как Он меня искупил, я по праву принадлежу Ему. Какая честь! Вы только подумайте, Тамара! Мы Иисусу Христу так дороги, что Он искупил нас самым дорогим, Своей кровью. Как я после этого могу сказать, что у меня есть собственность, которая принадлежит мне одной, и которую я Ему не отдала бы? Нет, никогда! Ах, Маргита! Тамара обняла ее обеими руками. Научи меня тоже так верить, как ты веришь. И ты говоришь, что Он и меня искупил своей кровью. Как? Когда? Когда? Ты разве не знаешь? Там, на кресте. Когда смерть сделала свое ужасное дело, когда Иисус Христос опустил свою голову, умирая, Он сказал: «Совершилось! Кровью из Его ран Он нас искупил!» Из глаз Маргиты катились слезы. «Тамара, моя дорогая Тамара, так Он тебя возлюбил! Но зачем Он за меня умер? Николай говорит, что Он умер за наши грехи. Но меня тогда еще не было. И не грешила тогда еще я». Вся неуверенность незнания отразилась в глазах испуганной девушки. «В то время и меня еще не было на свете. И я еще не грешила, Тамара», — сказала Маргита серьезно. «Но не было и тех людей, грешивших со времен Адама. Миллионы уже умерли, и миллионы живут и грешат в наше время. Из-за всех этих людей умер Иисус Христос. Бог послал Своего Сына спасти мир. У Бога был только один Сын, и этот Сын мог умереть только один раз. Он умер за всех, в том числе и за тех, которые уже умерли, как и за тех, которые еще жили. Значит, за тебя и за меня. И если бы Он не умер, нас никто больше не мог бы спасти. Ибо написано в Библии, что Христос больше не умрет, смерть над Ним не властна. Ты этому веришь, Тамара?» Девушка покачала головой, задумавшись. «Я как моряк, увидевший вдали свет, но не различающий еще суши и не знающий, где ему бросить якорь. Как ты нашла в Библии свет, который ты раньше не знала, так и я верю, что найду его. И думаю, что тогда тоже пойму то, о чем ты сейчас говоришь». «Ах!» — вздыхала Маргита в душе. «Она меня не понимает, потому что ничего не знает об Иисусе Христе. Мне было легче. Мать моя перешла в евангелическую церковь, и в школе я учила Слово Божье. Нужно иметь терпение. Маргита попросила показать ей парк. Там Тамара, собирая для нее букет цветов, рассказала Маргите, как она размышляла о сотворении мира. Маргита стала фантазировать и, сравнивая Подолинский парк с райским садом Эдема, заговорила о том, какими счастливыми, наверное, были в нем Адам и Ева, где их посещал самый Господь и Творец, и какими несчастными они стали, когда согрешили. Они не только должны были оставить райский сад, но и Бог их покинул. Маргита сама не знала, откуда у нее брались слова, словно кто-то зажег свет в ее сердце. И она должна была зажечь его в сердце своей милой соседки. Она рассказывала ей об Иисусе Христе, о том, кто поразил змея в голову. «Знаешь, Тамара, между падшим человеком и святым Богом стал грех, и поэтому человек не мог вернуться к Богу. Но пришел Иисус Христос и победил грех, омыл нас кровью своей от грехов. И кто в Него верит, снова может прильнуть к Нему, к сердцу нашего любящего Отца. И Господь Иисус Христос говорит: «В доме Отца Моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Так Маргита разъясняла Тамаре, что она сама узнала из Библии. Теперь, когда Дух Святой помог ей все это вспомнить, она этим воспользовалась. Чем больше она говорила, тем светлее становилось в ее душе. Но не только в ее душе. Сначала Тамара только слушала, но потом она начала задавать вопросы один за другим. Так, за беседой, они обошли весь парк и теперь приближались к дому. Навстречу им уже шел маркиз Арана, и Тамара радостно обняла своего отца. Но почему-то он так пристально смотрел на миловидное, радостное личико Маргиты, пока Тамара их не представляла друг другу. И Маргита несколько смущенно извинялась за свое посещение. «Зачем вы извиняетесь, сударыня?» Маркиз поспешил уверить ее, что она у них всегда желанная гостья, хотя ее посещение для него было неожиданностью, так как Адам Орловский его не предупредил. «Адам и не знает, что я здесь», — сказала Маргита краснея. «Мы, собственно, хотели встретиться с Тамарой только завтра, но я так заскучала по своей дорогой соседке, что забыла обо всем и поспешила сюда». За эти слова маркиз поцеловал Маргите руку. Они его так обрадовали, что он этого не мог скрыть. Он повел дам к дому, так как сам вышел лишь для того, чтобы посмотреть, что делает Тамара. Вскоре пришли и обе компаньонки. Обрадованные неожиданным посещением, они все вместе направились к пану Адаму, чтобы осмотреть его запыленные сокровища. Он чуть было не сломал один из драгоценных предметов, когда перед ним неожиданно появилась его прелестная Маргита. По-разному оценили посещение Маргиты управляющие Зарканы, его жена и дочери. Однако одно они заметили все. Хотя ее первое посещение было и не ко времени, оно все же явилось как бы светом благотворным, лучи которого оживили весь Подолин, даже самого маркиза. Когда они вечером возвращались домой, до креста их провожали не только три дамы, но и сам маркиз. Там произошла еще одна неожиданная встреча. На ступенях у креста, беседуя, сидели Николай Каримский и доктор Лермонтов. А Каримский стоял, прислонившись к кресту. Маргита была счастлива, что она здесь, среди этой чудной природы, так непринужденно могла познакомить своего отца и брата с отцом Тамары. «Если бы мы знали, что ты идешь в таком почетном сопровождении, мы бы не беспокоились о тебе», — сказал пан Каримский.
1: «Неужели вы подумали, что мы отпустим Маргиту одну?» — спросила Тамара.
0: «Милостивая сударыня нас слишком обрадовала своим посещением, чтобы не воспользоваться возможностью проводить ее, когда рядом нет ее законного защитника».
2: «А обо мне дядя не подумал», — пошутил Адам.
1: «Мы могли бы здесь еще немного погулять», — предложила Тамара и подала руку Николаю Каримскому.
0: Она увела его несколько в сторону, чего остальные в разговоре и не заметили. Там они остановились, и ее голубые печальные глаза с нескрываемым сочувствием смотрели в его прозрачно-бледное лицо. Она заметила сразу, что он выглядел еще бледнее, и почувствовала в сердце своем незнакомую боль.
1: «Не хуже ли вы себя чувствуете, пан Каримский?»
0: Он покраснел от счастья.
2: «Слава Богу, нет!» Он поднес маленькую ее руку к своим губам.
1: «Но вы так печальны!»
2: «Вам кажется?»
1: «Я это вижу, и мне больно от этого. Мы, Маргита и я, и все так счастливы, а вы нет. Не может ли Иисус Христос, в Которого вы верите, утешить вас?»
2: «Это Он может, маркиза Тамара. Он меня уже утешил и в будущем не оставит меня. Я только должен верить, что то, что Он делает, хорошо, даже если мы его и не понимаем».
0: По тону его голоса она убедилась еще больше, что у него какая-то скорбь, и она ему сочувствовала.
1: «А вы мне не можете сказать, что вас так угнетает? Я Маргите не расскажу», — просила она, привыкшая повелевать.
0: Снова он привлек ее руку к своим губам.
2: «Я благодарю вас за ваше участие, но этого я не могу сделать. Бывают вещи, которые нужно оставлять при себе. Это тот крест, о котором говорит Иисус Христос. Кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня».
0: Подошли остальные, и разговор прервался. Но в сердце девушки все еще звучали слова и печальный голос юноши. А он в самом потаенном местечке своего сердца сокрыл драгоценное воспоминание о чистосердечном сострадании девушки. В радостном настроении маленькая компания распрощалась и разошлась. В горке ждал их посланец с телеграммой, адресованной Каримскому. «Если возможно, приезжайте все в Орлов. И если всем невозможно, пусть приедет Маргита ночным поездом. Николай Орловский».
2: «В Орлов? Что это значит?» — воскликнул Адам.
1: «Не с дедушкой ли что-нибудь случилось?» — забеспокоилась Маргита.
0: Каримский еще раз внимательно прочел телеграмму. Никто не обращал внимания на юношу, который прижал руку к сердцу. С поникшей головой он вышел из салона. В спальне Маргиты он бросился на колени и, уткнувшись лицом в подушки, тихо зарыдал.
3: «Она уже там, матушка моя! И если нас всех зовут, значит, она близка к смерти. О, я это чувствовала сегодня весь день. Нас всех, отца, меня, Маргиту просят прийти. что на земле не могло жить в мире и согласии, смерть соединит. Но вечен ли будет этот союз? Ах, я должен убедиться, в Господе ли она умрет. Как бы меня не оставили здесь. О, Господь мой, если отец мой не позволит жить для тебя, то дай мне умереть вместе с матерью.
1: Никуша, что ты здесь делаешь? Услышал он вдруг над собой голос сестры. Нежная рука обвила его шею.
2: Ты плачешь? Отчего? Что с тобой случилось?
1: Юноша вскочил и заключил свою сестру в объятия. Слезы блестели еще в его глазах.
3: Маргита, нас зовут к маме. Она смертельно больна.
2: К кому?
1: Переспросила Маргита бледнее.
3: К маме.
2: Никуша, как она может быть в Орлове?
3: Маргита, разве у нее там нет отца? Разве там нет места для нее? О, дедушка добр, он взял ее к себе из той комнатки. Ты знаешь, Маргита, тот домик на Орловском переулке, где проводятся собрания. В том доме находилась наша мать. Сегодня уже третий день, как она там лежит, тяжело больная. За ней ухаживает пани Хэ и Мирослав.
2: И ты это знал, Никуша? Кто тебе сказал это? Почему я ничего не знаю об этом? Такого не может быть. Пан Райнер ее так любит. Он этого никогда не допустил бы. Ты, наверное, ошибаешься.
3: Я не ошибаюсь. 1 мая утром я ее сам там видел. Мирослав привел меня к ней. Потому что она из-за меня оставила курорт, где лечилась. Она хотела убедиться в том, что она слышала. И так как у нее не было никого, к кому она могла бы обратиться, она сама отправилась в Орлов. Но там она никого не застала. И оставаться там не могла. Мирослав нашел ее на скамье возле того домика и позаботился о ней.
4: Сегодня вы прослушали 16-ю часть книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
5: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.благовам.org.
4: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Сегодня наша первая беседа, и мы начнем от сотворения мира, от книги «Бытия», первой книги Библии, и будем читать всю первую главу и 3 стиха 2. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один. И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделит она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью, и стало так. И назвал Бог твердь небом, и был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша, и стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями, и увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя, породу ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его, породу его. И увидел Бог, что и это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий. И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, времен, дней и годов, и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем, и светило меньшее для управления ночью, и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы, и увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день четвертый. И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землею по тверди небесной. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, породу их, и всякую птицу пернатую, породу ее, и увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. И был вечер, и было утро, день пятый.

И сказал Бог: «Да произведет земля душу живую, породу ее, скотов и гадов, и зверей земных, породу их». И стало так. И создал Бог зверей земных, породу их, и скот, породу его, и всех гадов земных, породу их, и увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». И сказал Бог: «Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травяную в пищу». И стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестый. Так сотворены небо и земля и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо в этот день почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал.

Милые дети, страница, которую я сейчас прочитала вам, замечательна тем, что она является самой первой страницей Библии. Она также одна из прекраснейших ее страниц. Страница эта рассказывает нам о величайшем из событий и рассказывает в удивительно простой форме. Дело идет о самых обыденных вещах. Вначале Бог сотворил небо и землю. Бог сказал: «Да будет свет», и стал свет. Какая поразительная противоположность между величием предмета и простотой рассказа. Не так рассказывают люди. Да, с первой же страницы чувствуется, что Библия действительно книга Божия, что она действительно божественного происхождения. Первая страница Библии отвечает на вопрос, который часто ставят себе люди, на вопрос о происхождении мира. Как могло произойти, что существует земля, растения, животные, люди? Любознательность — это вполне законное чувство у человека. В основе ее лежит потребность знания, потребность, которую сам Бог вложил в душу человека и которая свойственна всем нам, и также вам, милые дети. Ведь вы постоянно задаете взрослым вопросы и часто даже затрудняете их своими «от чего, почему и зачем». Некоторые из вас даже ломают иногда свои игрушки, чтобы посмотреть, что там внутри. Жажда знания естественна, и вот почему люди во все времена озабочены были вопросом, откуда и как произошел мир. Но и до сих пор никто еще, кроме Священного Писания, не мог ответить на этот вопрос. Ответить, по крайней мере, так, чтобы ответ мог удовлетворить ум человека. Некоторые полагают, что происхождение мира — это дело случая. В один прекрасный день все частицы, все атомы, из которых состоит Вселенная, случайно, видите ли, встретились, соединились один с другим и образовали тот чудный мир, в котором мы живем. Какое безрассудное мнение! Уж лучше предположить, что вот стены и часы, которые висят у вас на стене, произошли сами собой, что все их колесики сами собой сначала вырезались из тонкой медной пластинки, потом разделились на маленькие, похожие друг на друга, зубчики, равномерно отделенные один от другого, и поместились на должном месте. В свою очередь появилась сама собою и пружина, затем мелкие винтики, скрепляющие разные части часов, сами собой ввинтились на свои места, и, наконец, часы вполне готовые, завелись сами собою и стали ходить. Даже Вольтер, человек неверующий, чувствовал, как нелепо такое утверждение, как нелепо утверждать, что мир произошел сам собою, случайно. И он писал: «Этот мир меня смущает, и я не могу себе представить, чтобы существовали эти часы, так он называет мир, и чтобы не было часовщика». Один отец, желая показать своему маленькому сыну, как неразумно полагать, что мир произошел сам собою, придумал следующий способ. Он взял палочку и концом ее написал на сырой земле в своем саду имя мальчика — Ваня. Потом, в углублении букв, проведенных палочкой, он посеял крес, такой салат. Несколько дней спустя салат вырос, и вот имя мальчика оказалось написанным в саду красивыми зелеными буквами. — Пап, иди посмотри! — позвал его изумленный мальчик. — Что такое? — спросил отец. — Мое имя написано в нашем саду. — А! — заметил отец, делая вид, что это вполне естественно. «Но как же случилось это?» — спросил мальчик. «Я думаю, что это салат пожелал доставить тебе удовольствие», — ответил отец. Но мальчик стоял в недоумении. «Папа», — сказал он наконец, — «ведь салат не знает моего имени». «Ну так это должно быть произошло случайно». Однако такое объяснение еще меньше удовлетворило ребенка. И он ответил: «Нет, нет, это ты или мама, или садовник посеяли салат с моим именем». «Да», — сказал тогда отец, — «это сделал я, с той целью, чтобы показать тебе, как неразумно думать, что мир произошел случайно». Нет, не случай создал этот прекрасный мир, так хорошо устроенный, и не какие-нибудь физические силы или машины создали его. Смотрели ли вы когда-нибудь, как работает машина? Это одно из лучших удовольствий любого человека. Когда я, бывало, еду на пароходе, я тоже присматриваюсь к машинам, смотрю, как поршни работают. Также в автомобиле, когда приходится ехать, поднять капот и посмотреть, как работает мотор. Мы восхищаемся работой машины.
Есть еще одна замечательная машина, еще более удивительная — это магнитофон. Он отмечает на ленте все слова, которые при нем произносят в микрофон, и которые он сохраняет и повторяет впоследствии, и повторяет столько раз, сколько мы этого пожелаем. Но кто знает, может быть, в начале всех начал, миллион столетий тому назад, существовали какие-либо особые элементы, или было особое соединение элементов, существовали какие-нибудь особенные необычайные силы, или особые необычайные машины, все это, пожалуй, и могло создать наш мир и все существа его населяющие. Возможно ли это? Как ни странно это покажется, но представьте себе, дети, есть люди, которые так думают. Однако, если мы и допустим, что так было, и на самом деле так все произошло, то необходимо еще узнать, кто же создал эти первоначальные элементы или силы, или кто построил эти машины. Нет, таких элементов, таких сил и машин, которые могли бы создать мир, не существовало. Никакая машина, никакая вещь не может произвести живое существо, не может создать муравья, муху, даже былинку. Между тем мир полон живых существ, растений и животных. Жизнь кишит везде, даже в малейшей капле воды. Следовательно, для сотворения мира необходимо было существо, живое и разумное. Необходим был кто-то, а не что-то, потому что великое не может выйти из малого. Существа живые и разумные не могли быть созданы машиною или какой-нибудь силою, которая не живет и не мыслит. Да, живое и разумное существо, создавшее весь мир, это тот, кого мы

0: Меня зовут Мария Петровна, а моего внука Миша, а ласково Михаси. Мы часто заходим к одинокой старушке, которая живет напротив нас. Мы приносим ей продукты и беседуем с ней. Одним словом, помогаем ей справиться с одиночеством. Вот и сегодня я напекла пирожков с капустой, положила несколько штук на тарелочку и отправила Мишеньку к Надежде Ивановне. Так зовут эту старушку.
1: Возвращение внука домой было не столь радостным и торжественным. Сдерживая слезы, он протянул бабушке руку, которая была в крови.
0: Что случилось?
2: Я упал. Тарелка разбилась. И я порезался.
1: Конечно же, преодолеть расстояние до дома старушки Михасик мог только подпрыгивая и перескакивая через несколько лестничных ступенек. И вот результат. Боль, кровь, слезы. Нужно было срочно остановить кровотечение, обезболить, не допустить попадания микробов в организм через поврежденную кожу. Пока бабушка оказывала медицинскую помощь, внук шептал, глотая слезы.
2: «Больно, больно!»
1: Успокоившись, он спросил.
2: «Бабушка, почему потекла кровь из пальчика? Зачем ты сначала чем-то протерла кожу, а потом только перевязала? Почему кровь перестала идти?»
0: «Мишенька, наша кожа защищает наше тело от различных воздействий. Вот, например, луковица. Сверху она покрыта кожурой, которая защищает ее от порчи. Перед тем, как употреблять лук в пищу, мы должны его обязательно почистить».
2: «Бабушка, а картошка тоже в кожуре? Ты тоже ведь ее чистишь?»
0: «Да, Мишенька. Если очистить лук или картошку и оставить их без кожуры, то они быстро испортятся. Они станут вялыми, изменятся в цвете, станут невкусными. Кожура

0: их защитная одежда. У человека тоже есть природная кожаная куртка. Она прочная, выдерживает атаку солнечных лучей. Кожа может загорать и даже сгорать.
1: Я помню, когда мы были на море, мои щеки и нос стали красными, и больно было трогать их. Но потом перестали болеть и стали шелушиться.
0: Помню, как ты плакал, когда сгорел. Но сгорала у тебя только кожа, а мышцы и органы под кожей оставались невредимыми. Кожа – это своего рода крепостная стена для наших внутренних органов. Она как пограничная застава и для другого внешнего противника, маленьких, которых можно только под микроскопом рассмотреть, но очень коварных микробов. Однако кожа может быть таким надежным щитом для нас только в том случае, если она не повреждена, цела.
1: А я осколками тарелки разрезал кожу.
0: Правильно. Ты нарушил целостность кожи. В месте пореза кожа как бы разошлась, приоткрыла двери внутрь нашего организма. А микробы, которых очень много на коже, только и ждут того момента, когда они могут отправиться в гости к нашим органам – сердцу, печени, желудку.
1: А почему мы должны бояться этих гостей?
0: Потому что они могут стать причиной всевозможных заболеваний. Нельзя их пускать к себе. Даже если кожа не повреждена, ты, Мишенька, придя из школы или прогулки, обязательно должен помыть руки с мылом. Умываться по утрам и вечерам, тщательно мыть руки перед едой. Микробы особенно любят неряшливых мальчиков и девочек.
1: Надо же, какие микробы злые! Мне было больно, а микробы радовались.
0: Да, они такие. Поэтому нужно было срочно обработать кожу вокруг ранки. И обязательно надо закрыть ранку, эту дверь, повязкой из стерильного бинта, чтобы быстрее прекратилось кровотечение из кровеносных сосудиков, которых очень много в коже.
1: Так вот почему у меня шла кровь. Я их поранил. Но сейчас она уже перестала капать.
0: Теперь все в порядке. Через некоторое время ранка заживет, кожа снова станет целой, и можно будет снять повязку.
1: Наша кожа как пленка на нас. Вот интересно.
0: Ты правильно заметил. Кожа – удивительно защитная пленка нашего организма. Например, ты плаваешь в море, кругом вода, но ты выходишь из нее. Капельки воды высыхают на коже, и внутрь соленая вода не попадает, если, конечно, ты будешь держать рот закрытым. Удивительно, правда?
1: И правда, бабушка.
0: Оказывается, в коже есть специальное вещество, которое не пропускает внутрь ничего. Слава Богу за то, что Он чудесно защитил наше тело от окружающей среды, одел нас в кожу.
2: Чудное творение Божие – человек. Знаете ли вы, что кожа – самый большой орган нашего тела? Костюм, подаренный ко дню рождения, размер которого всегда соответствует нашему росту.
3: Этот орган весит в среднем 3 килограмма.
2: Имеет площадь около 2 квадратных метров. У малорослых людей меньше, а у крупных – больше.
3: Прослушав этот рассказ, мы только можем благодарить Творца за Его премудрость и заботу о нас. Как записано в Псалме 3, 11 стихом, «Все соделал Он прекрасным в свое время».

Наступила снова осень, вновь деревья листья сбросят, и наступит холода, превратится в лед вода. Я люблю весну и лето, все вокруг теплом согрето. Но зачем нужна зима, не пойму никак сама. Я серьезно загрустила, маму вечером спросила, для чего дожди и снег, ведь замерзнет человек. Мама Библию достала, из нее мне прочитала. Бог создал все времена, чтоб жилось прекрасно нам. Если Богу доверяем, доведет Он нас до рая. А растение, чтоб росло, нужен холод и тепло. Бог нас солнцем согревает и морозом закаляет. Тем, кто с Богом, хорошо, даже если дождь пошел. Не останусь я упрямой, соглашусь во всем я с мамой. Холод вовсе и неплох, лишь бы был со мною Бог.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение третьей главы послания к евреям. Вся первая половина этого произведения посвящена демонстрации превосходства Христа над всем, что существовало в ветхозаветные времена. В предыдущих главах автор уже показал превосходство Христа над пророками и ангелами, а в начале этой главы автор говорит о превосходстве Иисуса Христа по сравнению с Моисеем. Давайте прочтем стихи с 1 по 4. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, который верен поставившему его, как и Моисей, во всем доме его. Ибо он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. Моисей был верен в Божьем доме, но Господь Иисус — это тот, кто построил сам дом, ибо всякий дом устрояется кем-либо. Не может быть дома, если нет строителя, поскольку дома не растут сами по себе. Каждый дом был когда-то кем-то построен. Так вот, устроивший все есть Бог. Господь Иисус — это Бог, и Он является Творцом. Моисей никогда не мог сказать ничего подобного о себе. Господь является Творцом, тогда как Моисей является всего лишь Его творением. И в этом состоит колоссальная разница между ними. Прочтем стихи 5 и 6. «И Моисей верен во всем доме его как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Христос как сын в доме его. Дом же его — мы». Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Христос стоит выше Моисея не только потому, что Он является Творцом, а сам Моисей является творением. Дело в том, что самое большее, что можно было сказать о Моисее, это то, что он являлся Божьим слугой. Но никогда Бог не называл его своим сыном, а Христос — это Сын Бога. Есть колоссальная разница между сыном в каком-то доме и рабом в этом же доме. Так что Христос выше Моисея по двум причинам. Во-первых, Христос — Творец, а во-вторых, Он является Сыном. Это очень важно видеть. И в свете всего сказанного ранее, автор призывает нас задуматься о следующем. Поскольку слова, произнесенные пророками и явленные ангелами, а также слова Моисея, были весьма важны для всех иудеев, что же мы можем сказать о важности всего того, что говорил Иисус? Мы должны быть весьма осторожны, чтобы не усомниться в нем, ибо мы его дом. Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Апостолу Павлу было свойственно особенное использование союза «если» не в качестве условного союза, но как метод ведения логических рассуждений. Поэтому я думаю, что именно апостол был автором этих строк. Мы бы поняли его лучше, если бы он сказал: «Поскольку дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Иными словами, поскольку мы являемся сынами Бога, и поскольку мы являемся участниками в небесном звании, то мы будем верны и будем твердо держаться до самого конца. Это и есть доказательство того, что мы являемся Божьим домом. Апостол Иоанн в своем первом послании, во второй главе, в 19 стихе, выражает эту же мысль следующим образом. «Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Я всегда считал, что Бог допускает появление всевозможных культов и сект именно для того, чтобы очистить церковь от тех людей, которые на самом деле не являются истинными верующими. Культы и секты служат в качестве некоего Божьего фильтра.
Ибо доказательством того, что вы являетесь чадом Бога, становится тот факт, что вы держитесь веры. Причем это вовсе не делает вас Божьим чадом, но зато доказывает, что вы являетесь Его чадом. Если вы являетесь верующим, вы будете держаться. И вовсе не потому, что вы способны на это, но потому, что Он способен сделать это. Кстати, я всегда использовал Библию в качестве способа проверки. Если человек действительно является чадом Бога, он будет держаться Слова Бога. И он будет любить Слово Бога, потому что ему хочется слушать то, что говорит ему Отец. Так что автор послания к евреям, которым, как я считаю, был именно апостол Павел, использует здесь «если» в качестве логической связки. И фраза «если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца», означает, что его читатели уже являлись участниками небесного звания и находились среди своих братьев. А теперь, друзья, давайте двинемся дальше и посмотрим на контраст между Моисеем и Господом Иисусом Христом. Как Моисей, так и Господь Иисус являлись основоположниками великих этических систем. Даже среди тех, кто не принадлежит к числу детей Христа, безоговорочно признается, что Моисей стоял у истоков величайшей системы законов в древнем мире. А Иисус в своей Нагорной проповеди сформулировал удивительную систему этических принципов. И тем не менее, между этими двумя фигурами существует колоссальная разница. Дело в том, что законы, которые были даны от Бога через Моисея, имели отношение к поведению и поступкам людей. Однако, когда Господь Иисус произнес свое знаменитое учение, которое мы теперь называем Нагорной проповедью, в нем речь шла уже не о поведении и не о поступках, но о характере человека. Именно поэтому Нагорная проповедь начинается с замечательных заповедей блаженства. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Однако все эти этические требования Христа представляют собой недостижимую высокую систему стандартов без спасительной благодати Господа Иисуса Христа, выразившейся в Его смерти и воскресении. Вот почему Нагорная проповедь, без упоминания искупления, которое мы имеем во Христе, произвела в Церкви больше лицемеров, чем что-либо другое. Сегодня люди проповедуют этику и говорят, что они соблюдают заповеди Нагорной проповеди. Друзья мои, лишь только через искупление во Христе мы можем начать движение к этим высоким стандартам. Когда Бог говорил с Моисеем на вершине горы Синай, над горой раздавались громы и сверкали молнии, а вся земля тряслась, навевая ужас. Тем самым Бог предостерегал людей Израиля, чтобы они не смели не только подниматься на эту гору, но даже приближаться к ней, так что даже животные были не вправе прикоснуться к ее подножью. Но в эпоху благодати Бог обращается к людям по-другому. Он обратился к людям с вершины горы, носившей название Голгофа. На этой горе стоял крест, а на кресте висел изувеченный, умирающий человек, который, однако, был не просто человеком. Он являлся Богом, и посредством его смерти на Голгофском кресте на весь этот мир излилась благодать Бога. Я не могу выразить, насколько я благодарен Богу за то, что Он спасает нас не при помощи закона. Если бы Он спасал нас с помощью закона, мне бы пришлось признать, что этот путь закрыт для меня. Я был бы вынужден искать себе иной путь. И слава Богу, что существует иной путь, путь благодати Бога. Так что, друзья мои, Иисус выше пророков, выше ангелов, а также выше Моисея. И неудивительно, что нам заповедано уразуметь Его.
В первом стихе этой главы нам дается наставление уразуметь посланника и первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа. А в 12 главе, в 3 стихе этого произведения, мы получаем еще одно увещевание. «Помыслить о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы не изнемочь и не ослабеть душами». Человек будет весьма разочарован, если все, что у него есть, — это Нагорная проповедь. И мне жаль вас, если вы пытаетесь сделать Нагорную проповедь своей религией. Если вы не имеете искупления во Христе, вы обманываете себя и других. Вот почему нам так важно уразуметь Его в этом самом послании. И мы нуждаемся в Божьем Духе, чтобы Он сделал его реальным для нас. Если вы помните, в этом послании нам даются 6 предостережений об опасности. Все они являются предостережениями для детей Израиля, говоря им о том, что они рискуют пропустить всю полноту Божьих благословений, которые Небесный Отец приготовил для них через Христа. В оставшейся части этой главы автор упоминает еще одну опасность, которая предостерегала не только иудейских верующих, но и всех нас. Здесь речь идет об опасности сомнений по причине ожесточения сердца. Прочтем стихи с 7 по 11. «Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на он и род и сказал: непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих, посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». В этом отрывке мы встречаем почти дословную выдержку из 94-го псалма. Надо сказать, что я верю, что личность Иисуса Христа присутствует в каждом ветхозаветном псалме. Но я, к сожалению, вынужден признать, что мне не всегда удается найти его в каждом псалме. Однако здесь, в 94-м псалме, мы явственно видим нашего Господа. Давайте прочтем слова этого псалма, а именно стихи с 7 по 11. «Ибо Он есть Бог наш, а мы народ паствы Его и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали гласа Его! Не ожесточите сердца вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое. 40 лет я был раздражаем родом сим, и сказал: это народ, заблуждающийся сердцем, они не познали путей моих, и потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Здесь, в послании к евреям, мы находим толкование этого отрывка из 94-го псалма. Причем Израиль используется просто в качестве примера. Давайте ненадолго остановимся над этим толкованием, а также на истории упоминаемых здесь событий. Целое поколение вышедших из Египта израильтян так и не сумело вступить в землю Ханаана. Это произошло вследствие того, что они усомнились в своем Боге. «Они не войдут в покой мой», — пообещал им Бог. В своей Библии я отметил это слово «покой». В этой, а также в следующих главах, мы встречаем упоминание слова «покой» по крайней мере около 10 раз. Однако далеко не во всех случаях имеется в виду одно и то же. Во-первых, существует покой спасения. Господь Иисус Христос говорил об этом покое, и в Евангелии от Матфея, в 28 стихе 11 главы, мы можем прочесть его слова: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». То есть Он снимет с наших плеч эту тяжкую ношу греха.
Поскольку на кресте Он понес за нас наши грехи, эти грехи теперь забыты, и через Его кровь мы имеем искупление и прощение этих грехов. Поэтому нам не нужно ничего делать, чтобы Бог простил нас. Христос уже сделал все необходимое, когда умер за нас. Все, что нам нужно сделать, это поверить в Спасителя и принять Его. Автор обращается здесь к народу Израиля, который уже знал этот покой искупления. «Ибо некогда они являлись рабами в Египте, но теперь они уже не рабы, они вышли из этого рабства посредством крови, крови, помазанной на косяках дверей. Они вышли из Египта посредством могучей силы, той силы, с помощью которой Бог перевел их через Черное море. Бог избавил их и ввел их в покой. Это был покой Его избавления». Но в том же отрывке из Евангелия от Матфея Господь Иисус говорит также о другом покое. Давайте прочтем 29 стих 11 главы. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Друзья мои, это уже совсем другой покой. Это уже не покой искупления. Я бы назвал этот покой покоем послушания, покоем радости христианской жизни. Когда дети Израиля вышли из Египта и перешли через Черное море, они пели хвалебную песнь избавления, где были такие слова. «Пойте Господу, ибо высоко превознесся Он». «Коня и всадника его ввергнул в море». Дети Израиля радовались, что их Бог избавил их. Но давайте вспомним, что было дальше. После того, как они получили от Бога закон у горы Синай, они двинулись в путь в обетованную землю. Всего за 11 дней пути израильтяне могли попасть в данную им Богом землю. Но нет, они предпочли послать вперед соглядатаев для того, чтобы разведать путь. В этом не было нужды. Бог сказал, что Он сам позаботится о них. Однако они не поверили Ему. Поэтому Бог, потворствуя их желанию, позволил им выслать вперед соглядатаев. Но соглядатаи не смогли увидеть чудес этой земли. Все, что они увидели, это исполинов, на фоне которых они показали сами себе крошечными, как саранча. А главное, что за всем этим они не увидели Бога. Эти соглядатаи возвратились к народу с рассказами, порожденными их собственными страхами и неверием. Все соглядатаи, за исключением Халева и Иисуса Навина, убеждали народ в их бессилии против жителей этой земли. И только эти двое настаивали, что Бог может справиться даже с исполинами, если дети Израиля доверятся Ему. Но люди поверили словам большинства. И именно по этой причине я не считаю, что всевозможные комитеты, где все решает голос большинства, способны эффективно совершать работу Господа. И вот, в результате всех этих страхов, народ Израиля был вынужден провести 40 лет в путешествии, которое могло занять всего несколько дней. В чем состояла причина столь долгого странствования? В их собственном неверии. Дело в том, что их вера в Бога не была столь сильна, чтобы они могли вступить в эту землю. Они верили Ему достаточно, чтобы выйти из Египта. Но этой веры оказалось недостаточно, чтобы войти в Ханаан. И в результате Бог сказал, что целое поколение этих неверующих умрет в пустыне, а Он введет в обетованную землю их детей. И позднее из книги Иисуса Навина мы узнаем, что Иисус Навин действительно привел детей Израиля в землю обетованную. Для этого им пришлось еще один раз пройти сквозь воды, но на этот раз это были воды реки Иордан.
Причем весьма любопытно посмотреть, как именно они сделали это. Бог послал вперед ковчег завета, символ Божьего присутствия, который несли на плечах священники. Когда их ноги коснулись края воды, воды Иордана расступились. Мы читаем об этом в третьей главе книги Иисуса Навина. «И народ переходил против Иерихона. Священники же, несшие ковчег завета Господня, стояли на суше, среди Иордана твердою ногою. Все сыны Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан». Это сказано в 17 стихе 3 главы. «Затем израильтяне взяли 12 камней из середины реки, из того самого места, где стояли священники с ковчегом завета, и построили из этих камней на берегу памятник. А взятые из реки камни они заменили 12 камнями из обетованной земли. Так что, когда воды Иордана возвратились на свое место и покрыли эти 12 камней, это было символом смерти Христа. А 12 камней, которые были взяты из реки и поставлены в виде памятника на берегу, говорили о воскресении Христа. Павел говорит об этом в послании к римлянам в 4 стихе 6 главы, где пишет: «Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Друзья мои, сегодня мы соединены с живым Христом. И это единственный путь, как мы сможем насладиться Ханааном. Ханаан — это вовсе не небеса. Мы с вами убедимся, что имеем вечный покой, и дает этот покой только Иисус. Однако сегодня весьма актуально звучит вопрос: вступили ли мы в этот покой, который должны иметь верующие в своем земном странствовании? И единственный способ, как мы с вами можем насладиться богатством и плодами этой земли, ее красотой и благословениями, это посредством изучения Слова Бога. Без личного знакомства со Словом Бога быть членом церкви — это то же самое, что носить на себе тяжелое ярмо рабства. Ибо как еще назвать ситуацию, когда вас заставляют делать совершенно непонятные вам вещи, как, например, приносить пожертвования или совершать какое-то служение? Все это будет являться тягостными обязанностями, вместо того, чтобы приближать нас к чудесной личности Христа. Давайте помнить об этом, дорогие друзья. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: А кто мой ближний? В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин.
3: Спешите доброе творить. Чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 16. Спешите доброе творить. Творить всегда, творить повсюду. О светлом только говорить. И доброе лишь делать людям. Нам в Господе Христе дано столь драгоценное спасенье. Как нужно, чтобы в нас оно свое имело отражение, и виден был бы этот свет в делах, поступках, в нашей вере. Все оставляет в жизни след, а доброта в двойном размере. Пусть люди видят доброту, с которой мы живем на свете, и это высветит черту, что характерно Божьим детям. А жизнь, она так коротка. Спешите быть благословением. Пусть будет щедрую рука и зорко чутким сердце зренье, чтоб видеть, чтобы замечать, где и кому сейчас ты нужен. Как важно это — помогать тем, кто своей бедой натружен. Как нужно нам благодарить Иисуса добрыми делами, ведь Он сроднил нас с небесами. Спешите доброе творить. Автор Анна Вельгдейр, 2023 год.
2: Вера и жизнь. Колонка редактора.
4: Весь закон. Моше бен Маймон, известный на Западе как Маймонит, собрал в один свод все заповеди Торы, обязательные для исполнения всем иудеям. Всего основных предписаний оказалось 613. Маймонит разделил их на две категории. 248 по числу членов тела человека, предписывающие определенные действия, и 365 по числу дней солнечного года, запрещающие. В Евангелии есть удивительный сюжет. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим. Это первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждаются весь закон и пророки». Матфея, глава 22, стихи с 35 по 40. Очень просто и очень даже понятно, не так ли? Но наша подлинная натура тут же задает вопрос: «А кто мой ближний?» Тем самым подразумевая, что заповедь понятна, а применение ее – вопрос обстоятельств, возможностей и отношений. Отвечая на этот вопрос, который задал законник, Иисус рассказал притчу о милосердном самарянине. Этой притчей Он не оставляет нам никакой лазейки для сведения этой конкретной заповеди на уровень относительного. Есть в Новом Завете по этому поводу одно удивительное и радикальное высказывание. Его тоже двояко понять невозможно. Записал его Иаков, младший брат Иисуса Христа, пресвитер Иерусалимской общины. Звучит оно так: «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Этой теме мы и посвятили номер журнала, который вы слушаете. Благословений вам! Автор Вальдемар Цорн.
2: Вера и жизнь. Проповедь.
4: Кто мой ближний? Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойником. Уроки принятия чужих. Если хотите запомнить, как выглядит карта Святой Земли времен Иисуса, представьте себе гамбургер. Нижняя булка – это Иудея, там живут евреи. Верхняя булка – Галилея, там тоже живут евреи, правда, говорят с акцентом. А посередине – толстая котлета – это Самария, там живут самаряне. Кратчайший путь из Иудеи в Галилею – через Самарию. Наверное, самый знаменитый текст о самарянах – это притча о добром самарянине. Законник, то есть знаток Библии, приходит к Иисусу и спрашивает: «А что ему делать, чтобы получить вечную жизнь?» Иисус отвечает вопросом: «А что написано? Как читаешь?» В Библии многое написано. Весь вопрос в том, как мы ее читаем. Законник цитирует две заповеди: «Возлюби Господа» и «Возлюби ближнего». Иисус и сам неоднократно называл две эти заповеди главными в Библии. В этом вопросе среди иудейских учителей первого века был консенсус. То есть по части богословия у Иисуса и законника были абсолютно одинаковые позиции. Однако законник задает еще один вопрос: «А кто мой ближний?» На иврите в оригинальном тексте книги Левит слово «амид» – «ближний» происходит от слова «ам» – «народ». По определению, из твоего народа, то есть своего, нашего. Законник явно хотел сузить рамки. «Не могу же я любить весь народ? Может, имеется в виду только мой город, моя деревня?» И именно в ответ на этот вопрос Иисус рассказывает притчу о добром самарянине. Интересно следующее. Разговор идет ведь о том, что является главным во всей Библии. Библия – довольно толстая книга. В ней о многом написано. И неудивительно, что у людей возникают вопросы: что тут главное, что второстепенное, в чем суть вопроса? И вот, отвечая именно на этот вопрос, Иисус рассказывает историю, главный герой которой – самарянин, чужой, другой. Чтобы глубже понять эту историю, давайте рассмотрим тему «Иисус и самаряне». Что Иисус говорил о самарянах? Как он общался с ними и чему мы можем научиться из этого? В Евангелии есть 6 мест, где упоминаются самаряне. И во всех этих местах Иисус заступается за них, делает их положительными героями, выступает на их стороне. Хотя самаряне не всегда отвечают ему тем же. Давайте коротко вспомним эти истории. Кто такие самаряне? Этот народ существует и по сей день. Правда, сегодня насчитывается около 800 его представителей. Большинство самарян живет неподалеку от горы Горизим, на западном берегу реки Иордан. Они до сих пор приносят жертвы на этой горе. Еще часть самарян проживает в городе Холон, недалеко от Тель-Авива. То есть самаряне являются частью одновременно израильского и арабского обществ. Центральным священным текстом самарянской религии является самарянское пятикнижье, которое самаряне считают оригинальной неизменной версией Торы. Они считают, что их религия началась с Моисея и не изменилась на протяжении тысячелетий. Когда ассирийцы захватили Северное Израильское царство, 10 колен Израиля были депортированы в другие регионы Ассирийской империи. Четвертая книга царств рассказывает, что ассирийцы заселили землю 10 колен Израиля людьми с других завоеванных ими территорий. Эти переселенцы столкнулись с нападениями львов, поскольку не поклонялись Богу должным образом. В ответ на это царь Ассирии приказал вернуть одного из изгнанных священников, чтобы он научил новых жителей правильному поклонению. Эти переселенцы, согласно Библии, и стали предками самарян. Сами самаряне утверждают, что происходит от библейских колен Ефрема и Манасии, которые остались в Израиле после ассирийского завоевания, чему можно найти подтверждение в Библии. Современные генетические исследования подтверждают, что самаряне действительно произошли от коренных израильтян. При этом имели место смешанные браки с женщинами-иностранками, то есть в течение веков евреи смешались с язычниками. В результате во времена Иисуса самарян презирали и даже ненавидели как евреи, так и язычники. Иосиф Флавий рассказывает о сражениях между евреями и самарянами во время правления римского императора Клавдия в первом веке от Рождества Христова. Все это объясняет, почему, когда Иисус общался с самарянами, это вызывало удивление и у самих самарян, и у евреев, в том числе и у его собственных учеников. Благодарный самарянин. Однажды Иисус встретил 10 прокаженных на границе Самарии и Галилеи. Прокаженные не имели права приближаться к здоровым людям. Они стояли вдали и взывали к Иисусу: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Иисус увидел их и поручил пойти показаться священникам. По пути они были исцелены от проказы. Однако из 10 прокаженных только один вернулся к Иисусу, прославляя Бога. Евангелие подчеркивает, что единственный вернувшийся благодарить Иисуса был самарянином. Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9?» Иисус учит нас ценить Божьи благодеяния и проявлять благодарность Богу и людям в нашей жизни. Он также подчеркивает, что самаряне – люди, которых мы считаем чужими, другими, недостойными еретиками, порой гораздо больше проявляют благодарность по отношению к Богу и людям, чем мы сами. Иисус защищает самарян. Впрочем, не всегда самаряне ценили Иисуса. Событие произошло во время последнего путешествия Иисуса в Иерусалим. Иисус и его ученики пришли в одно самарянское селение, где их отказались принять. Это вызвало негодование у двух учеников, Иакова и Иоанна. Они пришли к Иисусу и сказали: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их?» Однако Иисус категорически осуждает так называемый «праведный гнев учеников». Он не поддержал идею мести, а напомнил своим ученикам о милосердии и прощении. Когда мы видим грехи людей, которые не похожи на нас, грехи других, чужих, нас обуревает такой же праведный гнев. И если бы мы могли, то точно свели бы огонь с неба, чтобы покарать их. На самом деле, в такие моменты в нас говорит совсем не желание Божьей справедливости, а обычная человеческая ненависть к другим, чужим. Они не похожи на нас, и их грехи не похожи на наши. К нашим собственным грехам мы привыкли и легко прощаем их себе. Грехи других мы не готовы простить просто потому, что они другие. Запомним слова Иисуса, которыми Он ответил ученикам, собиравшимся свести огонь на самарянскую деревню: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Иисус не опускается до национализма. Когда Иисуса назвали самарянином, Он не стал этого отрицать. Об этом мы читаем в 8 главе Евангелия от Иоанна. Некоторые из слушателей Иисуса начинают обвинять его, говоря: «Ты самарянин и бес в тебе». Обозвать еврея самарянином, полукровкой, полуязычником, еретиком было таким же оскорблением, как и слова «бес в тебе». Иисус дает на это интересный ответ: «Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня».

морянкой у колодца. Его жизнь и служение были посвящены в первую очередь погибшим овцам дома Израилева. Но когда ему говорят «ты самарянин», Иисус даже не пытается отрицать это. Для всех еврейских антисамарян Иисус Христос готов был быть самарянином, и потому он оставался настоящим иудеем. Когда речь заходила о ненависти к чужим, Иисус вставал на сторону чужих. Иисус и самарянка у колодца. В городе Сихарь в Самарии у колодца Иисус встречает одинокую самарянку, пришедшую набрать воды. Она пришла туда в полдень, что было необычно. Из того, что мы узнаем о ней, мы понимаем, что у нее были причины избегать встреч с другими женщинами. У нее была, что называется, пестрая биография. Она была чужой не только для евреев, но и для своих соотечественников. Иисус попросил ее дать ему попить. Библейский текст не передает интонаций, но мне кажется, ее ответы в начале разговора полны горечи. Похоже, что на этого незнакомца у колодца она решила выплеснуть всю горечь своей жизни. Горечь всех ее пяти неудачных браков и тех странных отношений, в которых она жила в тот момент. И вот Иисус постепенно открывает ей глаза на ее собственную жизнь, на ее потребность в истинной живой воде, которая ведет к вечной жизни. Всю жизнь она искала эту живую воду, искала любви и принятия у всех своих шести мужчин, а нашла только горечь, презрение и отвержение. Иисус вместо осуждения предложил ей милость и прощение. Мы знаем, чем закончился этот разговор. Встреча с одной отверженной женщиной переросла во встречу с отверженным народом. Весь город уверовал в Иисуса. Эта встреча Иисуса с самарянами учит нас выходить за пределы наших зон комфорта, наших предубеждений. Иисус призывает открыть свое сердце для чужих, для других, кто отвергнут, кто не похож на нас. Выводы из притчи о добром самарянине. Вернемся к истории, с которой мы начали. На путешественника нападают разбойники, грабят, избивают и бросают на дороге умирать. Священник и левит, служители, люди с абсолютно правильным богословием, проходят мимо и не оказывают помощи. Затем по той же дороге идет самарянин, человек с совершенно неправильным богословием, но он увидел пострадавшего, сжалился над ним и оказал помощь. Отвечая на вопрос о том, кто является нашим ближним, Иисус вынуждает законника признать, что самарянин проявил к еврею ту самую любовь, которую заповедал проявлять Бог, и делает вывод: «Иди и поступай так же». Правильное богословие – это еще не все. Мы можем хорошо знать Библию, но что, если мы позволяем нашим предубеждениям мешать нам видеть в чужом человека? Что, если наши предрассудки мешают нам проявлять милосердие к тем, кто не похож на нас? Если это так, то мы на самом деле ничего не поняли. Мы неправильно прочитали Библию, мы не поняли ее суть. Кто твои и мои самаряне сегодня? Самаряне – это чужие. Не такие чужие, которые находятся где-то на другой стороне земного шара, а такие, которые рядом физически, но с которыми мы предпочитаем не сообщаться, не встречаться, не пересекаться. Это христиане, у которых другое богословие. Люди, которые говорят на другом языке, у которых другая культура. Люди, у которых другие политические убеждения. Люди, у которых другие грехи, не такие, как у нас. Иудеи с самарянами не сообщаются. Это безопасно. Зачем нам чужие? Зачем нам риски, которые с этим связаны? Все это очень логичные утверждения и вопросы. Однако Иисус учит нас чему-то совершенно другому. Иисус общается с самарянами, с чужими. Он делает их главными героями своих притч.
Он ставит их в пример

0: правоверным. При этом он не поступается принципами и богословием, остается тем, кто он есть. Но отвечая на вопрос о том, что самое главное в Библии, Иисус говорит: «Главное – это когда чужой становится своим». Зачем ты это делаешь, Иисус? Зачем бросаешь нам такой вызов? Мир, где иудеи с самарянами не сообщаются, это очень уютный, комфортный мир. Но это не мир Иисуса. Поразмыслим над этими евангельскими историями. Позволим этим историям формировать наше отношение к чужим, к другим, к тем, кто не похож на нас. Давайте стремиться смотреть на других глазами Иисуса, преодолевать свои предубеждения, предрассудки и принимать своих самарян в свою жизнь. Игорь Рахильгаус.
1: Вера и жизнь о слове вечном.
0: Сохраним ли веру? Представьте себе, что вы живете мирно и благополучно. Стараетесь любить Бога и ближних, поступать правильно и справедливо. И вдруг происходит неожиданное. Землетрясения, наводнения и разные бедствия. Много беженцев. Дома, города, вся жизнь в руинах. И сидя на пепелище, вы задаете вопрос: «А где же справедливый Бог?» Да, простите, сегодня это даже не нужно представлять. Это стало реальностью для многих из нас. И война, и страшные вопросы о справедливости и о Боге. Но даже если у вас пока все хорошо, и вы наслаждаетесь мирным небом над головой, вы не можете не знать о чужих бедах, не можете не слышать тревожных новостей, не можете не читать книг о том, как люди несправедливо страдают и отчаянно требуют справедливости. Одна из таких книг включена в Библию. Это книга Иов. Это книга о человеке, который в несправедливом мире дерзнул жить жизнью праведника. Это книга для всех тех, кто, видя несправедливость, переживая ее на себе, все же верит в справедливого Бога. Я надеюсь, вы отнесете себя к таковым. Если это так, то вам каждый день приходится отвечать на сложные вопросы. Можно ли назвать Бога справедливым и поклоняться Ему, если вокруг так много очевидной несправедливости? И смогу ли я остаться праведным в своем отношении к Богу, когда череда несправедливых ударов превратит мою жизнь в кошмар? Как долго я выдержу? Как долго выдержит моя вера? Я предлагаю посмотреть в начало и конец этой истории. В первой главе мы видим, как Иов наслаждается жизнью, но затем теряет все. В последней же главе благословения возвращаются к нему. В других главах много поэзии и философии. Мы не будем в них углубляться. Нас интересует лишь сжатое описание тех событий, которые вначале стали испытанием веры для нашего героя, а в конце принесли ему справедливое вознаграждение. Итак, это история о справедливом Иове и справедливом Боге. Хотя книга носит имя Иова и повествует о его жизни, большую ее часть занимают размышления о Боге. Почему Бог позволяет хорошим людям страдать? Иов мучается болью и больными вопросами, но при этом защищает собой Бога. Его жизнь становится убедительным аргументом в пользу Бога как доброго и справедливого. В самом деле, если на земле найдется хоть один праведник, сохранивший веру в справедливого Бога вопреки всем испытаниям, это будет лучшим доказательством бытия Бога. Иов стал таким доказательством, стал важным прецедентом, на который ссылаются все желающие сохранить и передать другим веру в справедливого Бога. Подумать только, эта история передается через поколения почти 4000 лет и утверждает многих в вере. Что мы знаем об Иове? Не так много. Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла. Благодаря своей праведности он имел успех и славное имя среди людей Востока. он заботился о своей семье и праведности перед Богом больше, чем о бизнесе. Но благодаря этому процветало все – и он сам, и семья, и бизнес. И родились у него 7 сыновей и 3 дочери. Имение у него было 7000 мелкого скота, 3000 верблюдов, 500 пар волов и 500 ослиц, и весьма много прислуги. И был человек этот знаменитее всех сынов Востока. Сыновья его сходились, делая пиры каждый в своем доме в свой день, и посылали и приглашали 3 сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней завершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил все сожжения по числу всех их. Ибо говорил Иов: «Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем?» Так делал Иов во все такие дни. Иова знали многие, любящие справедливость. Они смотрели на него, как на добрый пример. Но при этом справедливость, вера в Бога и широкая известность делают его удобной мишенью для злых сил. И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане: «Откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал: «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь сатане: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». И отвечал сатана Господу и сказал: «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его? И дом его, и все, что у него. Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане: «Вот, все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей». И отошел сатана от лица Господнего. Сатана обходит землю, чтобы порадоваться царящей на ней несправедливости, но вдруг наталкивается на исключение. Он хочет доказать, что в мире нет места справедливости, что никто не верит в справедливого Бога, но Бог указывает ему на Иова. Пока есть Иов, есть вера в справедливость и справедливого Бога. Вот почему сатана прилагает все усилия, чтобы лишить Иова веры и в его лице высмеять всех поклонников справедливого Бога. Эту мысль стоит подчеркнуть. Дьявол не может бороться с Богом. Он не соперник Богу. Он всего лишь падшее творение. Поэтому он направляет свою ненависть на людей, разрушая в них веру в Бога и божественную справедливость. Каждому страдальцу он говорит: «Зачем тебе нужен такой Бог, если он не может защитить тебя, если не может восстановить справедливость?» Сатана лишает Иова всех благ его жизни, пытаясь разрушить этой крайней несправедливостью его веру в справедливого Бога. Враги и стихийные бедствия забирают у него детей, слуг, скот, дома. Сатана потирает руки. «Теперь посмотрим на святошу Иова, что он скажет о справедливости». Но Иов остается верным. Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился и сказал: «Нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. На этом беды Иова не закончились. Ему пришлось претерпеть страшную болезнь тела и при этом выслушивать жалобы и недобрые советы своей обезумевшей жены. Мучений добавили и друзья. Они пришли выразить сочувствие, но не смогли промолчать. Принялись искать пояснение и оправдание случившемуся. Рассуждения друзей Иова о справедливости были наивными, неинтересными сатане, мало полезными Иову и неугодными Богу. В конце друзьям пришлось каяться за свое многословие. сказал Господь Елифазу Фимонитянину. «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, возьмите себе 7 тельцов и 7 овнов, и пойдите к рабу моему Иову, и принесите за себя жертву, и раб мой Иов помолится за вас, ибо только его лицо я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов». Божья справедливость такова, что понять ее не могут даже праведники. Так что даже Иову приходится каяться перед Всевышним за свои слова и вздохи, догадки и сомнения. «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Бог справедлив, но Он не объясняет свой план, просто выполняет его так, что в конце все видят Его справедливость. Но в процессе люди мало что понимают, и все попытки объяснить и оправдать происходящее неизбежно будут наивными и лишними. И в конце Иов видит Бога, и это главное. Когда ты видишь Бога, этого уже достаточно. Ты больше не требуешь справедливости. Ты знаешь, что она есть, потому что Бог есть. Но для сомневающихся Бог показывает восстановление справедливости видимым образом, как пример, как урок. Даже в этом мире справедливость Божья торжествует. Ее невозможно не замечать. Она сияет, привлекает внимание, удивляет, возвращает веру. «И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. У него было 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов, 1000 пар волов и 1000 ослиц, и было у него 7 сыновей и 3 дочери. И нарек он имя первой Емима, второй Кассия, а имя третий – Кирингопух. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова. И дал им отец их наследство между братьями их. После того Иов жил 140 лет и видел сыновей своих и сыновей сыновних до 4-го рода. И умер Иов в старости, насыщенный днями. После всех испытаний Иов живет долго и умирает счастливым. Все свои годы он служил для жителей земли свидетельством, примером, доказательством Божьей справедливости. Мы все немного как Иов в части переживаемой несправедливости. Но быть как Иов означает не только страдать и возмущаться. Здесь нужно быть верным вере до конца, чтобы исповедовать справедливость Божью вопреки всему и в конце увидеть ее торжество. Каждый праведник получает щедрые благословения за свою веру и верность. Не все как Иов, но каждый по-своему отмечен Богом. Хочу акцентировать внимание на нескольких важных мыслях, которые помогут нам пройти испытания и сохранить веру в справедливого Бога. Во-первых, справедливость – важный атрибут Бога. Разрушая веру в справедливость, сатана разрушает в людях веру в справедливого Бога. Мы не можем закрывать глаза на вопиющую несправедливость. Наш Бог справедлив, и мы должны быть справедливы в отношении ближних и в отношении Бога. Справедливость важна. Любая же несправедливость не просто грешна, но и вероломна по отношению к справедливому Богу. Во-вторых, подлинная вера в Божью справедливость основана не на видимом благополучии и щедрых Божьих благодеяниях, а на глубоком благоговейном страхе, почтении перед Богом. Сатана не мог поверить, что на земле есть праведники, что кто-то может верить в справедливого Бога даже в муках несправедливости. Для сатаны, как и для большинства людей, праведники играют роль святош, пока у них все хорошо, до первых потрясений. Иов опровергает это циничное представление о Боге и его слугах. Теряя все, он благословляет, а не проклинает. Мы называем Бога справедливым не потому, что Он действует так, как нам хочется, но потому, что Он – Бог. В-третьих, даже в этой земной жизни справедливость Божья торжествует. Сатане нравится мучить людей несправедливо, забирать у них то, что им дал Бог, оболгать невинного, разрушить жизнь праведного, напасть на мирного. Богу же нравится утверждать справедливость и вознаграждать верных. За Богом не только последнее, но и первое слово. Вся эта история от Бога и о Боге. Справедливый Бог – альфа и омега истории. Важно помнить, что инициатором испытания Иова был Бог. Дьявол действовал в рамках, заданных Богом. Зло всегда ограничено Божьей властью. Зло ограничено во времени и в степени действия. Оно хочет быть беспредельным, безудержным, всеохватным, но наталкивается на пределы и терпит поражение. Зная события наперед, мы можем быть уверены: справедливость будет восстановлена, преступники будут наказаны, сомневающиеся будут постыжены, а праведники прославлены. В конце книги мы видим торжество справедливости. Бог показывает свою справедливость так, что по всей земле знают об этом. Знают о справедливом Иове и знают о справедливом Боге. Благополучие возвращается к Иову. Вера в справедливость и в справедливого Бога возвращается к людям. Это финал книги, но не конец истории. История продолжается. И теперь тебе предстоит ответить на вопросы. Будешь ли ты справедливым, как был Иов? Принесешь ли веру в справедливого Бога через все испытания? Прославишь ли имя Божье среди разочарованных, раздавленных несправедливостью людей? Пусть же слова древней книги сопровождают нас и руководят нашими решениями. Вседержитель. Мы не постигаем Его. Он велик силой, судом и полнотой правосудия. Он никого не угнетает. Поэтому да благоговеют перед Ним люди и да трепещут перед Ним все мудрые сердцем. Доктор Михаил Черенков.
1: Вера и жизнь. Несколько вопросов к читающим Библию.
0: Кто сообщил Марии, что ее родственница Елисавета ожидает ребенка?
2: Ангел Гавриил.
0: Где в Библии в последний раз упоминается имя Марии, матери Иисуса?
2: Деяния, глава 1, стих 14.
0: Сколько раз в Библии встречается слово «христианин»?
2: Три раза.
0: Кто убедительно опровергал иудеев в открытых диспутах, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос?
2: Аполлос.
0: На каком острове спаслись Павел и все бывшие с ним на корабле, потерпевшим кораблекрушение?
2: Мелит. Мальта.
0: Для чего, по словам Павла, Бог помиловал его?
2: Чтобы Иисус Христос в нем показал все долготерпение в пример тем, кто будет веровать в Него к жизни вечной.
0: Кто служил апостолу Павлу в благовествовании как сын отцу?
2: Тимофей.
0: Какое приветствие апостола Павла, по его собственным словам, служит знаком во всех его посланиях?
2: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами.
0: Какое слово пропущено в стихе? Ибо не тот, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь.
2: Достоин.
0: Какие дела, по словам апостола Павла, не могут скрыться?
2: добрые.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Всеобщее воскресение. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. Откровение, 20 глава, 13 стих. Во время гонения на христиан в царствовании Марка Аврелия в городе Лионе было замучено очень много христиан. Тела их потом собрали и сожгли, а оставшийся пепел высыпали в реку Родан со словами: «Увидим, воскреснут ли они после этого или нет». Бедные, они не понимали, что Господь, который создал вселенную из ничего, может вызвать тела детей своих и оживить их, хотя они были сожжены и брошены в реку. Для Бога нет ничего трудного, и мы должны верить Его обетованию, хотя человеческой немощи и человеческому рассудку это кажется как бы невозможным. Как Бог, взяв прах и землю, сотворил словно какое-то иное естество, а именно естество телесное, неподобное земле, и сотворил многие виды естества – волосы, кожу, кости и жилы, и каким образом игла, брошенная в огонь, изменяет цвет и превращается в огонь, между тем, как естество железа не уничтожается, но остается тем же, так и воскресение, все будут воскрешены, и по написанному «волос головы вашей не пропадет». И все сделается световидным, все погрузится и приложится в свет и в огонь, но не расплавится и не сделается огнем так, чтобы не стало уже прежнего естества, как утверждают некоторые. Каждый, исполнивший Духа, пребудет в собственном своем естестве и существе. Бог не новые тела зовет к воскресению, а обновить те же самые, истлевшие и превращенные в прах. Воскреснуть, конечно, должны все человеческие тела, но праведники, омытые кровью Иисуса Христа, воскреснут для жизни вечной в небесных обителях, а не раскаявшиеся грешники воскреснут для осуждения. И изыдут, творившие добро, воскресение жизни, а делавшие злое – воскресение осуждения. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 29 стих.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Трудная задача. Может ли ефиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Книга пророка Иеремии, 13 глава, 23 стих. Маленькая Анжелика в который раз с досадой смотрела на свое отражение в зеркале. Ничего у нее не получается. Чем только она не пробовала очистить свою кожу, чтобы она была такой же беленькой, как у подружки Наташи. Но каждый раз из зеркала на нее глядело все то же темнокожее личико с черными глазками, обрамленное черными мелкими-мелкими кудряшками волос. Наконец Анжелика не вытерпела и обратилась со своей проблемой к бабушке Любе. «Моя дорогая, да что это ты придумала? Ты у нас самая красивая на свете. Мы тебя любим так же, как и мама Наташи любит свою доченьку. Больше и не пытайся отбелить свое личико. Смуглые люди по-своему красивы, так же, как и белокожие. На нашей земле есть еще люди и с черной, и с желтой, и с красной кожей. Но Господь любит всех одинаково. Для Него главное, чтобы мы отдали Ему наши грешные сердечки. Он желает сделать их новыми. Но нам самим эта работа не под силу. Ни один человек на грешной земле не сможет сам по себе стать подобным святому и чистому Богу. Но всем, черным и белым, и красным, и желтым, Он оставил чудесное обещание. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Просите, и дано будет вам сердце новое, чистое, достойное почетного звания детей Божьих.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения». Город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

благоговейный дух. Молитвенность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Книга притчей, 31 глава, 30 стих. В основе всего, чем мы восхищались в женщине из книги притчей, да и в любой женщине, любящей Бога, лежит ее глубокое благоговение перед Господом. Хоть в нашем мире ценится миловидность, то есть внешняя привлекательность и красота, для Бога более ценно нечто другое – сердце, в котором есть страх Господень. И если вы растите в своем сердце любовь к Господу, может быть, вам помогут в этом следующие методы, проверенные временем. Первое. Посвятите себя Христу. В наше время, время Нового Завета, женщина, любящая Бога, это женщина, имеющая особые отношения с Богом благодаря Его Сыну Иисусу Христу. Когда Иисус Христос руководит вашим сердцем и вашей жизнью, каждый ваш поступок совершается как для Господа, а не для человеков. Колоссянам 3:23. Второе. Уделяйте время Господу. Как человеку, называющему Христа Господом, вам дано право увидеть красоту Господа и поклоняться Ему в благолепном святилище Его. Псалом 28:2. Поэтому найдите способ, чтобы сочетать потребности своей повседневной жизни с постоянным, ежедневным пребыванием в Божьем присутствии, взращивайте в себе внутреннюю красоту, которая угодна Ему, а затем сделайте все возможное, чтобы сохранить это равновесие. Третье. Примите Божий замысел. В 31 главе книги притчей излагается Божий замысел о вашей жизни. Женщина, любящая Бога, находит себя способной принять этот замысел, насладиться им, восхититься каждым его проявлением, совершенствоваться в нем и переживать его во всей большей полноте день за днем в своем странствии с Господом. Четвертое. Будьте уверены. Если вы не уверены в том, как начать свои отношения с Иисусом Христом, вы можете поступить так. Искренне произнося следующую молитву, вы сделаете первый шаг на пути к красоте благочестия. Иисус, я знаю, что я грешница, но я хочу отвернуться от грехов и последовать за Тобой. Я верю, что Ты умер за мои грехи и воскрес, победив силы греха и смерти, и я хочу принять Тебя как своего личного Спасителя. Приди в мою жизнь, Господь Иисус, и помогай мне с этого дня слушать Тебя. Аминь.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

Радіопрограма «Поисках счастья». А ты, мой юный друг, нашел дорогу к счастью? Где, как и в ком найти полноту счастья? Об этом вы узнаете в этой передаче.

этом стихе три вещи, о которых я хотел сегодня поговорить. Первое. Воля человека, который хочет быть счастливым или самый счастливый по-настоящему. Воля человека в законе Господа. Это первый момент. Что такое воля? Вы знаете, что такое воля человека? У вас есть кто-то безвольный человек, нету воли? Кто из вас сегодня приехал сюда на конференцию по своей воле, по доброй воле? Поднимите руки. Есть. Не все поднимают. Кого-то родители, наверное, заставили, да? Но это чья-то воля была выше, наверное. И я думаю, что это к добру все равно. Ребят, что такое воля? Я даже выписал, что такое вот, ну, как бы грамотно или, может быть, в словаре, что означает воля. Просто, очень просто. Воля человека – способность принимать решения. Воля человека – это способность принимать решения. Когда человек принимает решение. Что значит, вот в этом тексте, в этом стихе, посмотрите, написано, «но в законе Господа воля его». То есть воля человека, воля христианина, где она? Как понять воля человека, христианина, в законе Божьем? Это как? И вот я хотел бы, может быть, несколько иллюстраций привести, очень интересных, которых в Писании мы встречаем. Один из, с какого начать? Кого вы лучше всего знаете из героев веры? Иосифа или Ахава? Иосифа. Некоторые, наверное, даже не знают, кто такой Ахав, да? Знаете или нет? Вот, смотрите, на примере Иосифа, ребят, послушайте. Воля человека в законе Господа. То есть, когда человек принимает решение, и это соответствует Писанию, это соответствует Слову Божью. Помните, когда его продали в Египет в рабство? И он там, в доме Потифара, он, в принципе, управлял всем домом. Ему дали все, что только возможно. И когда жена Потифара предложила ему, чтобы он сделал грех, послушайте, никого мамы с папой не было рядом. Братьев никого не было. Я думаю, что из его родственников рядом никого не было, никто не видел. Иосиф что говорит? Послушайте, я даже не буду читать, просто вот напомню очень коротко. Посмотрите, что он говорит. «Как я сделаю зло и согрешу против Бога?» Вы думаете, он был счастливый, когда его посадили в тюрьму за то, что он остался верным Богу? Вы думаете, что было ему приятно в тюрьме сидеть? А думаете, ему было приятно, когда братья его родные предали и продали его в рабство? Но вот посмотрите, ребят, послушайте. Воля человека в законе Божье, в Божьем слове, в Божьем законе. Посмотрите, когда он приходит, уже когда он стал управлять Египтом, и приходят братья его. Братья приходят, и он понимает, что они сделали. И он мог бы с ними поступить очень строго. Он имел все право. Он принимает решение и их не наказывает. И даже когда отец умер, приходят братья и говорят, отец сказал, чтобы ты простил вину. И он, помните, что сказал? Не вы меня сюда послали, а Бог послал меня. Вот как в таких ситуациях принимать решение? Ребят, послушайте, вот смотрите. Я хочу сказать, что вот быть блаженным, Писание говорит, быть счастливым – это каждое решение, которое вы принимаете, каждое решение, которое мы принимаем, вы, я, все, которые принимаем решение, оно должно соответствовать Слову Божьему, тогда я буду счастливой. Знаете, вот я вспоминаю много примеров. Смотрите. В жизни или вот в истории мужей Божьих очень многие из них принимали решения. Помните Авраама? Авраама, помните?
У него был один племянник, которого звали Лот. И вот однажды Лоту пришлось принять решение. Авраам ему говорит: «Прими решение. Если ты пойдешь в одну сторону, я пойду в другую». Как принял Лот решение? Ребята, как вы бы приняли решение? Когда вам предлагается выбрать и сделать выбор, на что мы смотрим? На что мы обращаем внимание? Лот посмотрел и увидел красивую землю и подумал, наверное, о богатстве. Он подумал, наверное, о том, что это принесет ему благословения очень много. Принесло или нет? Помните историю Лота? Ангел пришел, просто вывел его. Он потерял все имущество, он потерял весь свой скот, он потерял свою жену, двое дочерей остались не замужем. И даже больше не надо ничего говорить. Это счастливая жизнь, вот просто практически. Я хочу сказать, молодежь, Бог не просто обещает счастливую жизнь на земле, а счастливую внутреннюю жизнь. Это было один раз решение, которое он просто посмотрел. Вот смотрите, когда вы принимаете решение, на какую работу пойти, что сделать, чему посвятить свое время, что вы, вот что на весы ставится, возможность хорошо заработать, но, может быть, иногда потерять возможность быть в служении. Что вы принимаете, какое решение принимаете? Вот что движет нами, вот это вот то решение, которое здесь написано в законе Господа, воля Его. Вы знаете, много есть примеров, когда люди принимали решения, может быть, кажется, небольшие. Если вы помните одного пророка, Елисей был пророк, и у него был слуга. Когда пришел военачальник сирийский ради исцеления, и помните, Гиезий побежал за ним, потому что Елисей не взял ничего у этого человека богатого. Гиезий прибежал и сказал: он не украл. Гиезий слуга Елисея, он не украл ничего. Он только сказал небольшую неправду. Небольшую неправду. Чтобы получить что-то для себя лично, материальное. Ребят, а в нашей жизни не бывает, когда мы готовы где-то, вот, может быть, каким-то вот таким путем обойти и сказать, может быть, не совсем правду, где-то что-то выдумать, думая, что мы что-то приобретем. Знаете, что он приобрел? Проказу для себя и для всей своей семьи. Надолго. Знаете, я недавно читал одну историю, почему я вам сказал, кого вы лучше знаете, Ахава или Иосифа. Ахав — это был царь в Израиле. Нечестивый царь был. Но очень интересно. Вот я хочу, чтобы вы... Почему я привожу эти примеры? Иногда есть примеры, когда люди принимают правильные решения, которые соответствуют Слову Божию. Когда я принимаю решение, я должен подумать, а что Писание говорит, а чему учит Господь меня, как правильно принять решение. И вот это вот первый момент, о котором я сказал. Если я хочу быть по-настоящему счастливой, я должен принимать решение, моя воля должна быть в законе Господа. И это был нечестивый царь. В то время был пророк Илья. Помните, знаете, пророка Илью должны знать многие. Это человек, который когда-то пришел и сказал, вот... Огонь с неба свел на жертву, когда вот эти все совершил. Проходит немного времени. Ахав – царь. У него прямо возле дворца его живет один человек, у которого очень красивый виноградник. И очень хороший виноградник. И он приходит к нему и говорит: продай мне виноградник, или хочешь, я тебе какое-то другое место дам, но я хочу это вот прямо возле моего дома. Тот не согласился. И жена его, Ахава, Иезавель, решает этот вопрос, убивают этого человека. Он приходит в этот виноградник, берет этого себе во владение, этот Ахав, царь. И приходит Илья. Бог посылает Илью, и он приходит. И обличает его и говорит: за то, что ты это сделал, вот так и так с тобой будет. Я не говорю детали. Послушайте, молодежь. Этот
Нечестивый царь, которому Бог вынес приговор, знаете, что он делает? Он, написано, смиряется, одевается в такую плохую одежду, как мы говорим, да, посыпает голову пеплом и ходит, и спит вот в траурном состоянии. Бог, посмотрите, смотрит на это и говорит Илии: посмотри, как смирился Ахав. Вот за это я не наведу на него то, что я сказал, во дни его сына я это сделаю. Ребят, вопрос у меня. Ну, мы все ошибаемся. Я не думаю, что вот, ну, как бы мы можем сравнить себя, может быть, полностью с этим нечестивым царем, но вопрос вот какой. Когда я сделал что-то неправильно, и когда Бог меня останавливает и обличает, что я делаю? Моя реакция какая? Какое решение я принимаю? Моя воля в данном случае, что она делает? Если я упираюсь, если я вот остаюсь на своем, как Писание говорит, да, вот упертый народ, да, жестоковыйный, ничего не меняется, Бог его бьет, останавливает, ничего не решает, ничего не хочет поменять в своей жизни. Это очень неправильно. Когда вы делаете ошибку, когда вы что-то сделали не так, если Бог вас останавливает, первое, что нужно, покаяться перед Богом. Его сын Ахава, Ахозия, царь, царствовал всего лишь 2 года. И написано, вот буквально сегодня я утром читал это, интересная история. Он упал, написано, с горницы через решетку, не знаю это как произошло, он заболел. И посылает послов вопросить божество Акаронское, то есть другого совершенно бога. Они пошли, послы, Илья их встречает, в это время еще пророка Ильи, он встречает и говорит: пойдите, скажите ему, царю, что за то, что он послал спрашивать не бога, как будто нету бога в Израиле, ты умрешь. Знаете, что этот царь делает? Думаете, как отец покаялся? Я знаю, что многие из вас очень хорошо помнят историю Ильи. Когда он свел огонь с неба на 50 человек один раз, второй раз, помните, да? Вот этот царь Ахозия, это он послал 50 человек один раз, второй раз и третий раз, чтобы убить Илью. Ребят, что вы делаете, когда Бог вас останавливает в жизни? Я хочу, чтобы вы запомнили. Если вы хотите быть счастливыми, если вы хотите действительно иметь благословение от Бога, когда Бог обличает, когда Бог останавливает, не тяните, останавливайтесь сразу. Просите у Бога милости, просите прощения, и Бог силен простить и помиловать. Знаете, еще один очень-очень короткий момент и очень короткий пример, очень яркий пример в жизни Иисуса Христа. Был один из учеников Иуда, который жил двойной жизнью. Все слышал, все понимал. Внутри принял решение: я буду жить по-своему. Закончил очень плохо. Это человек, которого воля не была в законе Божьем. Может быть, сегодня кто-то живет двойной жизнью. Может быть, сегодня кто-то делает вид вот такого благочестия. Знаете, вот это один из первых моментов, вот действительно по-настоящему, что бы ни было в вашей жизни, как бы ни трудно было бы, как бы вы ни сталкивались иногда с большими проблемами, если ваша воля, ваши решения, которые вы принимаете, вы согласовываете с Богом. Ребята, послушайте, воля этого человека в законе Божьем – это решение человека. Это самое первое. Принять решение. Я хочу вот так жить. Вторая мысль в этом стихе. Вторая вещь. Посмотрите, что здесь вот во втором стихе этого псалма. «Но в законе Господа воля его, и о законе его помышляет он день и ночь». Вторая вещь. Хотя, казалось бы, можно было бы сказать, сначала надо поставить, вот что ты пребываешь в слове, потом воля его. Сначала решение. Ты принимаешь решение, я хочу вот так. А потом, это возможно,
чтобы моя воля была в законе Божьем, возможно, когда я пребываю в Слове, когда я вот размышляю, здесь написано,

прочитали, закрыли и ушли, это ничего не будет, помощи никакой. Имеется в виду, здесь имеется в виду, что он размышляет. Может быть даже, если у вас не было там, не получилось какое-то утро прочитать целую главу, но если вы прочитали хотя бы 3-4 стиха или 5 стихов, но вы, когда едете по дороге на работу, размышляете, и нет-нет, это надо заставлять себя, молодежь, возвращайтесь об этом. Если вы, выезжая на работу или на учебу, поставили наушники в уши, и вы слушаете совершенно другие вещи, никогда вы не будете размышлять о Слове Божьем. Не будете. Когда вы заменили что-то одно другим совершенно, это не поможет. Размышлять. Христос в Евангелии от Иоанна сказал так: «Если пребудете во мне», пребывание во Христе, это как? «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Вот это настоящее счастье. Третий момент в этом стихе, я хочу сказать вот какую вещь. Очень интересный союз есть тут. Этот стих начинается с небольшого вот такого союза. Две буквы всего лишь в русском языке. Вы заметили, нет? С чего начинается этот второй стих? «Но в законе Господа воля Его». И я хочу об этом пару слов всего лишь сказать. Посмотрите. Слово Божье не просто говорит: вот это оставь, и ты будешь благословен, и ты будешь блажен. Нет. Он говорит: блажен муж, который не ходит, не стоит, не сидит в собрании разродителей, но. Знаете, что такое слово «но»? Это противопоставить. Это заменить. Я помню, когда у нас в доме наши дети были малые. Может быть, это вам пригодится. Если Бог вам даст семьи, и у вас будут дети, запомните эту вещь хорошо и надолго. Но я хочу, чтобы вы не просто ее запомнили, а чтобы вы ее взяли к себе для духовной жизни. Когда детям было где-то примерно, может, 1,5-2 года, может, 3 года, и бывает иногда, ребенок просто плачет. Вот капризничает, что-то ему, может быть, он плохо себя чувствует. Может, плачет, и ты не можешь его остановить. Что нужно сделать, чтобы ребенок перестал плакать? Я использовал такую вещь. Берешь ребенка на руки. Допустим, подходишь к окну и говоришь: «О, посмотри, что там». Вы пробовали когда-нибудь такие вещи? И вдруг этот ребенок, ну он уже, чтобы понимал, да? Он начинает отвлекаться, и он забывает, что нужно плакать. Ребят, послушайте. Вот если ребенок вырос и стал подростком, если у вас, Бог даст, дети будут, если вы видите, что он занимается не тем, чем надо, или у него потом приходят мысли какие-то, что вот планирует где-то с кем-то там поехать, куда-то, где-то, что-то, иногда не работает сказать «не делай» просто. Знаете, как работает? Послушайте. Это вам поможет в жизни, я думаю. Придумайте для него интересное дело. И скажите: знаешь что? Вот давай мы с тобой вместе что-то сделаем, или запланировать что-то, или куда-то вместе поехать, или что-то. Вы увидите. Вместо того, чтобы услышать или увидеть лицо ребенка, что он будет все время капризничать, да ты всегда не разрешаешь, ты все запрещаешь и тому подобное, вместо этого вы даете какую-то идею. Вот смотрите, что здесь получается. Бог делает точно то же самое. Он говорит: блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не сидит в собрании развратителей, да, но в законе Господа воля его. Эти вещи две невозможно соединить. Вы поймите, невозможно. Если ты будешь сидеть в собрании развратителей, ты будешь заниматься этими плохими вещами, ты никогда не будешь счастлив, и ты не сможешь размышлять о Слове Божьем. Твоя воля не будет в законе Божьем. Эти вещи соединить нельзя. Вы знаете, в Писании много текстов, которые вот так вот противопоставляются. И я хотел бы прочитать несколько из них. Мы чуть-чуть, может быть, задержим пару минут. Но послушайте, я думаю, что вы знаете эти тексты очень хорошо. Слушайте внимательно. Есть несколько любимых моих, которые к вам относятся очень, очень прямо. Ну, первый. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих». Дальше что? «Но поучай».

Оставайся в ней день и ночь. Псалом 90, послушайте. Падут после, подле тебя, то есть возле тебя, тысяча и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизятся. В притчах очень много текстов, вообще притчи Соломона очень много, вот именно так вот противопоставляются, послушайте. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. А вот любимый для вас. Глупость привязалась к сердцу юноши. Помните дальше? Но исправительная розга удалит ее от него. Ну, не для вас. Для вас уже розга не поможет. Но имейте в виду, если Бог вам даст семью, это работает, когда глупость привязалась к сердцу юноши. Еще одна к вам тоже. Не настолько, может быть, это самое. Для ребят, братья, хотите? То же самое. Одно, либо другое. Вот как? Блажен муж, который не ходит, не стоит, не сидит, но в законе. Вот то же самое. Миловидность обманчива и красота суетна, но. Дальше как? Жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Ну, чтобы сестер не обижать, можно я сестрам тоже сделаю? Не только братьев. Слушайте, сестры. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос или золотые уборы или нарядность в одежде, но дальше. Сокровенный сердце человека. Ребят, сестры, послушайте. На самом деле, только неразумные ребята смотрят только на внешнюю красоту. Ребята, которые братья, которые будут хорошими мужьями, смотрят на сердце. Поэтому вот эти противопоставления. Вы знаете, я вам хочу сказать, в Писании вот все написано с определенной серьезностью, с определенной целью и с определенным наставлением. Ребят, очень хочу, вот вас сегодня много, и это немножко пугает меня. Я не знаю, в каком смысле. Вот мы, если Бог даст, планируем конгресс, и у нас церковь, которая мы договариваемся, чтобы снимать рент, вмещает только 3000, ну так с копейками, может быть, до 3500. И если, конечно, вот так все придут, то, может быть, будет немножко «но». Послушайте. Вы замечаете, да, мы в слово «но». На самом деле это самое большое благословение. Вы сегодня приняли правильное решение. Вы сегодня приняли вот эта воля, которая принимала решение, правильное приняло решение прийти сюда. Но если вы ничего не услышали, если вы проговорили, если вы просидели на телефонах, вы зря потратили время. Если вы услышали, если вы приняли сегодня решение, я хочу хоть что-то изменить в своей жизни, Бог вам дает возможность быть счастливым. Самое большое переживание нас всех, служителей, ответственных, пастырей ваших, родителей, самое большое переживание, чтобы вы могли принять правильное решение. Я вам хочу сказать, вот в Писании написано, самая большая радость видеть детей, ходящих в истине. Это самая большая радость. Но Писание говорит, я использую эти обороты снова и снова, но Писание говорит, вы будете сами счастливы. Вы будете счастливы и блажены. Ребят, мое пожелание сегодня, чтобы мы могли помолиться. Вы пришли в Дом Божий, и есть возможность помолиться сегодня Господу. Я хочу, чтобы мы сегодня могли о том, что вы слышали, помолиться.
о том, чтобы Бог нам дал силы хранить себя от того, что приносит много скорбей и приводит к очень плохим результатам, и быть послушными Богу, принять решение ходить свято, чтобы наша воля всегда советовалась со Словом Божьим, чтобы я мог пребывать в этом Слове, и вы будете по-настоящему самые счастливые люди на земле. Что бы ни было. Может быть, это последняя конференция, которая вообще будет. Для многих, ну, может, не для многих, но для некоторых из вас это последняя конференция молодежная. Для некоторых, а может быть, для всех, как в прошлом году, может, никогда больше не получится возможность собраться. Ребят, сможете остаться верными Богу? Сможете внутри, в душе сохранить веру? Ее можно, только вот это самое большое счастье. Чтобы воля моя была в Слове Божьем, и я размышлял о нем день и ночь. Давайте помолимся. Аминь. Отец наш Небесный, очень благодарим Тебя, Господи, за все Твои милости, за то, что Ты Бог наш, за то, что Ты из любви Своей отдал Своего Сына. Господи, и хотя его жизнь на земле, может быть, не казалась счастливой, но он исполнил волю Твою, и он действительно получил самое настоящее, самое лучшее блаженство, и Ты его возвысил выше всех, Господи. Очень благодарим Тебя за то спасение, которое Ты подарил, за тот пример жизни на земле, в послушании Тебе, в верности Тебе, которое Ты, Господь, оставил. Я очень прошу Тебя, Господи, сегодняшний вечер, я хочу помолиться за всю нашу молодежь, за каждую душу, которая сегодня пришла в дом Твой, за всех, Господи, кто слышит о Тебе, знает Тебя, кто, может быть, посвятил свою жизнь Тебе, Господи, каждого из нас благослови, чтобы наша воля, наши решения, которые мы принимали, чтобы они соответствовали Слову Твоему. И благослови нас, Господи, чтобы мы могли действительно находить время и не просто, а размышлять о Слове Твоем день и ночь. Господи, благослови нашу молодежь. Благодарю Тебя за этот вечер. Благослови всю эту конференцию. Во имя Иисуса молюсь Тебе. Аминь.

Где счастье? Во Христе теперь я знаю, и нет ему ни меры, ни конца. Мой юный друг, тебя я ныне призываю, скорей спеши в заветный дом Отца. Вы слушали программу «В поисках счастья», составленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Приветствую вас, братья и сестры. Буду продолжать уже начатую мысль и размышления над книгой Иова, размышления над прообразом, прообразом Иисуса Христа, который мы здесь находим. Я прочитаю это место, центральные слова книги Иова, самые возвышенные, самое большое откровение, которое получил Иов, и как бы итог его всей веры. 19 глава, 23 стих по 27. «О, если бы записаны были словами, если бы начертаны были они в книге, резцом железным с оловом на вечное время на камне вырезаны были, а я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидит Его, и стоевает сердце мое в груди моей». Ну вот, даже затрудняюсь, с чего начать, потому что братья уже многое сказали. Я просто вот некоторые моменты, как бы такие вводные для нашего размышления. Ну вот мы сейчас сидим, слушаем, ну там нам Слово Божие разъясняется, ну разжевывается так подробно, детально. Ну, у нас есть Библия, у нас есть Откровение. Полный, Бог уже в завершенном виде нам, Сын Божий нам открыл себя. А вот Иов жил в то время, ну, если вот так мы внимательно слушали, 2000 лет до Рождества Христа, и мы 2000 назад, если оглянуться от нас на 4000 назад, получается, Библии не было. Интернета не было, вот взял, открыл там на любую тему сейчас, вот Иов, ага, Иов. Пожалуйста. Как его имя? Вот, пожалуйста. Как имена? Все есть. Вопрос у меня такой, и вам тоже, наверное, интересно будет. А откуда вообще Иов получал вот эти вот знания, сведения, и на чем основывалась его вера? Интересный же вопрос. А вера-то у него была, я бы сказал, посильнее, чем у многих из нас. Ну, во-первых, все-таки Иов жил как бы ближе к началу. К самому началу. И у людей еще не совсем выветрилось, не совсем опустились они так, что вот как сейчас уже грех не совсем так сильно искоренил, то первоначальное откровение, которое было дано человеку изначально, и оно передавалось по преданию. Еще в памяти у всех был потоп, он не так давно был потоп. И все это передавалось, и в книге Иова, кстати, есть даже ссылки на потоп, на эти события. Потом Иов имел, в отличие от своих даже друзей, мы об этом поговорим подробнее, непосредственное знание Бога, непосредственное откровение с Богом и непосредственное общение с Богом. Так вот, Иов был праведный не только потому, что об этом говорила его совесть, то, что вложено Богом в каждого из нас. У нас такая же совесть, как и у Иова есть. И мы точно так же знаем по природе, у нас вложено, что есть добро и зло. Вот сердце подсказывает. Кроме того, как у Иова и всех людей во все времена есть естественное откровение. Это природа, созданная Богом. И в книге Иова даже сам Бог, когда отвечает на вопросы Иова, как бы отвечает, то и Бог сам ссылается на что? Он ссылается не на Библию. Он ссылается вот на природу, на то, что доступно для всех. Что для всех очевидно. Так апостол Павел говорит, что люди не имеют извинений, потому что Бог для них открыл то, что нужно знать о Боге, это очевидно через творение Божье. Но вот Иов еще был праведен в том смысле, что он лично знал Бога. Вот потому он жил праведной жизнью. Верующий – это не тот, который знает теорию, это верующий не тот, кто знает предание. Верующий – это не тот, кто даже правильно говорит о Боге, знает доктрину, богословие, теологию, вот как мы сейчас вот это говорим. А верующий – это тот, который как говорит, так и живет. как он думает, во что он верит, как другим говорит, вот так и живет. Вот это есть верующий. Но это и тогда так, и сейчас же так, да? Мы все верующие постольку, поскольку мы живем так верующим, как верующие. А то, что у нас богословие есть, это еще не говорит, что мы верующие. То, что мы Библию в руках держим, это еще не говорит, что мы верующие. Это говорит, что мы знаем о Боге, знаем о вере. А вот когда мы живем, как говорим, вот тогда мы верующие. Ну вот Иов так жил, как говорил. И вдруг его постигло необъяснимое. Потому что по закону, естественный закон, закон, который в совести, закон, который в природе, закон воздаяния, закон сеяния и жатвы, то, что постигло Иова, не вкладывается в эти рамки. Друзья Иова дальше не пошли. Они только в этих рамках и его обвиняли, и обличали, призывали к покаянию, там все такое. Но они, в принципе, правильно рассуждали, но они только вот в рамках закона возмездия. А тут случилось нечто такое, что в этот закон не укладывается. И книга Иова дает, приоткрывает нам завесу над тем, что не укладывается. В наших головах тоже не все укладывается, что с нами происходит. И вообще, что в мире происходит. В наших головах не укладывается. Особенно в последнее время все вверх ногами. Все вверх ногами в мир. Не так, как оно надо. Не так, как вот еще поколение назад. Все происходит. И что оно происходит? И почему оно происходит? И с верующими, и с неверующими. Как это объяснить? Ну, и такие затрагиваются вечные, философы их называют даже проклятые вопросы. О смысле жизни, о смысле бытия. Зачем? Почему вообще этот мир существует? И как он устроен? И что в этом мире, значит, какие законы происходят? И выполняются ли эти законы? Мы, наверное, тоже задумались над этими вопросами. И я сейчас не буду далеко углубляться, потому что не для того здесь кафедра, чтобы углубляться как бы слишком глубоко. Мы люди такие, что привыкли как бы так быстро и конкретно, и чтобы оно у нас сразу так хорошо проглатывалось. Книга Иова не та книга, которая легко проглатывается. Кто-то сравнил ее, эти истины, которые открываются, сравнил с матрешкой. Ага, ты задал вопрос, вот истина открыл, а там еще открывается. А там надо еще открывать, а там надо еще открывать. Только в отличие от матрешки, матрешка там все меньше, а тут все больше, и больше, и больше, и больше, и глубже открывается. К концу книги вообще открываются такие истины великие, которые вот как раз нам, верующим Нового Завета, и то труднодоступны. Но мы уже, слава Богу, что Христа знаем, о Христе знаем. А Иов о нем знал только из того предания, которое первоначальное, протоевангелие, первоевангелие. Все люди знали, не только евреи знали о Мессии. А еще сказал Бог, кому сказал Бог о семени? И нашей праматери он сказал. Праматери Еве он сказал, вот вражду положу. Между тобою, вот, и змею он сказал, змею сказал. И вот до сих пор это предание сохраняется. И тогда оно было еще свежо. Все люди об этом знали. Но не все придавали этому значение. Что значит искупитель? Вот искупитель мой жив. Почему возникла такая нужда в искупителе и осознание вот этой нужды? Ну вот Бог... Я сейчас не буду останавливаться на друзьях Иова, потому что друзья Иова, очевидно, они были, если сказать современным языком, что-то вроде ДВР. Что-то вроде ДВРовцев наших. То есть они знали о Боге, от зубов отскакивало знание о Боге, но они Бога самого не знали. Вот так вот, если проще сказать. Самого Бога они не знали. И это сквозит вот в этом диалоге, монологе, там и диалоге, там и речи. Сквозит почему? Потому что Иов, он время от времени да на Бога ссылается, да говорит, да я к Богу хотел бы. Да ваши ответы меня не устраивают, потому что я хотел бы от самого Бога получить ответ. А у них все в рамках, так сказать, своего разума, вот как брат говорил, предание, разум, философия – это их потолок. А дальше они не знали. Бога они не знали. Они на Бога ссылались, но на самом деле они ссылались не на Бога, а на свои представления о Боге. Вот что было на самом деле. Вот, вот в чем сам, суть друзей. Ну, а Иов? А Иов-то хотел. Чего хотел Иов? Вот что для него было самым, ну, таким большим ударом вот в этой истории? Даже не то, что он потерял детей, имение, даже не то, что жена там вот его подбивала похулить Бога. А что для него самым было трудным, это чувство богооставленности, что его Бог оставил. Бог с ним что-то делает и не говорит, что. Вот это было для него проблемой. Это же, кстати, проблема, самая большая проблема и была и у Иисуса Христа, когда он на кресте вот эти слова произнес: Боже мой, для чего ты меня оставил? Это для Иисуса Христа было труднее, чем сам крест, чем сами физические страдания. Вот так точно для Иова. Самой большой проблемой было: Боже, да где ж ты есть? Почему ж ты мне не являешься? И вот он и говорит: друзья, да вы лучше помолчите, в ваших ответах одна ложь, одна суета. Да я ж тоже так же могу размышлять, у меня ж тоже логика не хуже вашей. Но логика ни к чему не приводит, потому что я хочу знать, что Бог мне скажет непосредственно. Я хочу, ну кто бы нас, кто бы свел от меня с Богом, где найти вот этого посредника, чтобы вот мне на суд предстать, ну не для того, чтобы у Бога осудить, а для того, чтобы узнать, что это такое. И вот Бог, в конце концов, но является Иову. Является Бог Иову, и речь Бога, ну, как бы делится на две такие части. Бог задает ему вопросы из естественного мира, так скажем, вот из окружающего мира, из мира природы. Задает ему вопросы, и вопросы сводятся вот к чему. Иов, ну, вот, допустим, тебя не устраивает этот мир, в котором ты живешь. Хорошо, ну, создай лучше. Создай мир лучше. В жизни у нас часто бывают такие моменты, что мы критикуем кого-то. Ну, пресвитера, церковь, там, я не знаю, там, хор, там, проповедника мы критикуем так вот. Ну, а если так вот повернуть другим боком, ну, то боком, а сделай лучше. В чем проблема? Сделай лучше, покажи, как это вот будет выглядеть. Часто дети критикуют своих родителей. Это такое, так сказать, уже врожденное с поколения в поколение. О, вы старые, вы ничего не понимаете. Ну, хорошо, постройте лучше свою жизнь. Проходит время, дети приходят: ой, папа и мама, глупые мы были, не понимали. Теперь дошло. И вот примерно в этом ключе надо понимать вот эту первую часть разговора, объяснение Бога. Бог ему не отвечает ни на его вопросы, ни на один вопрос Бог прямо не ответил. Бог ему просто показывает, что вот этот мир, в котором ты живешь, он мною устроен. Это я этот мир устроил таким, как он есть. Ты в нем живешь. И уже за это будь благодарен, что ты вообще живешь в этом мире, что тебе дана жизнь. А как же страдания? Все-таки вопрос остался. И он говорит: ну, я-то, конечно, полагаю руку на уста, сказать мне нечего, но я не получил ответ на вопрос. Бог еще продолжает речь. А другая часть, кажется, вот для меня тоже интересная, загадочная и даже, может быть, странная. И там очень подробно Бог описывает два таких каких-то монстра, таких двое животных. Бегемот и Левиафан. Да? Помните, да? И вот он его так описывает подробно, и особенно Левиафана, какой он верх путей Божьих, и только говорит: создатель его к нему может меч свой приблизить. А ты вот попробуй, справься. Для девочек своих там вот вложи ему кольцо в ноздри, чтобы они поигрались. Не получится, забудь. Царь ужасов там вот. Он говорит: царь над всеми сынами гордости, У него сердце твердое, как камень. И вот заставляет задумываться вот этот Божий рассказ. О чем-то Бог говорит. На самом деле в природе не существует такого животного. Много было попыток объяснения, как бы естественно-научных. Ну, там динозавры какие-то были, может быть, или какие-то драконы там, или как-то их называли. Что-то, может быть, было похоже, возможно. Но на самом деле здесь Бог показывает Иову, что кроме естественного мира видимого, есть еще мир другой, невидимый, где тоже есть существа, создания, обладающие разумом, волей, и что-то там в том мире происходит. На самом деле Бог открыл Иову не просто причину его

Що це сатана все задумав перед Богом? Ну, откуда його об этом узнав? Ну, тільки лише із откровення Божьего. Тільки із того, що Бог йому відкрив. Це вже як би заднім числом, а наглядаясь. І коли пише книгу, вже під влиянням, по вдохновенням Святого Духа, так Дух Святой вразумів, що треба почати от з цього. От там предстали сини Божії, там предстала сатана. І от він обвинив. І сатана це делает, кстати, і сейчас. И нас он обвиняет, он продолжает это делать. И он будет продолжать это еще долго, до того момента, когда он не будет полностью низвержен. Хотя он уже осужден, хотя уже Голгофа была, и кто-то из богословов так сказал, что вот это сердце его каменное, после того, как сатана уже был побежден, как Голгофа произошла, как Христос его поразил, то оно стало еще более каменным, потому что он еще более ожесточился в своей хуле и противлении Иисусу Христу и Евангелию. Ну вот тогда Бог ему открыл, Бог Иову открыл вот, это, вот этот первоисточник зла, и поэтому и происходят бедствия в мире, необъяснимые, нерациональные, не поддающиеся логике, не поддающиеся закону возмездия, сеянию и жатвы, они происходят, бедствия в мире. Конечно, мы иногда объясняем. И объясняем, ну, в определенной степени, может быть, даже примитивно. Так, ну вот, да, евреи, вот был Холокост. Ах, это за то, что они Христа отвергли. Ну, кого-то так язык поворачивается сказать. А вот в то время, когда евреи уничтожали, что бы мы с вами делали? Сдавали бы их в гестапо, раз они продали Христа, туда им и дорога, в газовую камеру, так? Или же мы поступали бы, как вот были некоторые там герои вот, веры, которые их прятали с риском для собственной жизни. Вот как поступали друзья Иова? Они поступали вот так вот. Ага, заслужил, так получи. А вот как мы должны поступать? В тех случаях, когда происходят страдания с людьми вообще, любые страдания, за правду, за неправду, необъяснимые страдания. Вот книга Иова нас учит, вы не будьте таким, как друзья Иова. Не спешите устами своими произносить осуждение, вы же не знаете, в чем там дело. Да Бог каждому судья. А Иов такие слова им сказал, да к страждущему должно быть что? Сострадание должно быть. Сострадание должно быть к страждущему. Любому страждущему. Почему? Потому что он просто такой же человек в такой же плоти. А человеку во плоти, когда он страдает, ему не до философии, ему не до высоких материй, ему надо просто подать водички вот. За ним надо убрать, его перевернуть надо. Ему поддать надо в постель ложечкой. Вот. И после него убрать, может быть, вот это элементарное, что нужно человеку. Это потом, когда-то Бог, может быть, ему откроет или нам откроет, почему, за что, как. Итак, теперь дальше продолжим мысль о самом Искупителе. Так вот, Иов выслушал Бога, и, очевидно, там же Бог ему и открыл эту мысль. Потому что дальше продолжается интересный оборот как бы событий. Бог говорит друзьям Иова, вы, говорит, неправильно обо мне говорили, и пусть Иов за вас помолится. А Иову тоже говорит, ты должен помолиться за своих друзей. А вот теперь давай представим как бы такую психологическую вот ситуацию. Но каково было вот этим друзьям, с вполне праведным, так сказать, и уверенным в своих обличениях, каково было им унижаться и вот идти к Иову, чтобы Иов за них помолился. А надо было, Бог сказал так. А каково было Иову? Надо же было друзей этих простить за все, что они наговорили неправедное, чтобы за них помолиться. А иначе Бог же молитвы не услышит, если в сердце будет на них обида и зло.

0: Вот здесь практические уроки, практические действия того, что мы видим уже исполнившимся в Иисусе Христе полностью. Вот Иисус Христос – это наш Искупитель, это наш ходатай. И вот Он осуществил полностью то, что в Иове было только как прообраз. А именно, что Он осуществил? Вот этот сам корень зла, а именно сатану, Иисус Христос как раз и победил. И победил Он его, так же, как и Иов, кстати. Чем Иов победил? И вот в чем заключалась как бы победа или вот, ну, хэппи-энд, так скажем, вот Иова. Не в том, что у него там опять богатство вернулось или все. Это уже как бы материальная часть, это духовная часть. Заключалась в том, что он признал за Богом право быть Богом. А именно, то, что Адам не признал. Адам сначала, сатана, вот это же сатана его подбил. Вы будете сами как боги. Что за смысл сами как боги? Смысл определять, что есть добро, а что зло. Вот в чем суть. Человек, и сейчас он так вот, особенно мы видим сейчас вот, вот в нашем таком, как это называется, плюралистическом обществе, где отсутствует мораль, это люди так себе придумали, что мы так считаем. Вот как мы считаем, вот это добро, это зло. Вот это что посеял сатана. А Иов пришел к тому, что надо таки нет, признать, что это Бог определяет. Это определяет Бог. Что добро, что зло, не просто как бы философски, а практически в твоей жизни. Что для тебя хорошо и что плохо, что Бог посылает, вот это за Ним право. За Ним право это определять. Страдания, необъяснимые страдания, непонятные страдания, нерациональные страдания допустил Бог. Это Его право. И когда Иов это признал, успокоился, наступил мир в его душе. Иисус Христос это выполнил полностью. Отче, не моя воля, твоя да будет. Да сбудется Писание. Вот это Христос, вот это Искупитель. Так вот, мы живем в этом мире, где сатана все еще есть, где зло все еще есть, где бедствие все еще есть. Но вот вопрос в том, мы, люди Нового Завета, на кого больше похожи в определениях и мыслях о Боге? На друзей Иова или на самого Иова? Мы знаем теорию о Боге или знаем самого Бога? А более конкретно, мы знаем теорию об искуплении и об Искупителе, или мы знаем самого Искупителя? Вот Иов так сказал, я знаю Искупителя, мой жив. Мы так можем сказать, уверенно, твердо, Искупитель мой жив. Сидя на собрании, это хорошо сказать. Но вот когда оно нас бьет больно, готовы ли мы сказать тогда? Искупитель мой жив. Я знаю, Искупитель мой жив. Он жив сегодня, он жив сейчас, он жив здесь на собрании. Он жив, когда я попаду в больницу, в аварию, в несчастье, в бедствие. Он жив. Он жив. Так нам сейчас открыто еще больше, чем Иову о воскресении, о потусторонней жизни, о Царстве Небесном. Это нам все открыто, насколько ясно, но насколько у нас жива эта вера. Вот Искупитель наш, Иисус Христос. Вот почему мы в Нем нуждаемся. Вот почему книга Иова нам написана, и в Новом Завете написаны такие слова, что вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадательный. Так вот, книга Иова нас учит, конец, будет конец. Господь определяет конец, Он не только определяет страдания, Он еще и конец определяет. Так вот, для детей Божьих конец, для тех, кто доверяет Ему, конец всегда счастливый. И мы знаем, что конец не только в этой жизни, Потому что Павел говорит, если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то тогда мы вот как друзья Иова. Тогда мы в беде. Тогда все пропало здесь. А если мы не только в этой жизни надеемся на Христа, то мы счастливее всех человеков. Дай Бог, чтобы книга Иова и вот эти истины оживили в наших сердцах живую веру и познание лично Бога, и искание ответа от Бога, и искание лица Божия во всех жизненных ситуациях, которые нам приходится испытывать, которые мы не можем объяснить. И давайте мы помолимся, чтобы Господь послал нам благодать, доверие Ему как Богу, признание за Ним права Бога, признание за Ним права решать, что хорошо, что плохо для нас. Будем сердечно верить в нашего Господа Иисуса Христа, нашего Искупителя, которого мы знаем, что Он умер за грехи наши, воскрес для нашего оправдания и грядет, чтобы взять нас себе. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com.

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

Иисус призывает не праведников, а грешников к покаянию. Церковь Христа – это собрание не безгрешных, а прощенных людей. В нее приходят те, кто осознал,

Виа Долороза. Так названа одна из узеньких улиц в Иерусалиме, которой, по преданию, шел Христос на Голгофу, неся свой крест. Толпа, воины разгоняют толпу, пробивают дорогу. Христос, уставший и страдавшийся, несет крест. Кто-то его подгоняет, кто-то насмехается, кто-то плачет. Увидев плачущих женщин, Христос сказал: «Дщери иерусалимские, не плачьте обо мне, а плачьте о себе и о детях ваших». Этот гимн «Виа Долороза» изображает эту картину, когда Христос идет на Голгофу, мрачное шествие. И пусть сегодня никто не останется равнодушным к Спасителю, ибо Он умер за каждого. Пусть Он всем подарит спасение.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Видение Даниила. В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил имел пророческое видение, которое так передаем в сокращенном виде. Четыре ветра небесных боролись на Великом море, и четыре больших зверя, не похожих друг на друга, вышли из моря. Первый как лев, но у него крылья орлиные. Второй похожий на медведя, и три клыка во рту у него. Третий зверь как барс. На спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы у него, и власть была дана ему. А зверь четвертый страшный и весьма сильный. У него большие железные зубы. Он все сокрушает и пожирает. Остатки попирает ногами, и у него 10 рогов. Между этими рогами вышел еще один рог, а три прежних были вырваны с корнем. В этом роге были глаза как бы человеческие и уста, говорящие высокомерно. Потом поставлены были престолы, и на престоле сел ветхий днями. Одежда на нем белая, как снег, престол его — пламя огня. Огненная река протекала перед ним, тысячи тысяч служили ему. Судьи сели и раскрылись книги. За дерзкие слова зверь был убит. У прочих зверей отнята власть и сила. К ветхому днями подведен был как бы сын человеческий. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его — владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Изумленный Даниил попросил одного из предстоящих объяснить ему это видение, и тот сказал: «Эти большие звери, которые четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли, потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством во веки веков». Тогда Даниил попросил объяснения о четвертом страшном звере с железными зубами и 10 рогами и получил такое объяснение. Зверь четвертый, четвертое царство на земле, будет отлично от всех царств, будет сокрушать, пожирать и попирать землю. 10 рогов означают, что из этого царства восстанут 10 царей, а после них восстанет иной, отличный от прежних, который против Всевышнего будет произносить слова и угнетать народ Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. Затем восядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять. Царство же и власть по всей Поднебесной будет отдано народу святых Всевышнего, которого царство — царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему. Даниила 7:1-27. Христианские богословы толкуют, что под видом страшного зверя с железными зубами и медными когтями Даниил видел крепкую Римскую империю, которая от Августа до Свера, более 200 лет, была весьма могущественной. Потом начала распадаться на 10 отдельных царств. А в конце веков в ее границах появился малый рог, Антихрист, которого апостол Павел назвал человеком греха, сыном погибели, который будет противиться и превозноситься над всякой святынею, будет выдавать себя за Бога, но Господь Иисус истребит его. 2 Фессалоникийцам 2:3-8. В третий год царствования Валтасара Даниил в видении оказался на берегу реки Улай, юго-западной Персии. Овен с двумя большими рогами бодал на запад, на север, на юг, и никакой зверь не мог устоять против него. Но вот с запада показался козел, у которого был видный рог между глазами. Он бросился на овна, сломал ему рога и растоптал его. Козел чрезвычайно возвеличился, но большой его рог сломался, а вместо него появилось четыре рога. обращенные на все четыре стороны. От одного из этих рогов вышел небольшой рог, который разросся к югу, к Палестине. Этот рог восстал против Бога, прекратил ему жертвоприношение, действовал и успевал. Даниила это озадачило. Перед ним вдруг явился как бы человек, а из реки Улая раздался голос. «Гавриил, объясни ему это видение». Даниил поклонился Гавриилу. Тот поднял его и сказал: «Овен, который ты видел с двумя рогами, это цари Медийский и Персидский, а козел Косматый — царь Греции. Большой рог между глазами его — это первый ее царь. Он сломился, и вместо него вышли другие четыре. Это четыре царства восстанут из его народа, но не с его силою. Под конец же царств сих, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый, искусный в коварстве. Он будет губить сильных и народ святых, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою». Даниила 8:1-25. Иосиф Флавий написал, что когда Александр Македонский приблизился к Иерусалиму, чтобы наказать евреев за отказ помочь ему в осаде Тира, его встретила еврейская процессия во главе с первосвященником Иоаддой. Александр сошел с коня и поклонился первосвященнику. Испуганным генералам своим объяснил, что этого человека он видел во сне в Греции, и он предсказал ему победу над Персией. Придя в Иерусалим, Александр по указанию первосвященника принес жертву Господу. Ему показали книгу Даниила, в которой написано, что первый царь Греции победит Медоперсию. Александр освободил евреев от уплаты налога в субботный год, а евреям, поступающим в его войско, гарантировал свободу их религиозных верований и обрядов. Древности 11:8-4:5. Исторически известно, что империю Александра Македонского, умершего в 323 году до Рождества Христова в Вавилоне, разделили не без спора и драки его четыре военачальника. Птолемею достался Египет, Селевку – Сирия и Вавилония, Лисимаху – Фракия, а Кассандру – Македония. Из потомков Селевки был Антиох IV, присвоивший себе титул Эпифанес – Славный. Он пытался уничтожить еврейские верования и обычаи. 1 Маковейская 1:45-63. Осквернил Иерусалимский храм, но погиб во время похода в Мидию в 164 году до Рождества Христова. В первый год Дария, который поставлен был царем над царством халдейским, под этим Дарием поднимают Гобрия, Укбару, который овладел Вавилоном и которого Кир Персидский поставил царем над царством халдейским. Даниил при этом Дария был одним из трех князей, но, исполняя государственные обязанности, Даниил читал Писание пророков, узнал из Писаний Иеремии, что Иерусалиму назначено бедствовать 70 лет за грехи народа, постился и молился Господу о помиловании согрешивших. В ответ на его молитву явился Гавриил и сказал Даниилу следующее. 70 седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения, и пророк, и помазан святый святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки 7 седмин, и 62 седмины. И возвратился народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. Но по истечении 62 седмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище будут разрушены народом вождя, который придет. и утвердит завет одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет поставлена мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Даниила 9:1-27. Седьмины – это семилетие. От повеления о восстановлении Иерусалима до Христа должно пройти 7 седьмин и 62 седьмины, то есть 69 седьмин или 483 года. Повеление о восстановлении Иерусалима было дано персидским царем Артаксерксом в 457 году до Рождества Христова, и Ездра получил большие полномочия, Ездре 7:6-26. По истечении этих седьмин предан будет смерти Христос. Получается расхождение в 6-9 лет, которое легко устраняется, если допустить, что Иисус Христос родился лет 6-9 раньше принятого нами лет исчисления. А этого требует и то, что Ирод Великий умер 4 года раньше лет исчисления от рождения Христова. А ведь этот Ирод хотел убить младенца Иисуса, которому во время прихода волхвов могло быть пару лет. Последняя же седьмина отделена периодом Церкви Христовой, в конце которого явится Антихрист, который поставит мерзость запустения, но его ожидает окончательная гибель.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

одинока холодная камера, стены серые, мрак, тишина. От тоски вдруг душа моя замерла, на ресницах блеснула слеза. Не стучися, о пташечка милая, но лети в дорогие края, где живут мои братья любимые, где осталась родная семья. Передай им любовь драгоценную и прощальный привет. Передай, оставляя здесь плоть эту бренную, ухожу в неземной, чудный край, где святая отчизна небесная ожидает всех верных Христу. Там совместно с Христовой невестой счастье вечное

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: А кто мой ближний? В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин.
3: Спешите доброе творить. Чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 16. Спешите доброе творить. Творить всегда, творить повсюду, о светлом только говорить и доброе лишь делать людям. Нам в Господе Христе дано столь драгоценное спасение. Как нужно, чтобы в нас оно свое имело отражение, и виден был бы этот свет в делах, поступках, в нашей вере. Все оставляет в жизни след, а доброта в двойном размере. Пусть люди видят доброту, с которой мы живем на свете, и это высветит черту, что характерно Божьим детям. А жизнь, она так коротка. Спешите быть благословением. Пусть будет щедрую рука и зорко чутким сердце зренье. Чтоб видеть, чтобы замечать, где и кому сейчас ты нужен. Как важно это – помогать тем, кто своей бедой натружен. Как нужно нам благодарить Иисуса добрыми делами, ведь Он сроднил нас с небесами. Спешите доброе творить. Автор Анна Вельгдейр, 2023 год.
2: Вера и жизнь. Колонка редактора.
4: Весь закон. Моше бен Маймон, известный на Западе как Маймонит, собрал в один свод все заповеди Торы, обязательные для исполнения всем иудеям. Всего основных предписаний оказалось 613. Маймонит разделил их на две категории. 248 по числу членов тела человека, предписывающие определенные действия, и 365 по числу дней солнечного года, запрещающие. В Евангелии есть удивительный сюжет. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим. Это первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждаются весь закон и пророки». Матфея, глава 22, стихи с 35 по 40. Очень просто и очень даже понятно, не так ли? Но наша подлинная натура тут же задает вопрос: «А кто мой ближний?» Тем самым подразумевая, что заповедь понятна, а применение ее – вопрос обстоятельств, возможностей и отношений. Отвечая на этот вопрос, который задал законник, Иисус рассказал притчу о милосердном самарянине. Этой притчей Он не оставляет нам никакой лазейки для сведения этой конкретной заповеди на уровень относительного. Есть в Новом Завете по этому поводу одно удивительное и радикальное высказывание. Его тоже двояко понять невозможно. Записал его Иаков, младший брат Иисуса Христа, пресвитер Иерусалимской общины. Звучит оно так: «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Этой теме мы и посвятили номер журнала, который вы слушаете. Благословений вам! Автор Вальдемар Цорн.
2: Вера и жизнь. Проповедь.
4: Кто мой ближний? Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойником. Уроки принятия чужих. Если хотите запомнить, как выглядит карта Святой Земли времен Иисуса, представьте себе гамбургер. Нижняя булка – это Иудея, там живут евреи. Верхняя булка – Галилея, там тоже живут евреи, правда, говорят с акцентом. А посередине – толстая котлета – это Самария, там живут самаряне. Кратчайший путь из Иудеи в Галилею – через Самарию. Наверное, самый знаменитый текст о самарянах – это притча о добром самарянине. Законник, то есть знаток Библии, приходит к Иисусу и спрашивает: «А что ему делать, чтобы получить вечную жизнь?» Иисус отвечает вопросом: «А что написано? Как читаешь?» В Библии многое написано. Весь вопрос в том, как мы ее читаем. Законник цитирует две заповеди: «Возлюби Господа» и «Возлюби ближнего». Иисус и сам неоднократно называл две эти заповеди главными в Библии. В этом вопросе среди иудейских учителей первого века был консенсус. То есть по части богословия у Иисуса и законника были абсолютно одинаковые позиции. Однако законник задает еще один вопрос: «А кто мой ближний?» На иврите в оригинальном тексте книги Левит слово «амид» – «ближний» происходит от слова «ам» – «народ». По определению – «из твоего народа», то есть «своего», «нашего». Законник явно хотел сузить рамки. «Не могу же я любить весь народ? Может, имеется в виду только мой город, моя деревня?» И именно в ответ на этот вопрос Иисус рассказывает притчу о добром самарянине. Интересно следующее. Разговор идет ведь о том, что является главным во всей Библии. Библия – довольно толстая книга. В ней о многом написано. И неудивительно, что у людей возникают вопросы: что тут главное, что второстепенное? В чем суть вопроса? И вот, отвечая именно на этот вопрос, Иисус рассказывает историю, главный герой которой – самарянин. Чужой. Другой. Чтобы глубже понять эту историю, давайте рассмотрим тему «Иисус и самаряне». Что Иисус говорил о самарянах? Как он общался с ними и чему мы можем научиться из этого? В Евангелии есть 6 мест, где упоминаются самаряне. И во всех этих местах Иисус заступается за них, делает их положительными героями, выступает на их стороне. Хотя самаряне не всегда отвечают ему тем же. Давайте коротко вспомним эти истории. Кто такие самаряне? Этот народ существует и по сей день. Правда, сегодня насчитывается около 800 его представителей. Большинство самарян живет неподалеку от горы Горизим, на западном берегу реки Иордан. Они до сих пор приносят жертвы на этой горе. Еще часть самарян проживает в городе Холон, недалеко от Тель-Авива. То есть самаряне являются частью одновременно израильского и арабского обществ. Центральным священным текстом самарянской религии является Самарянское Пятикнижье, которое самаряне считают оригинальной неизменной версией Торы. Они считают, что их религия началась с Моисея и не изменилась на протяжении тысячелетий. Когда ассирийцы захватили Северное Израильское царство, 10 колен Израиля были депортированы в другие регионы Ассирийской империи. Четвертая книга царств рассказывает, что ассирийцы заселили землю 10 колен Израиля людьми с других завоеванных ими территорий. Эти переселенцы столкнулись с нападениями львов, поскольку не поклонялись Богу должным образом. В ответ на это царь Ассирии приказал вернуть одного из изгнанных священников, чтобы он научил новых жителей правильному поклонению. Эти переселенцы, согласно Библии, и стали предками самарян. Сами самаряне утверждают, что происходит от библейских колен Ефрема и Манасии, которые остались в Израиле после ассирийского завоевания, чему можно найти подтверждение в Библии. Современные генетические исследования подтверждают, что самаряне действительно произошли от коренных израильтян. При этом имели место смешанные браки с женщинами-иностранками, то есть в течение веков евреи смешались с язычниками. В результате во времена Иисуса самарян презирали и даже ненавидели как евреи, так и язычники. Иосиф Флавий рассказывает о сражениях между евреями и самарянами во время правления римского императора Клавдия в первом веке от Рождества Христова. Все это объясняет, почему, когда Иисус общался с самарянами, это вызывало удивление и у самих самарян, и у евреев, в том числе и у его собственных учеников. Благодарный самарянин. Однажды Иисус встретил 10 прокаженных на границе Самарии и Галилеи. Прокаженные не имели права приближаться к здоровым людям. Они стояли вдали и взывали к Иисусу: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Иисус увидел их и поручил пойти показаться священникам. По пути они были исцелены от проказы. Однако из 10 прокаженных только один вернулся к Иисусу, прославляя Бога. Евангелие подчеркивает, что единственный вернувшийся благодарить Иисуса был самарянином. Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9?» Иисус учит нас ценить Божьи благодеяния и проявлять благодарность Богу и людям в нашей жизни. Он также подчеркивает, что самаряне – люди, которых мы считаем чужими, другими, недостойными еретиками, порой гораздо больше проявляют благодарность по отношению к Богу и людям, чем мы сами. Иисус защищает самарян. Впрочем, не всегда самаряне ценили Иисуса. Событие произошло во время последнего путешествия Иисуса в Иерусалим. Иисус и его ученики пришли в одно самарянское селение, где их отказались принять. Это вызвало негодование у двух учеников, Иакова и Иоанна. Они пришли к Иисусу и сказали: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их?» Однако Иисус категорически осуждает так называемый «праведный гнев учеников». Он не поддержал идею мести, а напомнил своим ученикам о милосердии и прощении. Когда мы видим грехи людей, которые не похожи на нас, грехи других, чужих, нас обуревает такой же праведный гнев. И если бы мы могли, то точно свели бы огонь с неба, чтобы покарать их. На самом деле, в такие моменты в нас говорит совсем не желание Божьей справедливости, а обычная человеческая ненависть к другим, чужим. Они не похожи на нас, и их грехи не похожи на наши. К нашим собственным грехам мы привыкли и легко прощаем их себе. Грехи других мы не готовы простить просто потому, что они другие. Запомним слова Иисуса, которыми Он ответил ученикам, собиравшимся свести огонь на самарянскую деревню: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Иисус не опускается до национализма. Когда Иисуса назвали самарянином, Он не стал этого отрицать. Об этом мы читаем в 8 главе Евангелия от Иоанна. Некоторые из слушателей Иисуса начинают обвинять его, говоря: «Ты самарянин и бес в тебе». Обозвать еврея самарянином, полукровкой, полуязычником, еретиком было таким же оскорблением, как и слова «бес в тебе». Иисус дает на это интересный ответ: «Во мне беса нет, но я чту Отца моего, а вы бесчестите меня». Иисус отвечает на одно из двух обвинений – на второе. Он не отвечает на первое, не говорит, что он не самарянин. Иисус готов оспаривать факты, но здесь риторика ненависти к чужим, и Иисус отказывается опускаться на этот уровень. Конечно, Иисус не был самарянином. У него не было проблем с самоидентификацией. Иисус был евреем, иудеем. Он соблюдал еврейскую Тору, а не самарянскую. Когда доходило до богословских споров с самарянами, у Иисуса не было проблем заявить, чье богословие правильное, а чье неправильное, как в истории с самарянкой у колодца. Его жизнь и служение были посвящены в первую очередь погибшим овцам дома Израилева. Но когда ему говорят «ты самарянин», Иисус даже не пытается отрицать это. Для всех еврейских антисамарян Иисус Христос готов был быть самарянином, и потому он оставался настоящим иудеем. Когда речь заходила о ненависти к чужим, Иисус вставал на сторону чужих. Иисус и самарянка у колодца. В городе Сихарь в Самарии у колодца Иисус встречает одинокую самарянку, пришедшую набрать воды. Она пришла туда в полдень, что было необычно. Из того, что мы узнаем о ней, мы понимаем, что у нее были причины избегать встреч с другими женщинами. У нее была, что называется, пестрая биография. Она была чужой не только для евреев, но и для своих соотечественников. Иисус попросил ее дать ему попить. Библейский текст не передает интонаций, но мне кажется, ее ответы в начале разговора полны горечи. Похоже, что на этого незнакомца у колодца она решила выплеснуть всю горечь своей жизни. Горечь всех ее пяти неудачных браков и тех странных отношений, в которых она жила в тот момент. И вот Иисус постепенно открывает ей глаза на ее собственную жизнь, на ее потребность в истинной живой воде, которая ведет к вечной жизни. Всю жизнь она искала эту живую воду, искала любви и принятия у всех своих шести мужчин, а нашла только горечь, презрение и отвержение. Иисус вместо осуждения предложил ей милость и прощение. Мы знаем, чем закончился этот разговор. Встреча с одной отверженной женщиной переросла во встречу с отверженным народом. Весь город уверовал в Иисуса. Эта встреча Иисуса с самарянами учит нас выходить за пределы наших зон комфорта, наших предубеждений. Иисус призывает открыть свое сердце для чужих, для других, кто отвергнут, кто не похож на нас. Выводы из притчи о добром самарянине.

0: Иисус вынуждает законника признать, что самарянин проявил к еврею ту самую любовь, которую заповедал проявлять Бог, и делает вывод: «Иди и поступай так же». Правильное богословие – это еще не все. Мы можем хорошо знать Библию, но что, если мы позволяем нашим предубеждениям мешать нам видеть в чужом человека? Что, если наши предрассудки мешают нам проявлять милосердие к тем, кто не похож на нас? Если это так, то мы на самом деле ничего не поняли. Мы неправильно прочитали Библию, мы не поняли ее суть. Кто твои и мои самаряне сегодня? Самаряне – это чужие. Не такие чужие, которые находятся где-то на другой стороне земного шара, а такие, которые рядом физически, но с которыми мы предпочитаем не сообщаться, не встречаться, не пересекаться. Это христиане, у которых другое богословие. Люди, которые говорят на другом языке, у которых другая культура. Люди, у которых другие политические убеждения. Люди, у которых другие грехи, не такие, как у нас. Иудеи с самарянами не сообщаются. Это безопасно. Зачем нам чужие? Зачем нам риски, которые с этим связаны? Все это очень логичные утверждения и вопросы. Однако Иисус учит нас чему-то совершенно другому. Иисус общается с самарянами, с чужими. Он делает их главными героями своих притч. Он ставит их в пример правоверным. При этом он не поступается принципами и богословием, остается тем, кто он есть. Но отвечая на вопрос о том, что самое главное в Библии, Иисус говорит: «Главное – это когда чужой становится своим». Зачем ты это делаешь, Иисус? Зачем бросаешь нам такой вызов? Мир, где иудеи с самарянами не сообщаются, это очень уютный, комфортный мир. Но это не мир Иисуса. Поразмыслим над этими евангельскими историями. Позволим этим историям формировать наше отношение к чужим, к другим, к тем, кто не похож на нас. Давайте стремиться смотреть на других глазами Иисуса, преодолевать свои предубеждения, предрассудки и принимать своих самарян в свою жизнь. Игорь Рейхельгаус.
1: Вера и жизнь. О слове вечном.
0: Сохраним ли веру? Представьте себе, что вы живете мирно и благополучно. Стараетесь любить Бога и ближних, поступать правильно и справедливо. И вдруг происходит неожиданное. Землетрясение, наводнение и разные бедствия. Много беженцев. Дома, города, вся жизнь в руинах. И сидя на пепелище, вы задаете вопрос: а где же справедливый Бог? Да, простите, сегодня это даже не нужно представлять. Это стало реальностью для многих из нас. И война, и страшные вопросы о справедливости и о Боге. Но даже если у вас пока все хорошо, и вы наслаждаетесь мирным небом над головой, вы не можете не знать о чужих бедах, не можете не слышать тревожных новостей, не можете не читать книг о том, как люди несправедливо страдают и отчаянно требуют справедливости. Одна из таких книг включена в Библию. Это книга Иов. Это книга о человеке, который в несправедливом мире дерзнул жить жизнью праведника. Это книга для всех тех, кто, видя несправедливость, переживая ее на себе, все же верит в справедливого Бога. Я надеюсь, вы отнесете себя к таковым. Если это так, то вам каждый день приходится отвечать на сложные вопросы. Можно ли назвать Бога справедливым и поклоняться Ему, если вокруг так много очевидной несправедливости? И смогу ли я остаться праведным в своем отношении к Богу, когда череда несправедливых ударов превратит мою жизнь в кошмар? Как долго я выдержу? Как долго выдержит моя вера? Я предлагаю посмотреть в начало и конец этой истории. В первой главе мы видим, как Иов наслаждается жизнью, но затем теряет все. В последней

0: же главе благословения возвращаются к нему. В других главах много поэзии и философии. Мы не будем в них углубляться. Нас интересует лишь сжатое описание тех событий, которые вначале стали испытанием веры для нашего героя, а в конце принесли ему справедливое вознаграждение. Итак, это история о справедливом Иове и справедливом Боге. Хотя книга носит имя Иова и повествует о его жизни, большую ее часть занимают размышления о Боге. Почему Бог позволяет хорошим людям страдать? Иов мучается болью и больными вопросами, но при этом защищает собой Бога. Его жизнь становится убедительным аргументом в пользу Бога как доброго и справедливого. В самом деле, если на земле найдется хоть один праведник, сохранивший веру в справедливого Бога вопреки всем испытаниям, это будет лучшим доказательством бытия Бога. Иов стал таким доказательством, стал важным прецедентом, на который ссылаются все желающие сохранить и передать другим веру в справедливого Бога. Подумать только, эта история передается через поколения почти 4000 лет и утверждает многих в вере. Что мы знаем об Иове? Не так много. Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла. Благодаря своей праведности он имел успех и славное имя среди людей Востока. Он заботился о своей семье и праведности перед Богом больше, чем о бизнесе. Но благодаря этому процветало все, и он сам, и семья, и бизнес. И родились у него 7 сыновей и 3 дочери. Имение у него было 7000 мелкого скота, 3000 верблюдов, 500 пар волов и 500 ослиц, и весьма много прислуги. И был человек этот знаменитее всех сынов Востока. Сыновья его сходились, делая пиры каждый в своем доме в свой день, и посылали и приглашали 3 сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней завершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил все сожжения по числу всех их. Ибо говорил Иов: «Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем?» Так делал Иов во все такие дни. Иова знали многие, любящие справедливость. Они смотрели на него, как на добрый пример. Но при этом справедливость, вера в Бога и широкая известность делают его удобной мишенью для злых сил. И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане: «Откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал: «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь сатане: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». И отвечал сатана Господу и сказал: «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его? И дом его, и все, что у него. Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане: «Вот, все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей». И отошел сатана от лица Господнего. Сатана обходит землю, чтобы порадоваться царящей на ней несправедливости, но вдруг наталкивается на исключение. Он хочет доказать, что в мире нет места справедливости, что никто не верит в справедливого Бога, но Бог указывает ему на Иова. Пока есть Иов, есть вера в справедливость и справедливого Бога. Вот почему сатана прилагает все усилия, чтобы лишить Иова веры и в его лице высмеять всех поклонников справедливого Бога. Эту мысль стоит подчеркнуть. Дьявол не может бороться с Богом. Он не соперник Богу. Он всего лишь падшее творение. Поэтому он направляет свою ненависть на людей, разрушая в них веру в Бога и божественную справедливость. Каждому страдальцу он говорит: «Зачем тебе нужен такой Бог, если он не может защитить тебя, если не может восстановить справедливость?» Сатана лишает Иова всех благ его жизни, пытаясь разрушить этой крайней несправедливостью его веру в справедливого Бога. Враги и стихийные бедствия забирают у него детей, слуг, скот, дома. Сатана потирает руки. «Теперь посмотрим на святошу Иова, что он скажет о справедливости». Но Иов остается верным. Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился и сказал: «Нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. На этом беды Иова не закончились. Ему пришлось претерпеть страшную болезнь тела и при этом выслушивать жалобы и недобрые советы своей обезумевшей жены. Мучений добавили и друзья. Они пришли выразить сочувствие, но не смогли промолчать. Принялись искать пояснения и оправдания случившемуся. Рассуждения друзей Иова о справедливости были наивными, неинтересными сатане, малополезными Иову и неугодными Богу. В конце друзьям пришлось каяться за свое многословие. Сказал Господь Елифазу фимонитянину: «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, возьмите себе 7 тельцов и 7 овнов и пойдите к рабу моему Иову и принесите за себя жертву. И раб мой Иов помолится за вас, ибо только его лицо я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов». Божья справедливость такова, что понять ее не могут даже праведники. Так что даже Иову приходится каяться перед Всевышним за свои слова и вздохи, догадки и сомнения. «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Бог справедлив, но он не объясняет свой план, просто выполняет его так, что в конце все видят его справедливость. Но в процессе люди мало что понимают, и все попытки объяснить и оправдать происходящее неизбежно будут наивными и лишними. И в конце Иов видит Бога. И это главное. Когда ты видишь Бога, этого уже достаточно. Ты больше не требуешь справедливости. Ты знаешь, что она есть, потому что Бог есть. Но для сомневающихся Бог показывает восстановление справедливости видимым образом, как пример, как урок. Даже в этом мире справедливость Божья торжествует. Ее невозможно не замечать. Она сияет, привлекает внимание, удивляет, возвращает веру. «И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. У него было 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов, 1000 пар волов и 1000 ослиц, и было у него 7 сыновей и 3 дочери. И нарек он имя первой Емима, второй Кассия, а имя третьей Кирингопух. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова, и дал им отец их наследство между братьями их». После того Иов жил 140 лет и видел сыновей своих и сыновей сыновних до 4-го рода. И умер Иов в старости, насыщенный днями. После всех испытаний Иов живет долго и умирает счастливым. Все свои годы он служил для жителей земли свидетельством, примером, доказательством Божьей справедливости. Мы все немного как Иов в части переживаемой несправедливости. Но быть как Иов означает не только страдать и возмущаться. Здесь нужно быть верным вере до конца, чтобы исповедовать справедливость Божью вопреки всему и в конце увидеть ее торжество. Каждый праведник получает щедрые благословения за свою веру и верность. Не все, как Иов, но каждый по-своему отмечен Богом. Хочу акцентировать внимание на нескольких важных мыслях, которые помогут нам пройти испытания и сохранить веру в справедливого Бога. Во-первых, справедливость – важный атрибут Бога. Разрушая веру в справедливость, сатана разрушает в людях веру в справедливого Бога. Мы не можем закрывать глаза на вопиющую несправедливость. Наш Бог справедлив, и мы должны быть справедливы в отношении ближних и в отношении Бога. Справедливость важна. Любая же несправедливость не просто грешна, но и вероломна по отношению к справедливому Богу. Во-вторых, подлинная вера в Божью справедливость основана не на видимом благополучии и щедрых Божьих благодеяниях, а на глубоком благоговейном страхе, почтении перед Богом. Сатана не мог поверить, что на земле есть праведники, что кто-то может верить в справедливого Бога даже в муках несправедливости. Для сатаны, как и для большинства людей, праведники играют роль святош, пока у них все хорошо, до первых потрясений. Иов опровергает это циничное представление о Боге и его слугах. Теряя все, он благословляет, а не проклинает. Мы называем Бога справедливым не потому, что Он действует так, как нам хочется, но потому, что Он – Бог. В-третьих, даже в этой земной жизни справедливость Божья торжествует. Сатане нравится мучить людей несправедливо, забирать у них то, что им дал Бог, оболгать невинного, разрушить жизнь праведного, напасть на мирного. Богу же нравится утверждать справедливость и вознаграждать верных. За Богом не только последнее, но и первое слово. Вся эта история от Бога и о Боге. Справедливый Бог – альфа и омега истории. Важно помнить, что инициатором испытания Иова был Бог. Дьявол действовал в рамках заданных Богом. Зло всегда ограничено Божьей властью. Зло ограничено во времени и в степени действия. Оно хочет быть беспредельным, безудержным, всеохватным, но наталкивается на пределы и терпит поражение. Зная события наперед, мы можем быть уверены – справедливость будет восстановлена, преступники будут наказаны, сомневающиеся будут постыжены, а праведники прославлены. В конце книги мы видим торжество справедливости. Бог показывает свою справедливость так, что по всей земле знают об этом. Знают о справедливом Иове и знают о справедливом Боге. Благополучие возвращается к Иову. Вера в справедливость и в справедливого Бога возвращается к людям. Это финал книги, но не конец истории. История продолжается. И теперь тебе предстоит ответить на вопросы. Будешь ли ты справедливым, как был Иов? Принесешь ли веру в справедливого Бога через все испытания? Прославишь ли имя Божье среди разочарованных, раздавленных несправедливостью людей? Пусть же слова древней книги сопровождают нас и руководят нашими решениями. Вседержитель. Мы не постигаем Его. Он велик силой, судом и полнотой правосудия. Он никого не угнетает. Поэтому да благоговеют перед Ним люди и да трепещут перед Ним все мудрые сердцем. Доктор Михаил Черенков.
1: Вера и жизнь. Несколько вопросов к читающим Библию.
0: Кто сообщил Марии, что ее родственница Елисавета ожидает ребенка?
2: Ангел Гавриил.
0: Где в Библии в последний раз упоминается имя Марии, матери Иисуса?
2: Деяния, глава 1, стих 14.
0: Сколько раз в Библии встречается слово «христианин»?
2: Три три раза.
0: Кто убедительно опровергал иудеев в открытых диспутах, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос?
2: Аполлос.
0: На каком острове спаслись Павел и все бывшие с ним на корабле, потерпевшим кораблекрушение?
2: Мелит. Мальта.
0: Для чего, по словам Павла, Бог помиловал его?
2: Чтобы Иисус Христос в нем показал все долготерпение в пример тем, кто будет веровать в Него к жизни вечной.
0: Кто служил апостолу Павлу в благовествовании как сын отцу?
2: Тимофей.
0: Какое приветствие апостола Павла, по его собственным словам, служит знаком во всех его посланиях?
2: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами.
0: Какое слово пропущено в стихе? Ибо не тот, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь.
2: Достоин.
0: Какие дела, по словам апостола Павла, не могут скрыться?
2: Добрые.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио «Segenswelle».
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Начинаем радиопередачу «Вопросы жизни», в которой мы будем отвечать на заданные жизненно важные вопросы.

0: Павел Александрович, вопрос к вам. Можно ли нерукоположенным совершать вечерю, если вот нету в церкви никого из служителей, и церковь согласна, чтобы определенные брат или братья совершали эту вечерю, но они еще нерукоположенные?
1: Ну, вообще-то в нашем, как бы сказать, братстве есть такое согласие, хотя в нашей догматике и нету такого записанного конкретно, но все-таки, например, если взять догматику Евангелия христиан, вот Проханова, то там они не особенно определяют, что каждый может и имеет право совершать заповедь хлебопреломления. Потому что, например, написано в Евангелии, то есть в Деяниях апостолов, в 2 главе, что они ежедневно по домам совершали. И второе, значит, когда мы читаем апостола Павла 10 главу Коринфянам, то он говорит вот такие слова, помните, что хлеб, который преломляем, чашу, которую благословляем, и они относили вот это ко всем абсолютно членам церкви. Но все-таки мы понимаем, в нашем братстве сложилось так, что это приоритет все-таки служителей. И когда, значит, мы читаем вот такие слова, например, ну, он поставил одних апостолами, евангелистами, пастырями к совершению святых на дело служения. Ефесянам 4 главе, Римлянам 16 главе апостол Павел пишет, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие, благовествование Божие. Все-таки мы понимаем в нашем братстве, что это приоритет рукоположенных пресвитеров. Хотя мы понимаем, что есть случаи, когда, например, ну нельзя поехать. Ну, у меня в практике было, вот там мы жили в Казахстане, что 40 точек у нас было по области, и был один пресвитер и 3 диакона. И всех обслужить, ну просто мы не могли. Поэтому мы поручали братским советам, что брат нерукоположенный, никаких замечаний нет, мы на одноразовый акт, мы говорили, брат, поезжай туда и соверши хлебопреломление. Поэтому по поручению пресвитера, как одноразовый акт, это может совершиться. Но лучше всего, если есть там кто-то, поехать раз, рукоположить, и пусть он несет служение. Да, у баптистов так не было, у Евангелия христиан, что это могли, значит, ну... За исключением, вот, но все-таки, я думаю, что не сама община это, а по поручению служителя на данный момент.
0: Второй, следующий вопрос, Сергей Петрович, к вам. Матфея 11 глава, со 2 по 6 стихи, вопрос, связанный с Иоанном Крестителем. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». И вопрос такой, что вот Христос сказал своим ученикам однажды, что Иоанн Креститель как бы пришел в силе и в духе Илии, и сам как бы Иоанн Креститель засвидетельствовал о Христе, а теперь, получается, он как бы посылает учеников ко Христу, как бы второй раз еще удостовериться, а ты ли действительно тот, который должен прийти? То есть, что произошло с Иоанном Крестителем? Он перестал верить или ослаб вере, или просто, находясь в стесненных обстоятельствах, как-то по-другому стал думать?
2: Нам легко говорить, когда мы в тюрьме не были. Чем-то он засомневался, Иоанн Креститель. А кто там побыл? Иосифа, помните? Бог был с ним, но в железо душа его вошла. Так и Иоанна Крестителя. Тюрьма. Можете представить? Тот, который пришел в силе и духе Ильи, и вдруг он сидит в темнице, и думает, ты ли тот, или ожидать нам другого. Если ты тот, о котором я говорил, вот идет впереди меня, значит, которому я обувь недостоин развязать. Так он говорил, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира, Христос о нем говорил, что из рожденных женами не восставал вообще больше Иоанна Крестителя. Нам надо запомнить, что это самый великий человек Ветхого Завета. Так Христос отозвался об Иоанне Крестителе. И вот он сидит и томится мыслью, ты ли тот, или ожидать нам другого? Если ты тот, то почему я здесь? Когда с нами случается какая-то беда, мы думаем, Господи, ну почему я? Я ж старался тебе служить, я ж старался тебе волю, заповеди то исполнять. Ну почему ты допускаешь такую смертельную болезнь? Почему ты допускаешь такие трудности, может быть, семейные или еще какие-то проблемы? Вот это задачило, чисто по-человечески задачило и Иоанна Крестителя. Что относительно в духе и силе Ильи, это мы не верим в перевоплощение. Это было совсем две разные личности. Ну а в духе, это в том смысле, вот как в Новом Завете уже деяния мы читаем, апостол пишет, говорит, не в одном ли мы духе действовали, не одним ли путем ходили. То есть он прообраз Ильи, действия его похожи на Ильи. Тот обращал народ к Богу, поворачивал. Помните, на горе кормил. Тоже интересная история. Вы помните, там муж, который выходит перед народом и говорит, если Господь есть Бог, то ему последуйте, если Ваал, то ему последуйте. Потом все эти Ваалы, пророки собрались, 450 дубравных, и того всего 850 пророков. Помните, полный день там жертвоприношение шло. И как он коротко помолился молитвой, и когда огонь с неба сошел на жертвенник, и все взял, и камни, и все на свете, и воду. И этих 850 пророков. А что ж после того? И Иезавель услышала, и говорит, завтра с тобой будет то, что с этими пророками. Пошел он к межжевелому кусту, сел под кустом и сидит, говорит, Господи, довольно. Возьми душу мою. Что это? У нас всех есть способность, и вера оскудевает, и мы изнемогаем. Но мы о Господе нашем Иисусе Христе читали молитвы Его в Гефсиманском саду о чаше. Помните? Я слов не нахожу, как это объяснить. Тот, который сказал, он вознесен будет на древе, тот, который меня, говорит, Сын Человеческий, распнут, третий день воскреснет, и он молится Господу, Отцу Небесному, доминует меня чаша сия, или как другой евангелист говорит, час сей, потом говорит, впрочем, на сей час я и пришел. Я не могу сказать о Господе, что он засомневался в чем-то, но написано, он в одни плоти своей. Поэтому Иоанн, это тот же Иоанн, и Господь все это знает. Иоанн выполнил свое назначение, и жизнь его закончилась мученически. Мы еще не знаем, какую... Он друг жениха, так назван. Радостью радуется. И сия радость моя исполнена. Поэтому, знаете, в жизни нашей бывает и надлом веры, как нашей, написано, он трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит. Но бывают такие обстоятельства, как мы поем в псалме, кажется, оставил Бог меня и забыл меня. Поэтому я считаю, что здесь вот этот вопрос мучил Иоанна. Ты ли тот? Или ожидать нам другого? А если ты тот, о котором я возвестил, то почему я здесь? Почему со мной я нахожусь в таких обстоятельствах? Но это тот же Господь, который на престоле и контролирует ситуацию с нами.
0: Братья, может быть, позвольте вопрос, может быть, вам всем вернуться немножко именно к вопросу в духе и силе Илии. По-моему, сказано, как Христос говорил, если хотите знать, он Илия. То есть это не нужно понимать буквально.
3: Первый вопрос мы зададим Андрею Павловичу, и он будет по Евангелию от Матфея, слова Иисуса Христа. Говорю же вам, что многие придут с востока и с запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Вопрос такой, кто такие сыны царства? Если они сыны царства, почему они будут извержены во тьму? И когда это произойдет?
4: Вы помните, это история, когда Иисус удивился вере сотника. И сотник – это, во-первых, язычник, римлянин, который проявляет веру, и Христос дивился этой вере. И вот когда он отвечает на в этой ситуации, он произносит эти слова, что сыны царствия будут извержены во тьму внешнюю. Термин «сыны царствия» – это был такой термин, которым евреи называли себя. И не случайно они так называли, потому что вы помните книга Исход 19:6, там сам Господь говорит, что «вы будете у меня царством священников». Вот после этого установления евреи начали называть себя «сыны царствия». И термин «сыны» или «сын» у евреев, он означал не только потомок, не только тот, кто происходит от отца. Он указывал на какие-то качества, которые у него присутствуют. Например, вы помните, Иоанн и Иаков, они назывались «сыны Громовы», потому что по ним было видно, что вот где-то они могли погромыхать, и так они были названы. Иисус назван был «Сын Человеческий», потому что Он родился как человек, потому что Он имел природу человеческую. И вот евреи называли себя «сыны царства», потому что они считали, что они являются наследниками, они являются обладателями Царства Божия. И вот в этом тексте, когда Христос говорит, что произойдет, Он показывает ошибку евреев. Они считали, что уже по своей принадлежности к Аврааму, по своей принадлежности к народу израильскому, они будут обладать этим царством. Христос показывает, что ситуация будет другая. Он показывает, что когда Царство Божие будет установлено, там, в этом царстве, вместе с патриархами Авраамом, Исааком и Иаковом, возлягут и язычники. То, что было удивительно и непонятно для евреев. Вы помните, апостол Павел уже в своих посланиях, он начинает объяснять это, как это произошло, что это за тайна домостроительства Божия, что и евреи, и язычники, они вместе будут в царстве находиться. Но Христос здесь говорит так, что сыны царства, то есть евреи, которые были уверены, что они будут в царстве, по причине их неверия в Иисуса Христа, они будут извержены из царства. Язычники, которые уверуют в Иисуса Христа, они будут находиться в этом царстве. И вы помните, в послании Галатам Павел пишет об этом в 3 главе, 8 стихе. Он говорит, «И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы». То есть еще с Ветхого Завета, с книги «Бытие», Писание говорит, что через Авраама или по вере, которая была, как у Авраама, язычники будут наследовать спасение. Но и здесь возникает вопрос, а что с евреями сегодня? А кто они сегодня? Они сыны царствия или они во тьме внешней? Я считаю, что вот на основании этих слов Христа мы должны сказать, что всякий, кто не верует в Иисуса Христа, он окажется во тьме внешней. А тьма внешняя – это озеро огненное, это наказание вечное. Сегодня Израиль – это по-прежнему избранный народ, это по-прежнему народ обетования, и Бог по своему обетованию хранит этот народ, поскольку этот народ должен сохраниться до пришествия Иисуса Христа. И в конечном итоге мы знаем, что в этом народе будет спасенный остаток, те, которые уверуют в Иисуса Христа, когда они увидят Христа, и они получат спасение, они войдут в это царство. Но в настоящее время, несмотря на то, что народ израильский, как народ, он сохраняется, и он не будет никогда уничтожен до пришествия Христа. Но сегодня мы должны сказать, те евреи, которые не веруют в Иисуса Христа, они идут в погибель. Это серьезная истина, но это так. Те, кто верует в Иисуса Христа, они получают доступ к спасению, они имеют право войти вот в это царство. Те, кто не верует в Иисуса Христа, если они умирают, отвергая Христа как Спасителя, они окажутся вот в этой тьме внешней, о которой говорится. И вопрос там был, когда это произойдет, когда они будут низвержены. Мы знаем, что последний суд – это суд у Белого престола. Вот на суде у Белого престола соберутся все грешники, все неспасенные, в том числе и евреи, которые сегодня, когда они умирают, не имея спасения, без веры в Иисуса Христа, они все собираются в преисподней. Все грешники, в том числе и евреи, они собираются в преисподней, и на суд у Великого Белого престола они все предстанут. И окончательное решение этого суда будет в том, что они будут осуждены в озеро Огненное. Вот как раз там, на этом суде, и произойдет это решение, и там и определится, что те, кто думали, что они наследуют царство, на самом деле они не окажутся там, а те, о ком они совершенно не думали, язычники, они окажутся в этом Царстве Божьем, они возлягут вместе с Авраамом, Исааком и Иаковом.
3: Практикуется в ли настоящее время в нашем братстве исцеление от одержимости нечистым духом?
5: Я прочитаю место Писания, чтобы не быть голословным. И это Матфея, 4 глава. «И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех, смотрите, немощных, одержимых различными болезнями и припадками». Это не бесноватые. И дальше запятая стоит. И бесноватых. А вот бесноватых – это тех, которые дух нечистый живет в человеке, обитает. И лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И другое место, прочитаем 17 главы, Матфея 15 стиха. «Помилуй сына моего, он в новолунии беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь, в воду. Я приводил его к ученикам твоим, но они не могли исцелить его. Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами?» Это он говорит о бесах. «Доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него. И отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив наедине к нему, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичной женой и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Вот такие дни, когда молились за бесноватых, я помню, братья трое суток в посте были, ничего не ели, не пили, те, которые участвовали. И церковь постилась, 3 дня постилась. Вся церковь молились вот за таких людей. И выходили духи нечистые, таких людей мне приходилось видеть и знать, с ними встречаться. Что сейчас происходит? Вы знаете, картина какая? Она от духовного состояния зависит церкви. Я помню, пресвитер у нас говорил: «Братья, бесы перестали кричать». Николай Максимович был такой у нас.

0: и каялись люди. Поэтому, может быть, сатана спокоен, когда верующие прохладные или теплые, и он тревожить не будет. Сатана спокоен. Поэтому время мы такое вот живем, прохладное. Но это не говорит о том, что бесноватых нет. Мне сегодня пришлось стоять с плакатами. И вы знаете, одни показывают палец кверху, как-то ободряют, поддерживают или сигналят. Другие еще что-нибудь показывают, определяются. А были те, которые, там один браток стоял с плакатом, который не нравился им. Окно открывали, возмущение свое выражали. Он говорил, там было написано, озеро огненное такое, что грешники, которые живут в грехах, то они попадут в озеро огненное. Вот это их возмущало. Не все люди, написано духа, живущего в воздухе, и где?
1: Ныне
0: и действующего в сынах противления. Неверующие, они не все сыны противления. А вот эти вот сыны противления, у них противится дух всякой истине, Слову Божию. Вот такое. А молитвы продолжают, и сейчас совершаются молитвы за таких больных. Но я бы, что я советовал автору, не торопиться делать диагноз. Вы можете ошибиться. Поэтому скажите лучше служителям, и если тот человек пожелает встретиться, побеседовать, это будет хорошо.
1: Как можно определить, если человек психологически болен, либо у него действительно духовная проблема?
0: Это, вы знаете, только надо видеть с человеком, иметь контакт. Я советую, чтобы в таких случаях обращались к служителям.
1: Могут ли сестры принимать крещение?
2: Может ли это делать обыкновенная сестра в Господе? Вот, преподавать крещение. Поскольку вопрос о том, кто может крестить, то есть я уже предполагаю и не буду говорить о важности крещения и о месте крещения в процессе спасения, но важно, если человек не хочет принимать крещение, то здесь где-то знак вопроса и в отношении его спасения тоже стоит. Вот, крещение – это заповедь Господня, это священнодействие, это обещание и это прошение. Вот, и мы понимаем, что когда речь идет о священодействиях, о предстоянии служителя пред Господом, то это право, которое Писание дает братьям. И диаконы, и пресвитеры – это у нас братья. Согласно Писанию, мы сестер не рополагаем на пресвитера. Кто-то мне сказал, ну там же вот была диакониса. И вот. Я говорю, там не меньше 60 лет вдова, и в 60 человек человеку уже физически сложно преподавать крещение. Поэтому вряд ли мы будем людей в этом возрасте просить, чтобы они преподавали крещение. Опять же, у нас диаконы не преподают крещение, у нас это делают пресвитеры в нашей церкви. Это одно. Если вы ждете от меня текста Писания, где написано «сестра не имеет права преподавать крещение», его нету. Но мы понимаем, что есть определенные принципы Писания. Некоторые я вам сказал в отношении служения, в отношении священнодействия. Вот. Более того, если мы вдруг разрешили бы и сказали, ну, крещение можно, особенно если никого нет, тогда вопрос станет другой. Вечеря Господня – это тоже заповедь и священнодействие. Так, и тогда другой логический вопрос. Если мы разрешаем одно, нужно разрешать другое. Мы не делаем ни одного, ни другого. Примеры крещения, которые мы находим в Писании, допустим, крещение Иисуса Иоанном Крестителем, крещение Евнуха и Самарян Филиппом, крещение первых христиан в Иерусалиме апостолами, крещение дома Корнилия Петром, крещение дома стража Павлом и Варнавой, крещение дома Лидии Павлом, крещение Криспа и Коринфян Павлом, крещение дома Стефанова Павлом и так далее. То есть вы видите, да, кто крестит? Это тоже определенное указание. Нет ни одного примера в Библии, где крестила бы обыкновенная сестра в Господе. Даже если она не обыкновенная сестра в Господе, все равно нет указания на то, что она может крестить. Ну, еще такой момент для вашего размышления. Если бы сестра могла крестить, то, знаете, я размышляю над этим, лучшей кандидатуры для крещения Христа, чем Мария, не могу представить. Ту характеристику, которую ей дал Господь, почему Он ее выбрал,

и в каком положении находится, это было бы просто логически, чтобы Мария крестила бы своего сына. Однако этого не было. И это тоже определенное указание Писания, что это священнодействие должны совершать братья.

Уважаемые радиослушатели, наша радиопередача «Вопросы жизни» подошла к концу. Мы рады были ответить вам Словом Божьим на заданные вопросы. Если у вас возникли вопросы, задавать их вы можете по телефону 00 49 5 231 500 59 88. Ответы на заданные вами вопросы вы услышите в наших следующих передачах. Желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи. Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите заключительную часть аудиокниги «Дили в горах Монтигл», читает Любовь Шпика.

Она быстро вскочила и побежала, чувствуя, что должна идти, когда ее зовут. Но тем не менее сожалея, что не могла произнести те слова, которые были у нее на сердце. Следующий час или два Дилли была очень занята. И только когда Эфи уснула в своей кроватке, а миссис Хэммонд сидела рядом с ней, и колокола зазвонили к вечерней службе, работа Дилли на сегодня была закончена. Но даже тогда она задержалась, поправила немного по-другому занавеску и подобрала клочок бумаги с циновки на полу. Миссис Хэммонд выглядела такой печально и безутешно, что Дилли не хотела оставлять ее, как бы ей не хотелось побыть немного одной. Наконец она отважилась на предложение. «Миссис Хэммонд, не хотели бы вы, чтобы я осталась мисс Эфи, а вы пошли на собрание? Лунный свет такой красивый, и колокол звучит так сладко». «Нет», — ответила миссис Хэммонд с глубоким вздохом, — «я не хочу идти одна, и кроме того, у меня нет сил куда-либо идти. Я просто хочу быть рядом со своей малышкой. Я хочу наслаждаться ею, Дилли, пока она еще маленькая. Иногда, когда малыши вырастают, у их матерей на сердце становится очень грустно, хотя я думаю, что ты всегда была добра к своей матери, Дилли». Последнее было сказано ласковым голосом, потому что леди внезапно вспомнила, что у Дилли больше нет матери. «Нет, мэм», — ответила Дилли, и голос ее слегка задрожал. «Иногда я не была такой». Но миссис Хэммонд уже забыла о ней. Она снова вздохнула и посмотрела в окно на длинную, залитую лунным светом дорожку. «Я полагаю, сегодня ты не видела мистера Харта?» — спросила она, не ожидая какой-то информации, а как будто размышляла вслух. «Да, мэм, видела». «Он довольно долго сидел со мной и мисс Эфи на траве за палаткой». Миссис Хэммонд быстро повернулась к ней. «В котором часу, Дилли?» «Но это было после обеда. Гораздо позже, после обеда. Мисс Эфи, как вы помните, спала долго, и я ее одела и вывела, прежде чем он появился. Я точно не знаю, который был час». «Ты не знаешь, это было после того, как отошел трехчасовой поезд?» «Да, мэм. По крайней мере, это было как раз в то время, когда он появился. Я помню, как только он заговорил со мной, я подумала, что сегодня воскресенье, везде, только не на вокзале. Гудок поезда навел меня на эту тему, а потом 4 часа зазвонил колокол, приглашая всех на собрание. Тогда вы позвали меня, миссис Хэммонд. Мистер Харт перед этим ушел, прошло совсем немного времени. Теперь я все вспомнила». «Что привлекло мистера Харта пойти в этом направлении? Дилли?» Голос миссис Хэммонд удивительно смягчился, и морщины на ее лбу, казалось, немного разгладились. «Я не знаю, мэм. Он поиграл с мисс Эфи несколько минут, потом спросил меня, не слишком ли длинным был этот день. Я сказала, что мне так не кажется. Я начала рассказывать ему об уроке в воскресной школе, и ему, похоже, понравилось слушать. Он задавал мне вопросы, и я задавала ему несколько». Дилли замолчала. Она не знала, как бы попроще передать разговор. Девочка надеялась, что миссис Хэммонд не станет ее расспрашивать. «Ты не знаешь, ушел ли уже вечерний поезд?» «О нет, мэм, он отправляется только после 9. Миссис Хэммонд снова вздохнула. Похоже, многие из ее проблем были связаны с поездами. «Хорошо», — мягко сказала она после нескольких мгновений молчания. «Теперь ты можешь идти. Сегодня ты мне больше не нужна. Знаешь, Дилли?» «Да, мэм». Снова воцарилось молчание. Миссис Хэммонд, казалось, не знала, как сформулировать свои следующие слова. «Дилли, когда мистер Харт захочет, чтобы ты куда-нибудь пошла ради него, или захочет взять тебя с собой, чтобы ты что-нибудь увидела или услышала, я хочу, чтобы ты всегда была готова в любой момент. Не обращай внимания на малышку. Приведи ее ко мне или оставь Джанет. Но ни в коем случае не заставляй мистера Харта ждать. Не думай, что тебя нельзя отпустить с ним. Вот и все». Сообразительная девочка, уходя, напомнила, что ее главной обязанностью было оберегать мисс Эфи от проказ, и подумала, не должна ли она теперь делать что-то в этом роде и для мистера Харта. Его мать очень беспокоилась о нем. Она сочувствовала ей. Что же такого он мог натворить, что так встревожила мать? Он был так добр и любезен с ней, вполне можно было бы подумать, что он будет так же добр и к своей матери. В глубокой задумчивости она направилась в свою комнату из штор,
Ее мысли были заняты мистером Хартом и его возможными опасностями. Теперь она была совершенно одна, и у нее было свободное время. Ничто не мешало ей преклонить колени и произнести обещание, которое она так твердо решила дать. Но к ее большому удивлению и немалому разочарованию, слова, которые она собиралась произнести, потеряли значение. «Я уже сказала», — подумала она, — «я сказала это в короткой молитве. Зачем мне говорить еще другие слова?» Однако она опустилась на колени, но ее мысли были так заняты мистером Хартом, что первыми словами, которые она произнесла, были: «Дорогой Иисус Христос, Он беспокоит свою мать, и, возможно, Он в опасности. Если бы Ты только привлек его, чтобы он решил больше не позволять сатане управлять им». Он сказал, что это сатана управляет. «О, дорогой Иисус, пожалуйста, управляй им сам». Было бесполезно пытаться молиться о себе или думать о других словах, кроме тех, что можно было бы сказать о Харте. Ее желания мгновенно возвращались к нему всякий раз, когда она пыталась дополнить свое обещание, данное несколькими часами ранее. Казалось, она совсем забыла о себе и только желала спасения для Харта Хэммонда. В комнате миссис Хэммонд допоздна горел свет. Дилли видела его мерцание из окна своей палатки. Она сама легла в постель, засыпала и просыпалась, а свет все еще горел. Она услышала гудок поезда и подумала, не едет ли в нем мистер Харт. И не страх ли его отъезда так тревожит его мать? Она протянула руку и заглянула в сторону соседней палатки, где спал мистер Харт, чтобы они с Жанет не боялись. Но там было совсем темно, а дверь надежно закрыта снаружи. Дилли вздохнула и пробормотала ту же коротенькую молитву. «Дорогой Господь Иисус, пожалуйста, управляй им!» И снова заснула. Дверь палатки Харта оставалась закрытой всю ночь. Мой главы. Глава 9. Разгадка головоломки. Сама миссис Хэммонд жила в отеле, но больше всего ее устраивало, когда маленькая Этель сидела в своем высоком стульчике за столом в палатке и ела овсянку, молоко и другие полезные лакомства в компании Джанет и Дилли. Кроме того, ей нравилось часто приходить перед окончанием трапезы, садиться рядом с Этель и наблюдать за ее милыми попытками накормить себя. Когда Этель ела одну за другой крупные спелые ягоды ежевики, подошла ее мать и, придвинув к ней стул, со вздохом облегчения посмотрела на пухлые щечки и хорошенький ротик. Что бы ни говорили о ее сыне, ее малышка в горах Монтигл определенно чувствовала себя хорошо. У матери были под глазами темные круги и на лице следы бессонницы. Дилли с сочувствием, посмотрев на нее, хотела спросить, видела ли она мистера Харта в то утро, но не осмелилась. Пока она размышляла о переживаниях, которые, как она была уверена, оставили морщины на лице этой красивой матери, и задавалась вопросом, не может ли она чем-нибудь помочь ей, занавески палатки слегка раздвинулись, и в комнату заглянуло знакомое лицо. «Для меня здесь найдется место?» — раздался приятный голос Харта, и его мать с готовностью ответила. «О, Харт, входи! Я думала, ты уже в горах к этому времени. Разве ты вчера не поздно вернулся?» «Напротив, я пришел рано». Он вошел и, остановившись рядом с матерью, наклонился и поцеловал ее в обе щеки. «То есть я рано оказался внутри палатки?» Я остановился у молодого человека, у которого палатка неподалеку от скинии. Вчера я случайно зашел к нему, и мы так увлеклись разговором, что не успел я опомниться, как стало уже поздно. Поскольку я получил сердечное приглашение провести с ним ночь, я решил сделать это вместо того, чтобы бродить по территории после установленного времени. Надеюсь, я не побеспокоил тебя, мама. Я подумал, что ты будешь надеяться, что я в безопасности в своей палатке». «Все в порядке», — весело сказала мать. «Я заметила, что вход в твою палатку был завязан еще ранним вечером, и не видела, как ты ее развязал. Я немного испугалась, что ты бросил нас и убежал домой. Я бы не стал этого делать, не предупредив тебя, не попрощавшись», — мягко ответил он, и каким-то образом его голос показался Дилли более нежным, чем когда-либо прежде. Он поднял Эфи со стула, так как она уже съела все ягоды ежевики, и так пощекотал ее, что она закричала от радости.
Затем он посадил ее на плечи Дилли и ушел, держа мать об руку. На ее лице было счастливое выражение, которое, пока длилось это мгновение, скрывало морщины, которые там собирались. «Я удивляюсь, как этот парень не понимает, что убивает свою мать? Он, похоже, мало думает о ней, если вообще думает», — пробормотала Джанет. Это был первый раз, когда она говорила при Дилли о ком-либо из членов семьи. Дилли с минуту молчала, борясь с чувством чести, которое у нее было, и не позволяла себе разговаривать с людьми, когда их не было рядом. Наконец она отважилась задать один вопрос, который, как она знала, преследовал хорошую цель. «Она, я имею в виду мистер Харт, делает что-то, что ее беспокоит?» «Ну, он не делает ничего такого уж ужасного, не больше, чем все они. Он немного необузданный, у большинства ребят, оставшихся без отцов, бывают необузданные времена. Его отец умер, когда этому малышу не было 4 дней. А теперь он связался с компанией в городе, которая нехорошо на него влияет. Дело в том, что он время от времени пригубляет с ними вино, и это пугает его мать. Но с другой стороны, она и вполовину не так напугана, как можно было бы подумать. Если бы она боялась, то, как ты думаешь, стала бы она на неделями останавливаться в отелях, где к каждому приему пищи на столе стоит алкоголь? Я видела это своими глазами. Прошлым летом она ездила в Mountain House, и там устраивались стильные ужины. Когда я проходила мимо зала по пути на веранду, от запаха всевозможных изысканных напитков у меня перехватывало дыхание. У меня была естественная склонность к выпивке, и я могла бы быть пьяницей, если бы у меня было время и деньги. А Харт, бывало, сидел там и смотрел на джентльменов, с которыми его мать ездила верхом, гуляла и разговаривала. Он думал, что это прекрасно, что они пьют шампанское и кларет. И я не знаю, какие еще причудливые названия у них для этого есть. И почему он не должен думать, что это мило и по-мужски, и что он становится достаточно взрослым, чтобы делать это самому? Должна признаться, у меня не очень-то хватает терпения общаться с такими матерями. Представь, она каждый день водила бы его туда, где была пара бешеных собак, в пределах легкой досягаемости от него. И, возможно, укус бешеной собаки поначалу казался бы не очень опасным, а потом она умоляла бы его не подходить близко. Как ты думаешь, что это был бы за способ справиться с ситуацией? Но в этом отеле нет ничего подобного, не так ли? Голос Дилли звучал встревоженно. Если в этом мире и была вещь, которую она с детства боялась и ненавидела, так это алкоголь, неважно, как он назывался. Здесь, на этой территории? О, нет. Они ничего подобного не допускают, но здесь, наверху, он чувствует себя неуютно, как рыба, вытащенная из воды. Невозможно взять мальчика туда, где воздух отравлен, пока он не впитает в себя эту отраву, а потом стараться это исправить, увозя его в горы. Говоря это, Джанет с чувством поставила тарелки с завтраком, так что они зазвенели. Дилли понимала, что эта тема очень волновала ее. Дело в том, что ее дом был разрушен тем же самым ядом, и она знала, о чем говорила. Дилли сидела неподвижно и позволила деловитым пальчикам Эфи растрепать свою аккуратную оборку. Она была очень встревожена. Если в венах Харта действительно течет немного этого ужасного яда, как она может хоть как-то помочь ему? Весь день ее голова была занята этими мыслями. Боюсь, Эфи находила в ней очень неинтересного компаньона. Эта юная леди ни в коем случае не была забыта. Молоко, овсянка и фрукты были поданы вовремя, как обычно, и ни одной назойливой мухе не позволялось пролетать над ее прелестным личиком, пока она спала на свежем воздухе в одолженной колыбели, окруженной птицами и цветами. Но в остальном ей приходилось самой планировать свои развлечения, в то время как Дилли подшивала оборку ее платья и все думала и думала. Могла ли она каким-либо образом помочь мистеру Харту, а значит и матери мистера Харта? Прежде чем Дилли снова видела молодого человека, с ранним ужином Эфи было покончено почти полностью. Проходя мимо палатки, он приветливо откликнул ее. «Привет, маленькая женщина, ты уже была на Тейбл-Рок, чтобы полюбоваться закатом?» «Нет, сэр», — ответила Дилли, улыбаясь и появляясь в дверях палатки в своем красивом белом платье. Подарки миссис Хэммонд. Она выглядела свежей и сияющей, как и полагается маленькой девочке.
Я не знаю, где находится Тейбл-Рок. И кроме того, я не думаю, что миссис Хэммонд понравилось бы, если бы я повела туда мисс Эффи, если там очень высоко. Думаю, что нет. Мисс Эффи лучше подождать несколько лет, прежде чем карабкаться по этим скалам. Но ты должна пойти. Я как раз собрался туда идти и покажу тебе дорогу. Дилли заколебалась. Дженнет была занята глажкой, а миссис Хэммонд приближалось время чаепития. Она подумала, что сейчас очень неподходящее время для того, чтобы оставить свою маленькую подопечную, и уже открыла рот, чтобы высказать эту мысль, но тут же закрыла его, вспомнив об указаниях миссис Хэммонд. «Спасибо», — произнесла она наконец. «Я отвезу Эффи к ее маме и спрошу, не сможет ли она обойтись без меня?» Она умчалась прочь, прежде чем Харт успел ответить. «Я могу позаботиться о ней», — сказала миссис Хэммонд с самой приятной улыбкой. «Я совсем не чувствую усталости, а ты весь день была занята с ребенком. Я рада, что ты можешь пойти отдохнуть». Какая это была приятная прогулка. Десятки других людей двигались в том же направлении. Дамы были в красивых летних платьях, а привлекательные джентльмены приветливо кивали Харту. Вскоре к ним присоединилась компания веселых девочек и мальчиков, все старше нее. Они мило болтали с Дилли, дав ей почувствовать себя среди них своей. Все это было очень восхитительно. Когда они добрались до скал, Харт подал Дилли руку и осторожно провел ее по крутым местам к самому центру чудесного скалистого стола и сказал: «Теперь повернись направо и посмотри». До этого момента Дилли была занята только мыслью о том, куда ей ступить дальше, и сможет ли она перепрыгнуть через зияющую пропасть на следующую скалу. Что произойдет, если нога мистера Харта соскользнет? Но теперь, почувствовав себя в большей безопасности, она повернулась по его указанию и посмотрела на сияющий запад. У нее вырвалось одно короткое восклицание, и она замерла. Перед ней был чудесный огненный шар, окруженный шлейфом красных, золотых и пурпурных облаков. Кто мог бы описать их? Кто из тех, кто не был на Тейбл-Рок, мог себе это представить? Дилли стояла как пораженная. Внезапно у нее на глаза навернулись слезы. Она не могла бы сказать, почему. Девочка быстро подняла руку и смахнула их. Не годилось, чтобы слезы застилали обзор. Что-то в этой сцене заставило замолчать и другие голоса. Группа стояла по большей части молча, как завороженная, с восторженными лицами, обращенными к видению славы на западе, пока сияющий мир не скрылся из виду. «Дверь закрылась», — произнес Харт, нарушив тишину и глубоко вздохнув. Одна из девушек обернулась и с любопытством посмотрела на него. «Дверь?» — повторила она вопросительным тоном. Харт засмеялся и указал на пурпурную гряду облаков. «Да разве ты не видела, как ангелы вышли и распахнули дверь замка перед царем дня, а затем медленно закрыли ее снова? Я видел». Дилли бросила на него оценивающий взгляд. «Мне показалось, что я видела», — тихо сказала она в то время, как остальные рассмеялись и сказали ему, что у него богатое воображение. По дороге домой, когда они приблизились к территории лагеря, остальные разошлись по своим тропинкам и оставили молодого человека и маленькую девочку одних. «Ты решила ту головоломку, которая занимала тебя прошлой ночью?» — спросил он с веселым видом. «Головоломку?» — повторила Дилли. «Да разве это не было своего рода загадкой, кто мешал тебе уладить что-то важное?» «О, это?» — сказала Дилли. «Да, я была немного озадачена. По крайней мере, я хотела заставить себя так думать. Мне кажется, я все время знала, что это сатана пытается управлять мной». «И тебе не нравится, когда тобой управляют?» «Совсем нет». «Ну вот, разве я не советовала тебе ускользнуть от него?» «Да, сэр», — очень серьезно ответила Дилли.

«Достаточно ли ты взрослая?» «О, да, конечно. Мне кажется, я все время знала, что это так. Но что-то, казалось, пыталось заставить меня оправдаться перед собой. Сейчас мне не нужны никакие оправдания, мистер Харт. Мне нравится принадлежать Господу Иисусу». «Да», — искренне согласился он. «Я это прекрасно понимаю». «И что дальше?» «Дилли». Конец 9 главы. Глава 10. Безмолвные уроки. «Что дальше?» — повторила она с легкой улыбкой на лице. У Дилли была своеобразная манера повторять слова мистера Харта и тем самым давать понять, что она не совсем понимает, что он имеет в виду. «Да, я имею в виду, каким образом решение этого вопроса повлияет на твою жизнь. Что тебе изменится в каком-либо смысле из-за этого решения?» Дилли выглядела озадаченной. «Я не знаю, как описать разницу», — сказала она, произнося слова медленно, словно тщательно подбирая каждое слово. «Но я чувствую, что разница будет». «Я не представляю, как это возможно в тебе», — сказал Харт, очень нежно улыбаясь ей. «Это произвело бы огромные перемены в некоторых людях, которых я знаю, но ты всегда поступала правильно, не так ли?» «О, мистер Харт!» — Дилли была искренне потрясена. «Это совсем не так. У нас всегда есть шанс меняться, только я не знаю, как это выразить». «Что за шанс?» — спросил он, забавляясь. «Разве ты не всегда была хорошей девочкой?» «Я возмущалась внутри», — серьезно сказала Дилли. «Я возмущалась и думала, что это несправедливо, что отец такой бедный, а я больная и доставляю ему еще больше хлопот, и даже что мама умерла». Ее голос дрожал все более и более и оборвался на этой фразе. Она больше не могла произнести ни слова. «Ну», — сказал Харт, на этот раз без тени насмешки, но очень мягко. «Мне кажется, это не такие уж большие грехи для маленькой девочки. Ты хочешь сказать, что теперь понимаешь, почему такие вещи происходили?» Дилли покачала головой. «Нет, сэр, я их не понимаю. Только теперь я знаю, что мысли должны быть правильные и лучшие, потому что я знаю, что Господь Иисус любит меня и любит Отца и всех остальных, и Он дает все возможное для всех нас. Мне не нужно все это понимать». «И ты хочешь сказать, что теперь перестанешь возмущаться внутри?» Веселое выражение уже вернулось на лицо Харта. «Хорошо, это одно из отличий. А что еще?» «Первое я напишу папе письмо». При этой мысли лицо Дилли просияло. «Ничего особенного, конечно. Разве с тех пор, как мы здесь, я не отправил твоему отцу два милых маленьких письма от тебя?» «О, да, сэр. Но это будет совсем другое письмо, совсем не похожее на все, что я когда-либо писала. Я должна сообщить ему новости о том, что я решила, и о том, как это все меняет». «Ты собираешься написать ему об этом?» «О, да, сэр. Я не стану заставлять папу ждать, пока вернусь домой». «Ты напишешь об этом, потому что тебе так хочется, или потому что ты должна?» «Ну, мне хочется ему написать. Папа будет так рад. И потом, я думаю, мне следует сделать это». «Но, предположим, он не обрадуется. Я имею в виду, предположим, он не разбирается в таких вещах и вряд ли понял бы, что ты имеешь в виду. Ты бы тогда сказала ему?» «О, да», — ответила Дилли со спокойной уверенностью. «Потому что я бы хотела, чтобы он понял и сам во всем разобрался как можно скорее. И кроме того, отцы и матери, конечно, должны знать о нас все. В любом случае, я думаю, есть более веская причина. Иисус сказал, что мы должны быть светом. Я читала этот стих сегодня утром, мистер Харт. Я хотела найти стих, который помог бы мне начать жить правильно. А Библия – такая большая книга, что я задумалась, как мне его найти, но открыла сразу на этом стихе. Не странно ли это?» «Весьма. И тогда ты решила быть светом. Я полагаю, что именно так и нужно поступать. Но разве у тебя не будет слишком занятая жизнь, если ты будешь следовать всем библейским стихам и стараться поступать по ним? Вчера вечером я слышал, как один молодой человек процитировал стих, который, как мне кажется, простирается так далеко, что ни на что другое у него не осталось бы времени. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию. И ты думаешь, что это у тебя получится? Или иное, что делаете?» Испуганно повторила Дилли, как будто никогда раньше их не слышала. «Да ведь это значит все!»
Похоже, что так.

Но как люди смогут? Вот этот вопрос и я задал. Но это же в Библии. Да, это из Библии. Именно такими словами. Я не поленился поискать и проверить, правильно ли он это сказал. Тогда, конечно, есть какой-то способ делать это, но я не понимаю, как. Как раз в этот момент к ним присоединился молодой человек, очевидно, друг Харта. И они разговорились, оставив Дилли наедине с ее растерянными мыслями. На углу, где пересекались две улицы, Харт повернулся к ней. «Теперь, маленькая женщина, я пойду по левой дороге, а ты можешь свернуть направо. Она приведет тебя домой более приятным путем. Ты уже почти на месте. Я хочу сделать кое-какие дела в городе». Так что Дилли была предоставлена самой себе. Она не жалела об этом. Ей нужно было о многом подумать. Эта новая идея, которую подбросил ей мистер Харт, была очень важной. Как могло случиться, чтобы ее тихая, повседневная жизнь была во славу Божью? Из калитки, увитой виноградной лозой, вышла хорошенькая маленькая девочка, в руке у нее была лейка, а под мышкой она держала маленькую садовую тяпку. Она взялась за ручку тяпки обеими пухлыми ручками. Дилли улыбнулась ей. Она узнала в ней одну из тех маленьких девочек, которые слушали в воскресной школе урок о том, как Иисус привлекал к себе людей. Потом они наблюдали за созданием чудесного изображения дерева, которое покрывало всю землю и протягивало свои ветви, чтобы всех спасти. Ей было интересно, поняла ли эта маленькая девочка и привлек ли ее Иисус. Кроме того, она недоумевала, как это возможно, что такая малышка, которая, вероятно, ничего не могла делать, кроме как поливать цветы и взрыхливать землю тяпкой, могла что-то делать во славу Божью. Как, например, прополка может иметь хоть какое-то отношение к Богу? И все же цветы нужно пропалывать? «Ты собираешься работать на клумбе?» — любезно спросила она, видя, что девочка в ответ мило улыбается. «Я собираюсь полить мамины цветы и выполоть сорняки. Они здесь растут очень быстро, даже хуже, чем дома». «Тебе нравится поливать цветы и выпалывать сорняки?» «Мне здесь нравится больше, чем дома. Дома так жарко, и цветы становятся очень пыльными. Но у нас дома в саду много-много цветов, гораздо больше, чем у нас здесь хватает места. И еще у нас есть прекрасные осенние цветы, которые мы не успеваем увидеть здесь, потому что уезжаем. У мамы, я думаю, их миллионы разных». И тут в сердце Дилли возник новый вопрос, который помешал ей насладиться этой цветочной историей. Зачем им понадобилось иметь так много цветов и тратить столько времени, сколько, как она знала, должно было уходить на уход за ними? «А что вы делаете с таким количеством цветов?» Дилли задала этот вопрос несколько рассеянно, скорее потому, что видела, что ребенок ждет, когда она заговорит, чем потому, что ее интересовал ответ. Конечно, они ставили цветы в вазы и наслаждались ими. «Ой, много чего!» – торжествующе произнесла маленькая цветочница. «Мы всегда приносим их в церковь и воскресную школу. Очень много. Доктор Халберт говорит, что они помогают ему проповедовать. Он наш священник, понимаешь? Однажды он проповедовал о том, что нужно обратить внимание на лилии. Помнишь, Иисус сказал это, и в тот день в церкви у мамы были все виды лилий, какие только можно придумать». Один дедушка, которому было около 80 лет, сказал маме, что никогда раньше не понимал, как чудесно, что Бог создал так много цветов, или что-то в этом роде. Я только не могу вспомнить, что он говорил. А еще мама посылает цветы в больницу, чтобы больные посмотрели на них и ободрились. И она всегда посылает их в дома, где живут бедняки, когда кто-нибудь умирает. Однажды я пошла с ней, и мы положили прекрасные бутоны роз вокруг маленького гробика, в котором лежал младенец. Это было чудесно. Выглядела она так же мило. Ее мама вошла в комнату, и когда увидела цветы, то заплакала. Я подумала, что ей стало плохо из-за них, но мама сказала, что нет, они помогли ей. А потом она сказала маме, что они побудили ее подумать о своем ребенке на небесах. «Я не понимаю, как это, а ты?» – просто спросила девочка. «Да, немножко», – улыбаясь, ответила Дилли. Затем она наклонилась, поцеловала цветочницу и сказала «Спасибо», хотя я не думаю, что девочка понимала, за что ее благодарят. Дилли знала, за эти несколько минут она многому научилась.
Здесь цветы говорили во славу Божью так громко, как только могли. Если девочка вырывала сорняки, которые мешали им, потому что хотела, чтобы их нежные голоса говорили за нее, Дилли могла видеть, как эта работа подходит к новому стиху. Это было просто замечательно. Все ли подходило? Что же касается Харта, то ему тоже было о чем подумать. Кое-что из того, что говорила Дилли, хотя она об этом и не подозревала. Конец 10 главы. Глава 11. Сюрприз. Когда Дилли вернулась домой, она обнаружила, что ее маленькая подопечная надежно укрыта на ночь и сладко спит. Ее мать в красивом белом халате с черной бархатной отделкой, который, по мнению Дилли, делал ее еще красивее, чем любое из ее элегантных платьев, сидит и пишет при свете трех восковых свечей, которые она зажгла. Они нравились ей гораздо больше, чем керосиновая лампа. Тени от них на стене получаются гораздо красивее, подумала Дилли, наблюдая, как они танцуют на вечернем ветру. Но, по-моему, при неподвижном свете писать лучше. Миссис Хэммонд подняла голову, когда ее маленькая няня тихо вошла, и приветливо улыбнулась. «Итак, вы благополучно вернулись», — сказала она. «Я всегда рада, когда люди возвращаются домой с Тейбл-Рок. С этих скал так легко сорваться вниз». Она слегка передернулась и быстро спросила. «А где мистер Харт?» «Он вернулся домой с тобой, не так ли?» «Да, мэм. Мы шли вместе до угла Глен-Авеню, а потом он ушел с другом. Он сказал, что у него есть дела в центре». На лицо матери набежала тень. «Он не сказал, когда будет дома?» – спросила она. И затем, прежде чем Дилли успела ответить, добавила. «Конечно, не сказал. Что за глупый вопрос я тебе задаю?» Фразу она закончила вздохом. «Ну что ж», – сказала она после минутной паузы, во время которой приятное выражение не вернулось на ее лицо. «Сегодня мне больше ничего не понадобится. Эфи спокойно отдыхает, и все уже сделано. Можешь идти спать, если хочешь». «Если вы не возражаете, я бы хотела написать папе письмо». «Очень хорошо. У Жанет в палатке есть лампа с абажуром, а вот бумага и конверт, если хочешь». «Правильно, детка. Не пренебрегай своим отцом и не подавай ему повода ни для каких тревожных мыслей о тебе, если это в твоих силах». «Я постараюсь этого не делать», — искренне пообещала Дилли и ушла с улыбкой на лице, думая о том, какие на этот раз у нее для отца хорошие новости. Дилли потребовалось немало времени, чтобы написать письмо, хотя оно было не очень длинным. Вот что она писала. «Мой милый дорогой папочка, еще не пришло время писать тебе, но я собираюсь написать, потому что мне нужно сказать тебе кое-что настолько приятное, что я не хочу, чтобы это откладывалось. Мне намного лучше. С каждым днем я становлюсь сильнее. И ем много печеного картофеля, овсянки, молока, фруктов и еще много всего вкусного. Эфи очень милый ребенок. Она любит меня больше всех на свете, за исключением своей мамы. Иногда она даже готова уйти от нее, чтобы быть со мной. Я научилась готовить чудесный пудинг. Когда я вернусь домой, я могу приготовить его для тебя. Он стоит совсем недорого, всего немного молока и одно яйцо. А Жанет показывает мне, как готовить другие вкусные блюда. Она очень добра ко мне. Она сказала, что сначала не думала, что ей понравлюсь, но теперь я ей нравлюсь. Все хорошо ко мне относятся, мистер Харт очень внимательный. Сегодня вечером он повел меня на Тейбл-Рок полюбоваться закатом. Папа, как я хотела бы рассказать тебе об этом. Горы кругом золотые. Малиновые и пурпурные красные полосы уходят ввысь, и небесные замки, сделанные из цветов славы, и ангелы, спешащие вокруг, чтобы подготовиться к возвращению солнца домой. Ах, как это все выглядело, я не могу передать. Я не могу рассказать об этом. Если бы ты только мог это увидеть. Тебе не кажется, что мистер Харт был очень любезен, пригласив меня туда? И он все время разговаривал и был приятен. Он мне очень нравится, несмотря на то, что я писала тебе, что никогда он мне не понравится. Он просто очень добр ко мне, насколько это возможно. Но я пишу это письмо не для того, чтобы рассказать тебе обо всем этом.
Сначала я хотела рассказать о них, чтобы они не путались у меня в голове, потому что у меня есть кое-что гораздо лучше. Но я не совсем понимаю, как это сказать. «Дорогой мой папа, со мной произошло нечто совершенно чудесное. Вчера я решила, что буду принадлежать Господу Иисусу Христу. В воскресной школе учитель рассказывал о том, как он обещал привлечь к себе всех людей, и объяснял, как он это делал. Я знала, что он привлекал меня еще до того, как умерла мама. Я узнала, что это сатана мешала мне принять решение. Я сделала это. Мне не нравится подчиняться сатане, и я не хочу, чтобы он мешал мне делать то, что я должна. Поэтому я просто опустилась на колени и начала молиться о том, чтобы отдаться Господу. А потом миссис Хаммонд позвала меня, и мне пришлось пойти. Какое-то время я волновалась, потому что не закончила молитву. Но когда у меня был шанс закончить, я обнаружила, что все уже сказано. Он услышал всего несколько слов и ответил мне: «Разве это не чудесно, папа?» Сегодня я узнала кое-что новое. Одно из них – это стих. «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию». Я давным-давно знала этот стих, но тогда он ничего не значил для меня, но теперь он имеет в виду меня. Меня беспокоило то, как я могу выполнить работу, которая у меня есть, так, чтобы это было во славу Божью. Но это уже не беспокоит меня так сильно, как совсем недавно, потому что я встретила совсем маленькую девочку, которая показала мне, как можно сделать кое-что, чтобы прославить его, о чем я раньше никогда не задумывалась. Я думаю, что размышление поможет мне понять и другие вещи. Девочка не знала, что показала мне это, но она выполняла работу. Это слишком долгая история, чтобы рассказать ее тебе в письме. Я все равно должна сейчас закончить и пойти спать. Но я хотела, чтобы ты узнал об этом сразу, потому что была уверена, что ты будешь рад. О, папа, когда я вернусь домой, я буду лучшей девочкой, чем когда-либо прежде. Так приятно быть здоровой, чувствовать себя прохладно и приятно, и хотеть что-нибудь поесть. Папа, когда я приеду, мы с тобой прекрасно будем жить вместе. Я учусь готовить и другие блюда, кроме пудингов. Дорогой папа, я буду очень рада вернуться домой. До свидания. Твоя любящая маленькая Дилли». Разве это не было хорошее письмо? Дилли внимательно перечитала его, но оно ей не понравилось. Она выразилась не так, как хотела. Ей показалось, что она слишком просто сообщила эту чудесную новость. Девочка считала, что обычные слова не должны соответствовать таким великим переменам, которые произошли с ней. Если бы она только знала какие-нибудь замечательные слова, в которых можно было бы изложить эту историю, она, несмотря на усталость, написала бы ее заново в тот вечер. Но, к счастью, она не знала длинных слов, так что ее письмо не было испорчено. Если Дилли когда-нибудь повзрослеет и получит образование, она, вероятно, усвоит очень хорошее правило, которое в равной степени будет применимо и к написанию писем, и к разговору. Правило таково: никогда не используйте длинное слово, если вы можете найти короткое, которая выразит ваш смысл. Тем временем Харт, сделав свои дела и попрощавшись со своим другом, медленно брел домой, размышляя об уроке, который Дилли преподала ему этим вечером. Если долг Дилли состоял в том, чтобы рассказать об этом новом переживании своему отцу, то почему он ничего не сказал своей матери? И все же у него было острое подозрение, что в то время, как отец Дилли сразу поймет, что все это значит, его мать будет сбита с толку и, возможно, встревожена. Возможно, она не придаст этому никакого значения. А может быть, это даже обеспокоит ее. Он слышал, что люди были обеспокоены такими новостями, которые он должен был сообщить. В школе был один парень, Харрисон, чье изменение взглядов на эту единственную вещь полностью изменило его жизнь. Вместо того, чтобы быть бездельником и транжирой карманных денег, он стал совершенно другим. Но когда он рассказал об этом своей матери, она плакала и говорила, что он разочаровал ее в ее амбициях. Что если его мать поступит так же? «Но дело решенное», — сказал себе Харт очень серьезным тоном. «И, возможно, мне следует рассказать ей просто потому, что, как говорит Дилли, матери должны знать о нас все». Он трижды прошел мимо своей палатки, прежде чем, казалось, пришел к решению, которое заставило его повернуть в сторону отеля.
Наконец, его мать, которая давно забыла о своем письме, потому что чувствовала себя слишком взволнованной, чтобы писать, увидела в лунном свете его быструю, пружинистую походку и, отвернувшись от окна, с радостной улыбкой опустилась в свое мягкое кресло. Еще на одну ночь он был в безопасности. Он мило поболтал с ней минут 10, прежде чем перейти к теме, о которой все это время думал. Затем он выплеснул новость без предисловий. «Мама, я должен тебе кое-что сказать. Я не знаю, что ты думаешь о таких вещах, но с тех пор, как прошлой зимой я пошел в школу, я знал, что должен что-то сделать, и не мог решиться на это. По правде говоря, от того, что я пытался избавиться от мысли, что я должен это сделать, я чувствовал себя необычайно несчастным всю весну, лето и до сих пор. Когда я приехал сюда, я думал, что окончательно решил не делать этого. Но через несколько дней та маленькая няня Эфи, сама того не подозревая, опровергла все мои доводы и, наконец, ну, короче говоря, мама, все улажено. Я записался в регулярную армию, и отступления нет». Мать, которая с каждой минутой становилась все бледнее, при этой последней фразе тихо вскрикнула от испуга и сказала: «Харт, что ты имеешь в виду?» Было очевидно, что она его совершенно не понимает. Он встал со своего мягкого кресла, подошел к ней и, опустившись на одно колено, ласково положил руку ей на плечо и заговорил очень мягко. «Мама, дорогая, я напугал тебя? Уверяю, тебя ничто не должно беспокоить, только я не знаю, как говорить о таких вещах. Я имею в виду, мама, ты знаешь Иисуса Христа? Я дал обещание служить Ему всеми силами до конца своей жизни. Вот и все». И тут его ждал сюрприз. Выражение, появившееся на лице матери, он никогда не забудет, даже если доживет до глубокой старости. «Мой мальчик», — сказала она дрожащими губами. Ее голос был таким тихим, что он едва мог его расслышать, но в глазах ее был странный блеск. «Мой дорогой мальчик, я не знаю его так, как следовало бы, как это знают люди, которых называют христианами. Но я знаю о нем достаточно, чтобы чувствовать, что хочется кричать от радости всю ночь напролет. Я никогда даже не мечтала о такой благословенной новости, как эта. Харт, я знаю, что люди, которые по-настоящему принадлежат ему, в безопасности. Они спасены, они в безопасности. И все же мне никогда не приходило в голову, что ты из тех, кто когда-нибудь станет таким. О, Харт, мой драгоценный сын! Ты даже не представляешь, какой счастливой ты сделал свою маму сегодня. Моя маленькая Дилли помогла тебе в этом? Боже, благослови это дитя. Забуду ли я когда-нибудь это?» Не стоит пересказывать все, что они сказали друг другу, и как поздно было, когда Харт наконец развязал шнурки своей палатки. Жанет, выглянув из-за поднятых занавесок своей палатки, увидела его, узнала который час и пробормотала, укладываясь опять. Если она видела, как он прокрался в такое позднее время, о, я уверен, что она следит за ним, то завтра у нее снова будут тяжелые глаза и снова будет болеть голова. Но Жанет ошибалась. Конец 11 главы. Глава 12. Счастливый переезд. Дилли в последний раз гуляла с Хартом. Они снова отправились на Тейбл-Рок. Там было так красиво, что они не могли удержаться, чтобы не пойти туда. «Ты представляешь, что мы скрывались в этих горах 9 недель?» — спросил Харт, когда они отвернулись от розового, пурпурного и золотого неба и направились домой. «О!» — воскликнула Дилли. «Я только что подумала об этом. Это действительно кажется невероятным. И все же, когда я думаю обо всех тех замечательных вещах, которые произошли, мне кажется, что мы провели здесь почти год». Харт рассмеялся и одарил ее восхищенной улыбкой. Несомненно, в ней произошла большая перемена. Бледнолица, безжизненная маленькая девочка, которая обычно передвигалась медленным, тихим шагом, исчезла. На ее месте появилась девушка с красивыми волосами и ясными глазами, с пуржинистой походкой, веселым голосом и энергией в каждом движении. Харт знал, что и в нем самом произошли большие перемены, но об этом он и ничего не сказал.
«Ты, несомненно, поправилась», — сказал он, заметив блеск в ее глазах. «О, да, у меня все хорошо. Я чувствую себя настолько хорошо, насколько это возможно. Вот папа удивится, обрадуется». «Что ты собираешься делать, когда вернешься домой? Ты намерена ходить в школу?» Он внимательно наблюдал за ней и не мог не заметить, как с ее лица немного сошла веселость. Ее голос тоже стал тише, чем раньше. «Не думаю, что смогу», — медленно проговорила она. «Я много думала об этом и не вижу, как я могу это сделать. Вы знаете, что отца есть только я, и в радиусе мили от того места, где мы живем, школы нет. А если бы и была, я не смогла бы позволить себе ходить в нее. Я уверена, что отец не смог бы оплатить счета этой зимой. И потом нужно одеваться, и кроме того, я должна ухаживать за ним. О нет! Конечно, я не могу пойти в школу. Я не собираюсь больше думать об этом. Но тебе бы очень хотелось учиться». Пара удивленных глаз на мгновение поднялась на его лицо, и Дилли серьезно ответила. «Ну, конечно, каждая девочка хочет ходить в школу. Мама хотела, чтобы я могла стать учительницей. Может быть, когда-нибудь я и смогу. Но, конечно, я не могу рассчитывать пойти в школу этой зимой, и я не собираюсь сообщить отцу, что хочу этого». В маленькой кухне стол был накрыт на двоих. Печеная картошка, жареный бифштекс, домашний хлеб и пудинг собственной выпечки Дилли. Да, в самом деле, все это было делом рук Дилли. В этот октябрьский полдень, когда она оставила стул для отца, ее щеки раскраснелись от жара плиты, напряжения и волнения. Она подождала, пока он вымоет руки, опустит закатанные рукава рубашки и приведет себя в порядок. Дилли пробыла дома всего 48 часов и успела сотворить чудеса, даже испекла 3 буханки отличного хлеба. «Так, так, так», — произнес мистер Уэст, усаживаясь на свое место. «Какой чудесный обед! Право же, достойный короля! И ты испекла хлеб и поджарила мясо, и все остальное. Ну и ну! Кто бы мог подумать, что ты когда-нибудь сможешь это сделать, когда уезжала прошлым летом? Вот это жизнь! И в комнате ты тоже прибралась? Ты просто гений, Дилли. С тех пор, как ты уехала, у отца не было ничего подобного. Но вот что я тебе скажу, девочка моя. Мне больше всего нравятся румяные щечки. Я даже не ожидал, что ты снова будешь так выглядеть. У тебя такие же пухленькие щеки, как и в старом доме». Это был лишь намек на то, что он говорил. Никогда еще отец не был так счастлив, что снова обрел свою девочку. Весь этот напряженный день Дилли провела как в каком-то счастливом сне. Было так приятно чувствовать себя сильной и здоровой, быть в состоянии подмести, вымыть пол, прибраться в маленьком буфете, вымыть всю посуду и сделать сотню других дел. Она, конечно, чувствовала усталость, но совсем не так, как будто она вот-вот упадет без сил, как обычно было в те душные дни перед тем, как отправиться в горы. К тому же за это лето она узнала так много нового. Жанет знала очень много. Помимо Глашки и научила ее всему, чему могла. Дилли была уверена, что сможет устроить своему отцу уютный дом, и была счастлива. Она приготовила красивый чайный стол, накрыв его белой скатертью и уставив блестящей посудой. Девушка приготовила маленький яичный пирог собственной выпечки, а в довершение всего поставила чудесное хрустальное блюдо с поздними персиками, которое миссис Хэммонд прислала с любовью. Дилли почувствовала, что она счастлива, определенно, самая счастливая девушка в городе. Как раз тогда, когда они сидели за чайным столом, отец высказал мысль, которая его беспокоила. «Есть одна вещь, девочка моя, которая меня беспокоит. Я не вижу ясного способа отправить тебя в школу этой зимой. Я хотел и старался изо всех сил, но, несмотря на все мои планы, боюсь, у меня не получится». «Нет». — храбро возразила Дилли. — «Конечно, ты не можешь, папа. Я ни о чем таком не думаю. Я собираюсь вести для себя хозяйство этой зимой и смогу много заниматься дома. Мистер Харт одолжит мне книги и будет помогать мне иногда с уроками. Он сказал, что поможет. Папа, ты представить себе не можешь, какой он милый, замечательный молодой человек. Он намерен вести занятия в нашей воскресной школе. Он говорит, что хочет, чтобы у него были маленькие девочки. Я должна помочь ему обучать их. Разве это не было бы здорово?» В тот вечер, уединившись в своей маленькой каморке, похожей на чулан,
Дилли все-таки пролила две слезинки, но она храбро смахнула их и сказала вслух. «Подумать, только что я плакала из-за школы, когда у меня так много есть чему радоваться. Я не настолько взрослая, чтобы не позволить себе подождать еще год, и я многому могу научиться дома. А еще я буду содержать прекрасный дом для папы». Примерно в это же время Харт Хаммонд откинулся на спинку мягкого кресла в роскошной гостиной своей матери и спросил: «Мама, что мы будем делать с Дилли этой зимой?» «Что с ней делать?» – повторила миссис Хаммонд, улыбаясь ему. «К этому времени она уже сама о себе заботится. Такая славная маленькая экономка, какой ее отец и представить себе не мог. Я знаю, но мы же не собираемся бросать ее таким образом, правда?» «Я не хочу ее бросать», – серьезно ответила миссис Хэммон. «Она милая девочка, которую я всегда буду любить, но я не совсем ясно представляю, как мне поступить с ней так, как я хотела бы. Было бы приятно оставить ее с Эфи на всю зиму. Я чувствую себя в безопасности, когда ребенок на ее попечении, но ей пора в школу». «В том-то и дело», – решительно заявил Харт, что она должна ходить в школу. Она умная девочка и должна получить образование. Но она говорила мне, что должна вести хозяйство для своего отца. Полагаю, так и должно быть, если только не удастся придумать какой-нибудь другой способ. Должен быть придуман какой-то другой способ. Она слишком мала, чтобы взваливать на свои плечи заботу о семье. Почему бы ее отцу не обедать здесь, а самому не занять комнату над каретным сараем? Если мы передадим сад в его ведение, он будет всегда под рукой. Это было бы гораздо удобнее для тебя. В таком случае, что стало бы с Дилли? В это время тетя Хелен, сидя в мягком кресле в своем прелестном белом халате, наклонилась вперед, подперев голову рукой. Она слушала этот и многие другие разговоры, которые за этим последовали, и думала. Тетя Хелен всю свою жизнь была инвалидом. К ней приходили учителя, когда она была свободна от боли, но она ни разу в жизни не ходила в школу, никогда не бегала и не резвилась, как другие девочки. Она всегда сидела в мягких креслах, на кушетках, в халатах и домашних тапочках. Тетя Хелен совсем одна на свете, у нее было много денег, много свободного времени и много боли. Она провела в Монтигле со своей невесткой последние 3 недели их пребывания. Она восхищалась маленькой девочкой с ловкими руками, которая так заботливо ухаживала за Эфи и всегда была готова помочь ей. Теперь она слушала, думала и, наконец, произнесла: «Отдай ее мне». «Кого?» «Эту маленькую девочку, эту Дилли. Она мне очень нравится, и мне пришло в голову, что я могла бы попросить ее сделать для меня то, чего я никогда не смогла бы сделать для себя сама. Я хотела ходить в школу, изучать музыку и делать еще дюжину вещей, которые у меня не получались. Почему бы не попросить ее сделать это за меня? Это отличная идея. Странно, что я никогда не думала об этом раньше. Это было бы прекрасно. Дилли проживет мою жизнь за меня. Ту ее часть, которую я планировала прожить, но так и не смогла осуществить». Так начался этот разговор, но не хватит места, чтобы рассказать все до конца. За этим последовал еще долгий-долгий разговор. Планировали посетить Дилли по соседству в прекрасном доме тети Хелен, который, по ее мнению, был выдержан в том стиле, в каком он был, когда отец и мать были живы. Дилли должна была стать ее маленькой подружкой и компаньонкой по вечерам и утрам, а днем заниматься в школе. Тетя Хелен жила бы вместе с ней той жизнью, которая была запланирована для ее собственного детства, и так и не осуществилась. Харт был чрезвычайно доволен. «Я рад этому ради нее», — сказал он. «Она заслуживает таких преимуществ и воспользуется ими в большей степени, чем большинство девушек. Когда-нибудь из нее выйдет замечательная женщина. А еще я рад этому ради вас, тетя Хелен. Я знаю, она будет для вас утешением». «О, ее отец согласится. Сегодня я разговаривал с ним о том, чтобы она пошла в школу. Он очень этого хочет, но не видит четкого способа отправить ее туда. Она для него зеница ока». Что ж, тот вечер все было устроено, насколько эти 3 человека могли устроить. Что сказала Дилли, когда услышала эту историю, и что сказал, подумал и сделал ее отец, невозможно передать. Вы должны это представить.
Никогда еще с девочкой не случилось ничего столь невыразимо чудесного. Так думает и Дилли, и ее отец. Это единственное предложение, которое я должна вам привести. Говорит о многом. Папа, сказала Дилли, помолчав и задумавшись на некоторое время. Когда я приехала из Монтигло, я думала, что вряд ли когда-нибудь увижу другие горы. Но теперь мне кажется, что мы с тобой будем жить все время в горах. Так что вы видите, что все из нашей маленькой компании остались довольны и радостны. Нет, не все. Я забываю бедную маленькую Эффи Хэммонд, которая в своем осеннем пальто, застегнутом до самых ног, в новой осенней шляпке, сдвинутой на затылок, и с куклой ужасного вида, которую она держала за шею. Все долгие прохладные дни безутешно бродила в поисках Дилли и скучала по ней. «Как Эффи будет рада, что Дилли станет ее соседкой», — сказала тетя Хелен, когда дни шли за днями, и планы на зиму начали обретать очертания. «Она подарит ребенку много счастливых часов». «Да, конечно», — подтвердила мама. «Она любит Эффи почти так же сильно, как Эффи любит ее. Жалко смотреть, как безутешно без нее малышка». Я пыталась ей объяснить, но не думаю, что она до конца осознает что-либо, кроме того, что Дилли далеко, и она хочет ее видеть. «Когда Дилли приедет к тебе, Хелен?» — спросил Харт в тот вечер, посадив Эффи к себе на колени, чтобы позаботиться. «По-моему, в понедельник. Школа открывается в среду, ты же знаешь. Ее отец думает, что они могут закрыть свой унылый маленький дом в понедельник утром. Тогда мы знаем двух человек, которые будут рады, не так ли, Эффи?» — сказал Харт, подбрасывая ее к потолку. «Я думаю, ты любишь ее почти так же, как Эффи», — сказала, улыбаясь, мать. «Я очень люблю ее», — сказал Харт, — «и у меня есть на то причины». Тогда мать одарила его самым любящим взглядом, из которого исчезло все тоскливое беспокойство, и сказала с ударением: «Я тоже». Конец истории.

наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Сегодня вы прослушали заключительную часть аудиокниги. Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие мальчики и девочки, мы желаем вам счастья в Боге!

0: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле, волна благословения.
1: В Германии 2 часа.
2: Псалом 124. Песнь восхождения. Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек. Горы окрест Иерусалима –